0: чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сысоевны объективная причина, почему она не смогла участвовать.
1: В пресс-службе Центробанка заявили, что Набиуллина на больничном. При этом за день до макроэкономической сессии в Петербурге источник «Ведомостей» говорил, что глава Центробанка не поехала на форум из-за похорон своего советника Алексея Можина. После ПМЭФ Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка.
2: Эльвира Сахибзадовна не сможет принять участие в конференции «Науфора. Российский фондовый рынок» 9 июня, так как все еще находится на больничном.
1: При этом, как отмечает экономист Вячеслав Ширяев, дату конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка изначально даже перенесли ради участия Набиуллиной, но в итоге провели без главы регулятора. Также, по словам источников Ширяева, охрану вокруг квартиры Набиуллиной сняли.
3: Я боюсь как бы подставить источники, которые знают, а есть ли охрана у дверей Эльвиры Сахибзадовны, но на Чистопрудном бульваре 13 охраны нет уже полторы недели. Перед Питерским международным экономическим форумом у ее квартиры сняли охрану. Ее нету. Этой квартиры ФСОшники обычно дежурят круглосуточно.
1: В эфире YouTube-канала Breakfast Show Ширяев предположил, что Набиуллина действительно могла взять больничный, но чтобы специально не выходить на работу. С этим отчасти согласен и экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
4: До бесконечности повторять мантру о том, что российская экономика возвращается к темпам сбалансированного роста, уже невозможно. Тем более, что эти темпы, сбалансированные темпы экономического роста стали отрицательными в какой-то момент. Кроме того, старательно игнорировать войну и ее последствий, похоже, Набиуллина тоже не готова. Мы видим, что на Петербургском экономическом форуме Центральный банк и высокая ставка подверглась в очередной раз серьезной атаке со стороны как правительственных чиновников, так и бизнеса, да, который готов возложить ответственность за все экономические проблемы Российской Федерации именно на высокую ставку.
1: В Центробанке уже начались кадровые перестановки. 9 июня стало известно, что глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамут с 10 июня назначен заместителем главы ЦБ. Его замы также получили новые должности. В следующем году у Эльвиры Набиуллиной истекает срок на посту главы Центробанка, третий по счету, и по закону она должна покинуть пост. По информации издания The Bell, на замену Набиуллиной могут рассматривать несколько кандидатур. Замглавы администрации президента Максима Орешкина, председателя Промсвязьбанка Петра Фродкова, а также главу ВТБ Андрея Костина.
5: И о том, какой эффект производит отсутствие главы Центробанка на публике и какие выводы из этого можно делать, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
6: Приветствую вас, Артем.
5: Руслан, как вы объясняете такой переполох из-за пропажи или в кавычках пропажи Набиуллиной?
6: Ну, все-таки Набиуллина ключевой игрок на самом деле, хотя она и не входит в когорту близких друзей Путина и тем более не входит в среду того, что называется силовая корпорация, но ее влияние на экономику, на макроэкономику чрезвычайно, конечно. Я читал, что якобы она относительно недавно подала доклад Путину относительно того, что необходимо снизить оборонные расходы, иначе удержать ситуацию экономическую и финансовую не удастся. И якобы Путин, естественно, отверг эти наказы или же эти советы Набиуллиной, потому что задача Путина продолжать войну, а задача Набиуллиной была сохранять какую-никакую стабильность в условиях турбулентности. И понятное дело, что очень удобно было со всех углов, со всех флангов критиковать Набиуллину. Это любят делать Z-патриоты, которые говорят, что она там работает на Запад, на масонов, на рептилоидов. Это было популярно в том числе и среди достаточно либеральных экспертов тоже обвинять Набиуллину. То есть она была очень такой удобной мишенью. И я думаю, что она с этой ролью вполне себе справлялась и соглашалась с этой ролью. Но так или иначе, видимо, критическая вот масса всего сейчас стало таковой, что и Набиуллина, скорее всего, уйдет со своего поста. Учитывать надо тот момент, что на Петербургском международном экономическом форуме не участвовали ее замы, что тоже очень характерно, если бы она действительно болела, то ее бы должны были заместить как раз ее представители, которые для этого и нужны. Но их тоже не было. Не было ее, как уже было сказано, на форуме, посвященном фондовому рынку. То есть постепенно, я думаю, что Набиуллина будет сходить на нет. Может, не сейчас, конечно, она подаст заявление об отставке, но политически, я думаю, что этот вопрос, скорее всего, уже решен.
5: Вот если почитать близкие к Кремлю анонимные телеграм-каналы, мы их здесь не цитируем, просто потому что очень сложно, кого-то конкретного не цитирую, потому что очень сложно проследить, к какому источнику они ведут, и лицом там никто в этих комментариях не отвечает, но они сводят это к тому, что в Центробанке уже идут перестановки, я чуть попозже скажу, про какую перестановку идет речь, и ведут к тому, что, мол, это попытки исполнительной власти взять под контроль Центробанк независимый. Видите ли вы хоть какие-то реальные шаги, чтобы в России происходили по тому, чтобы исполнительная власть пыталась взять контроль над Центробанком?
6: Очень странно, это получается, что Центробанк какая-то отдельная система, не входит ни в ветвь исполнительной, ни в судебной, соответственно, ни в законодательной власти. А к кому же тогда? Ну, просто так повелось, что вроде Центробанк имеет определенную автономию. А это было выгодно, потому что, ну, все-таки макроэкономика, сфера очень тонкая, очень такая нюансированная, и необходимо было, чтобы там работали профессионалы, и желательно, чтобы этим профессионалам сильно не мешали. Но есть главный профессионал в Кремле, которому никто ничего сказать не может, это Владимир Путин, который на минуточку еще и кандидат экономических наук. Он-то лучше всех разбирается, как мы знаем, и в экономике, и в политике, да и в истории тоже. Поэтому, как бы там ни было, но именно с его подачи назначается глава ЦБ. Именно он ставит ей стратегическую задачу, и его, в общем, установки на глава ЦБ и реализует. Да, были эпохи, когда был, по-моему, там Дубинин, да, вот Геращенко, ну, вот такие, как по кличке Геракл. Вот считалось, что они как-то там сопротивляются каким-то темным силам в администрации президента. Были, конечно, определенные нестыковки у них с администрацией президента, но все-таки они делают одну и ту же работу. Собственно говоря, я думаю, что силовой корпус тот самый, который постепенно стягивает свои руки вокруг шеи того же Владимира Путина, они хотят, конечно, более тщательно контролировать ЦБ и поставить своего человека в этом смысле, как было сказано, у вас и Костин, и тот же Фродков-младший вполне вписываются в эти паттерны, потому что, ну, Фродков-старший, известно, был не просто премьер-министром, а главой службы внешней разведки. Ну и Костин, тоже друг Путина, тоже происходящий из силовой корпорации. Так что вот этот вот ползучий захват ЦБ, я думаю, тоже вполне в логике того, что происходит.
5: Ну, я бы, прежде чем перейти к перестановкам, я бы вернулся на предыдущий вопрос, когда мы рассматривали отсутствие самой Эльвиры Набиуллиной. Я на всякий случай просто уточнил, Заботкин, который заместитель Набиуллиной по статистике, ее, не могу утверждать, что он выступал вместо Набиуллиной, но он присутствовал на питерском форуме, или это не считается?
6: Ну, это не считается. Все-таки важно было, чтобы это был человек, во-первых, всецело Набиуллиной, а во-вторых, с определенным административным весом. И самое главное, что он не выступил. А если бы задача была действительно заместить Набиуллину, то никакой бы проблемы не было бы, потому что ее представитель просто озвучил ее тезисы, и все. Угу. Ничего подобного не было.
5: И вот пока Эльвира Набиуллина на больничном, она подписывает повышение Михаила Мамуты. Он из службы по проверке жалоб, там длинная аббревиатура, я не буду грузить зрителей полностью расшифровкой, ну, отвечал человек за проверку жалоб, которые поступают в Центробанк, он переходит с этой должности на должность заместителя председателя. И издание «Проект» в базе данных «Отцы и дети» пишет, что его близкие родственники Мамуты они работают в Транснефти. Сестра у него, например, замначальника отдела корпоративного управления. Я поискал в интернете, что это означает. Мне вышел ответ, что это такое связующее звено между самыми большими начальниками, руководством, директором и высшим менеджментом. А руководство, вот это то самое высшее руководство, это Николай Токарев в том числе, бывший сослуживец Путина по КГБ, я нашим зрителям напоминаю, в Дрездене. Вы видите в этой перестановке какую-то попытку наладить, может быть, неформальное общение с Кремлем?
6: Ну, я думаю, что это как раз указывает на то, что вот представители одного из силовых башен постепенно берут инициативу в свои руки. А вдруг этот Мамут еще родственник тому Мамуту, Искандеру Мамут, по-моему, был такой. Если помните, олигарх еще с 90-х годов, и известный, и тоже приближенный к Владимиру Путину, кстати говоря. Поэтому вполне логично, все-таки надо понимать, что никаких системных либералов уже практически нет. В России они разгромлены, но те, которые остались на плаву, вряд ли они все-таки имеют возможности, ресурсы, да и желание, наверное, политическую волю, чтобы повести борьбу за пост главы ЦБ. Раз уж противоречие есть между установкой Путина увеличить бюджет на финансирование войны и нежеланием Набиуллиной, да, этот бюджет каким-то образом согласовывать, плюс ко всему вот проблема с высокими ставками 14,5%, да, тоже вызывает критику со всех сторон, что тоже вроде как Путину не нравится. Ну, наверное, под выборы, не надо забывать, что еще и выборы тут в осенью этого года, отставка Набиуллиной будет представлена как победа там, в кавычках, конечно, патриотических сил против каких-то вот там недобитых либералов.
5: Ну да, действительно, и с Мамутами тоже очень сложно. Я сегодня натыкался еще и на фамилию Мамут, его тоже в околокремлевских сливах упоминали, но это совсем другой человек, это предприниматель, так же, как и, возможно, что и Искандер Мамут тоже не относится к этому делу, но это все добавляет только больше красок и того, как... Ну, я бы сказал, что это просто особенности закрытых систем, которые не хотят о себе ничего рассказывать, чтобы их изучали, и вот это все рождает такие слепые пятна. Но, подводя итог разговора политического об Эльвире Набиуллиной, я вспоминаю статьи Блумберга и журнала «Экономист», когда они еще годом ранее, или даже в 24-м году они выходили с почти идентичными статьями о том, что Эльвира Набиуллина чуть ли не единственный человек в окружении Владимира Путина, который может сказать ему правду. Сейчас, как вы думаете, эта правда играет ей на руку или, наоборот, это усложняет ее политическое положение?
6: Скорее усложняет, потому что это ее ставит в позицию отщепенца, в позицию белой вороны, что, конечно, не очень хорошо. А если учитывать, что ей придется рано или поздно уйти со своего поста, будет означать, что она, скорее всего, будет полностью отсечена от вообще какого-то взаимодействия с Кремлем, потому что ее просто не допустят как частное лицо, да? А дальше все остальные последствия, потому что не имея должной крыши, мы знаем, что и на такого человека могут серьезно накатить. Давайте вспомним, как, в общем, взяли, отстранили, по сути говоря, Кудрина, близкого друга и сослуживца Путина, по питерской мэрии. Он тоже очень так хорохорился и расправлял крылья порой, но это ему не помогло, и постепенно-постепенно его задвинули, и вроде даже там пытались завести на него какие-то уголовные дела. Так что здесь, я думаю, это будет играть скорее в минус для дальнейшей политической или иной какой-то биографии Набиуллиной.
5: Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсен был с нами в эфире и анализировал положение политической Эльвиры Набиуллиной, разбирался в таком сложном уравнении, в котором еще и не хватает многих перемен. Ну а мы продолжим уже с экономической стороны рассматривать эту тему и посмотрим небольшой сюжет о том, с какой критикой Эльвира Набиуллина сталкивалась последние несколько лет, и продолжим разговор уже с экономистом.
7: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
8: Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина прозвучали в понедельник, 8 июня, на фоне усиливающихся спекуляций об исчезновении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Согласно официальным источникам, она на больничном. Ранее пропустила экономический форум в Петербурге. С начала полномасштабной войны Набиуллину не раз упрекали в жестком регулировании денежно-кредитной политики России. В июне 2025 года глава Центробанка отметила, что высокая ключевая ставка – это лекарство для экономики, и что недостаточная дозировка может только усугубить состояние пациента. А во время последнего экономического форума в Петербурге заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин вновь оправдал такую политику.
9: При высокой инфляции на самом деле бизнесу жить гораздо хуже, чем 2 года пожить при высокой реальной процентной ставке.
8: Повышение ключевой ставки – один из основных методов контроля и снижения инфляции. Однако из-за больших расходов на войну и влияние санкций, качественно и безопасно снизить ее не удается уже несколько лет, а российские чиновники и бизнес продолжают критиковать руководство Центробанка.
10: Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? 2 раза! Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?
8: Не раз спорил с Набиуллиной и иронизировал над медленным снижением ключевой ставки и миллиардер Олег Дерипаска.
11: ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%. Все плакали. И прохожие тоже плакали. И уличные собаки плакали. И голуби тоже тихо плакали. Радостью переполнялись их маленькие и большие сердца. Ведь в них появилась надежда, что и в ноябре им могут снизить ключевую ставку. И, возможно, даже на целые 0,25%. Постскриптум. Госкапитализм добьют не какие-то там либерасты-реформаторы. Его похоронит дефицит бюджета и высокие проценты по кредитам госбанков.
8: Позднее Дерипаска удалил этот пост, заявил об окончании периода критики Набиуллиной и о том, что, цитата, «пришла пора смирения». В конце 2025 года сама Набиуллина признала ошибки, которые под ее руководством допустил регулятор. В числе главных промахов она отметила запоздалое повышение ключевой ставки и неверную коммуникацию. В последнем полугодии 2023 года ставку последовательно повышали с 7,5% до 16%. И, по словам Набиуллиной, дали ложную надежду бизнесу, который начал активно брать кредиты по плавающим ставкам в ожидании их скорого снижения. Политико-экономист Владимир Милов после прошедшего экономического форума в Петербурге критикует не только решение Центробанка, но и позицию крупного бизнеса.
12: Они пытаются изобразить себя классным бизнесом мирового уровня, и вот мешает им только один злой Центробанк. А кто своими этими бюджетными расходами и субсидиями разогнал инфляцию? Ну не вы, что ли? Ну давайте вам субсидии подрежем тогда. Раз вы хотите ставку снизить, очень просто. Срезать вам все субсидии из бюджета, из наших налогов. Инфляционное давление уменьшится, можно будет снизить ставку? Нет. Вы хотите и рыбку съесть, и на бюджете покачаться.
8: Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке ожидается 19 июня. Проведет ли его Набиуллина, пока неизвестно. Большинство аналитиков сходятся на том, что ключевая ставка, сейчас она на уровне 14,5%, останется прежней, либо будет минимально снижена, на 0,5%. Это вряд ли позволит быстро разогреть российскую экономику, которая в текущем году замедлилась. Минэкономразвитие снизил годовой прогноз по росту ВВП до 0,4%. В мае издание Financial Times также сообщило, что глава Минфина Антон Силуанов попросил у правительства сократить все статьи бюджета, кроме военных, почти на 3 триллиона рублей.
5: И о критике в адрес главы Центробанка, но уже с точки зрения экономики, мы поговорим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
5: Многие прокремлевские эксперты, депутаты, чиновники, даже, может быть, можно сказать, и Путин в последней встрече с правительством критикуют Центробанк за слишком высокую ставку. И эта критика звучит еще с 2024 года. Если мы представим, что Набиуллиной нет в Центробанке, она больше не фактор, который сдерживает, ставка снижается. Что бы было сейчас с экономикой России?
13: Ну, давайте начнем с того, что действительно ощущение, что Набиуллину готовят в качестве такого козла отпущения на заклание, да. То есть понятно, что экономика находится в рецессии, стагфляции, понятно, что в России серьезнейший, глубочайший инвестиционный кризис, Инвестиции рухнули за первый квартал текущего года на беспрецедентные 14,3%. Почти 15% падения инвестиций в экономику. Это антирекорд с 2009-2008 года. Ни во время ковида 2020 года, ни в первые месяцы войны с Украиной такого обрушения не было. Даже министр экономического развития Решетников схватился за голову, что как-то слишком страшные цифры за первый квартал. Я напомню, что и в последнем квартале прошлого года уже спад был на 5,5%. И сказал, что что-то будем уточнять такие цифры, потому что ну, не может быть падение экономики на 0,2%, инвестиции на 15%. То есть обычный коэффициент 1 к 2,5. То есть если инвестиции падают на 15%, экономика падает где-то там в районе 6-7%, и это более похоже на правду. Вот. И Путин поставил четкую задачу, что в качестве KPI для чиновников, для правительства, как он будет оценить их эффективность, это внезапно стали инвестиции, капитальные вложения. Такого раньше он никогда не говорил, он озвучил краски на ПМФ и дал правительству задачу разогнать инвестиционную активность, инвестиционную фазу роста, как он ее называет, и будет с них спрашивать к концу года. Но уже все прекрасно понимают, что инвестиции будут падать, никакого выхода из кризиса не будет, что можно на Бюрну сколько угодно, в чем угодно винить, но мы же видим, что хлещет огромный поток денег из бюджета. То есть два канала формирования денег в экономике, спроса в экономике, это либо бюджетный канал, либо это монетарный канал, денежно-кредитная политика. Набиуллина в течение всех последних там, месяцев, последних лет говорила, что если бюджет не нормализует расходы, то есть переводим на простой язык, если не закончится война, не сократятся расходы на ВПК, на дроны, на силовиков, на контрактников, на их вербовку, то придется канал монетарный, делать более жестким, чтобы были более дорогие кредиты, больше было стимула деньги сберегать, не тратить, если огромные деньги хлещут из бюджета. И мы видим, что именно это сейчас происходит. За январь-май уже дефицит бюджета больше 6 триллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 60% больше, чем весь годовой план правительства и Минфина. И обратите внимание, что на ПМФ Силуанов заявил, что они резко ухудшают прогноз по бюджету. Ровно то, о чем мы с вами говорили, о чем я предупреждал, что до 2029 года Минфин не выйдет на так называемый структурный первичный баланс бюджета. Они хотели выйти на него в 2026 году, уже обещали в этом году, хотя сразу было понятно, что не выйдут. Значит, что там, условно говоря, нефтегазовые доходы базы плюс ненефтегазовые доходы с учетом расходов за минусом обслуживания госдолга будут иметь нулевой баланс. Этого не получается, потому что дико растут расходы на войну. Мы видим, что на 50% выросли так называемые госзакупки, госинвестиции по оценке Минфина за первые 5 месяцев текущего года. Это все, что связано с фронтом. И в этой ситуации, когда Силуанов заявил, что к 2029 году, дай бог, мы сбалансируем бюджет на первичный структурный дефицит, выступил Заботкин, правая рука Набиуллиной, и сказал, что если это так, то нам придется ужесточать нашу монетарную политику, и то есть никакого снижения ставки там до 12, уж тем более до 10, там, или уж до 8% к концу года не будет. Поэтому я думаю, что у Набиуллиной большие проблемы, я думаю, что ее делают крайней, безусловно, кого-то нужно отдать на растерзание публики, общественности, сказать, что вот эти плохие либералы, окопавшиеся в правительстве, дело промпартии, подрывают экономический прорыв Путина, который дал указ ускорить экономику, инвестиции, ну вот они это все подорвали, поэтому я думаю, что не случайно Набиуллина не появилась на ПМЭФе, потом не приехала на Национальную ассоциацию участников фондового рынка, хотя всегда там выступала, и внезапно какой-то куда-то затянувшийся больничный, прям как по старосоветской вот этой вот истории, отлежаться, значит, на сохранение, потом внезапно оказалось, что человечек куда-то пропал, исчез, да? Вот, так что пока такие расходы бюджета, такие военные расходы, война набирает обороты, никакого снижения ставки быть не может. И еще обратите внимание, прямо сегодня, в среду, Госдума принимает поправки в бюджетный кодекс, который де-факто снимает любые ограничения и любые тормоза с правительства, из Минфина. Теперь Минфин сможет тратить больше денег, чем заложено в бюджете, не согласовывая эти расходы с Государственной Думой. Так называемые экстренные расходы, которые, очевидно, в этом году расходы будут больше, чем заложены в бюджете. И военные расходы вырастут, вместо того, чтобы сократиться на обещанные полтриллиона, вырастут на триллиона три, как минимум, до 16 триллионов рублей. И Минфин получает право заимствовать сверх потолка госдолга и сверх программы по заимствованиям. То есть, о чем я говорил еще полгода назад, что в этом году Минфин займет не 5,5 триллионов рублей на рынке, вот это эмиссионное финансирование дефицита бюджета с операциями РПО Центробанка по 5 триллионов, а занимать будет больше 8 триллионов, может быть, даже там по 10 триллионов надо смотреть.
5: Ну, вот, то есть, это получается и проблема тоже будет усугубляться, и я предвижу, что будут и жалобы дальше идти в сторону.
13: И на Бюрина нет выбора. Либо ставку снижать, это всплеск инфляции, это бег со вкладчиков на банки, вынос еще больше денег с депозита, потому что депозит не покрывает инфляцию, но иначе надо вклады либо замораживать, либо что-то с ними делать.
5: А если, это, вот это... если здесь, допустим, с козлом отпущения понятно, что на Эльвиру Набиуллину теоретически могут повесить проблемы с экономикой, но кого-то нужно тогда назначать, чтобы эту проблему решать. В конце концов, у нее заканчиваются полномочия в 2027 году, и издание The Bell пишет по своим источникам, что перед Путиным на выбор либо Орешкин из администрации президента, либо Фродков, который по базе проекта «Отцы и дети» служил в КГБ и тоже близкий к Владимиру Путину человек, либо Костин, глава ВТБ. Вот такой выбор. А на ваш взгляд, ну, то есть я пытаюсь донести, что эти люди, вероятно, они близки к исполнительной власти, они не спорят с Владимиром Путиным, вряд ли будут с ним спорить. Какие последствия ждут страну, если руководителем независимого Центробанка станет подобная фигура?
13: Но смотрите, у нас на фоне вот этого рекордного дефицита бюджета уже на 13,8% ускорился рост денежной массы в экономике. Еще буквально пару месяцев назад годовые темпы были ниже 10%. Да? То есть снова объем денег в экономике, объем печатания денег резко разогнался именно по причине рекордных бюджетных расходов на войну. Соответственно, Набиуллина сейчас снижать ключевую ставку в этой ситуации, это просто разогнать уже к инфляции спроса, к монетарной инфляции, которая через бюджетный канал, разогнать еще и через каналы этих растущих налогов, издержек, удель сборов, разогнать еще совокупный объем денег через кредитование. Это будет, конечно, инфляционная волна, инфляционный цунами. Я думаю, что Путин пока еще боится ставить людей, которые вот условно из клана Белоусова, так называемого министра обороны, бывшего главного экономиста Путина, из клана Патрушева, туда же Фродков относятся, чекисты, да, силовики. Но они активно проталкивают идею, что нужно перейти к так называемой целевой миссии, включить печатный станок, раздавать крупным военно-промышленным предприятиям, крупным олигархам, крупным, там, не знаю, металлургам, кому угодно, близким к Кремлю, друзьям-олигархам, раздавать триллионы рублей так называемой эмиссии, чтобы они якобы там что-то строили, мосты, дороги, что-то там производили. И, в общем, вот такую вот модель ему преподносят, но для этого нужен печатный станок и эмиссия. Не в любом случае деньги будут протекать мимо пальцев, разворовываться, это все будет создавать инфляционную накачку. Пока боятся, но я думаю, что вот пока более компромиссная фигура это Максим Орешкин. Но и он склоняется к системе вот этого госпланирования с учетом ИИ, что мы тут построим какую-то новую кибернетическую такую плановую экономику. Но, в общем, в итоге они похоронят.
5: Если приводить какие-то литературные языковые аналогии, я бы предложил зрителям два варианта на выбор. Либо «Сгорел сарай, гори и хата», либо «После нас хоть потоп». Кстати, пишите в комментариях, как бы вы трактовали. Спасибо большое вам, Владислав. Владислав Жуковский, экономист, был с нами в прямом эфире и объяснял нам претензии к Эльвире Набиуллиной от чиновников, и беспочвенные они или имеют почву. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси, высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020 в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
2: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
3: Да.
2: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
3: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. они полностью во всем меня поддерживают, помогают, от патронов, заканчивая лыжами.
2: Как это возможно? Почему это стало возможно?
3: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
2: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
3: Да,
2: вас тренирует польский тренер сейчас.
3: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. Угу. И они тоже.
2: Сергей, вот следующий вопрос я вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
4: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали так же, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Но, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушные, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский, то есть и... Ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только... Надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
2: Это можно назвать вашей инициативой? Или это придумал кто-то еще?
4: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах, вот, единственная, которая... Потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они... Это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну, и, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну, вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Ну, мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10. Это надо 5-10 лет работать.
2: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
4: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
2: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
4: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
2: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документ оформить, чтобы выступать за Беларусь?
4: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом все-таки Дарья еще, когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки... Что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот тоже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она... Представляет Беларусь, потому что единственная белорусская, все-таки она еще белорусская, гражданство она не сменяла, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
2: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
4: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного. То есть наш Закопаны все-таки это столица зимней Польши. У нас 6 видов зимних культивируются здесь. И я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
2: К вам обоим вопрос. Почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
4: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти, больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоящимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть ну, работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть мы благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
2: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
3: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчик. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
2: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
3: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
2: И как вам в биатлоне после лыж?
3: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
2: Объясните.
3: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, у меня сейчас не очень хорошо идет, но думаю, со временем все станет лучше.
2: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
4: Ну, нет. Я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки. Только биатлон. То есть, ну, правда, немножко лыжные гонки монотонно. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
2: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
3: У меня осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я, на самом деле, очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. Исключительно очень хорошая девочка. Поэтому я, на самом деле, за них очень рада.
2: Сергей, а вы?
4: Ну, у меня немножко другое отношение. Ну, наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот, кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны ни с какими не силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
4: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления, это уже лежит на федерации, но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там может 1-2. Высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было. Выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого? Как? Что несешь своими выступлениями? Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто. И все, быть живым. И откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходит.
2: А почему, как вы думаете, вообще для спортсменов в принципе так сложно, ну, вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
4: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого-многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся, как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
2: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
4: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Белоруссии. Потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать. Но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. Ну, вот так, мне кажется.
2: Дарья, а с каким отношения, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким-то отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
3: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на эту тему. и что открыто говорим об этом. Поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь. Они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю. Поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
2: Через месяц Олимпиада. Олимпиада в Милане – это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор. Это одна из ваших целей на этот сезон?
3: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
2: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
4: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федераций, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна, команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
2: А это решение МОК или решение IBU?
4: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
2: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
3: Изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особо высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна — сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
2: И в следующем сезоне тоже?
3: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
4: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была, она выполнила критерии и попала вот эту топ-10, которая бегает в IBU, И поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира. И, надеюсь, еще и после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я советовал поехать, потому что Осло – это Осло, это Осло, это надо поучаствовать в Холминколе.
2: В этапе мира, да, по биатлону.
4: Да, да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучшие такие старты мои на чемпионатах мира было. И вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
2: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
4: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут. Ну, то есть это, еще раз повторю, в зимних видах спорта мало того, что ты получаешь даже, может, кто-то статус беженца, но это надо соответствовать еще каким-то критериям, соответственно, бегать, иметь хорошие результаты, но быть конкурентоспособным, что я считаю, что Дарья, в принципе, конкурентоспособная, пускай еще не топ-30, но уже, по крайней мере, она может бегать и показывать, что не только можно готовиться там в системе, а не вешать нос, не вешать руки, то есть выдержать этот вот прессию, это выдержать это давление, а потом ты можешь, когда попадаешь вот этот вот в пул тренировок, и ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. В общем-то, надежда умирает последней.
2: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, Дарье, желаю успеха и попасть в пасюты в Рупольдинге, и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 10 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что добился той цели, с которой публиковал открытое письмо Владимиру Путину. Европейский Союз намерен запретить въезд на свою территорию всем, кто служил в армии России после начала полномасштабного вторжения в Украину. США обстреляли военные объекты в Иране в ответ на сбитый американский вертолет. Иран тоже нанес удар по американским базам. Также сегодня.
1: Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место.
0: Почему Россия не поздравила официально Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении? Министерство обороны России заявило сегодня, что в ночь на среду силами российских ПВО были сбиты более 320 украинских беспилотников. Более 20 беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Беспилотники и ракеты атаковали Чувашию, Самарскую, Волгоградскую, Ростовскую, Владимирскую области и другие регионы России. Это следует из сообщений местных властей и телеграм-каналов. В Чебоксарах был атакован завод «ВНИИР Прогресс». Издание «Астра» пишет, что административное здание завода предположительно существенно разрушено. Телеграм-каналы Exile Nova Plus и Insider UA утверждают, что удар по Чебоксарам был нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» и силы беспилотных систем ВСУ сообщают, что украинские военные в рамках совместной операции поразили объекты критической инфраструктуры, оккупированного российскими войсками Мариупольского торгового морского порта. В аннексированном Севастополе после налета беспилотников возник пожар в здании, где расположена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов. По заявлению местных властей, панорама практически полностью уничтожена. Из-за постоянных ударов украинских беспилотников движение пассажирских поездов дальнего следования в аннексированном Крыму теперь осуществляется только в дневное время. На фоне этих и других ударов

0: ВСУ по российским регионам и оккупированным территориям Украины, президент Украины Владимир Зеленский, выступая вчера в Таллине на саммите Северобалтийской восьмерки, так ответил на вопрос, добился ли он своей цели, публикуя открытое письмо Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны. В течение месяца я отправил несколько писем в различные учреждения и разным адресатам. В структуры ЕС, в США, в Белый дом и Конгресс, а также Путину. У каждого письма была своя цель. Например, в отношении США я действительно хотел сделать все возможное, чтобы хотя бы немного сместить внимание с Ближнего Востока на Украину. Для нас это было крайне важно. Я не могу раскрыть всех подробностей, но могу сказать, что моей стране очень были нужны дополнительные противоракетные комплексы. И мне удалось добиться результата. В детали я вдаваться не буду. Отправляя письмо Путину, я также преследовал определенную цель. И, как мне кажется, получил именно тот результат, на который рассчитывал. Это был Владимир Зеленский. Какие конкретно цели ставились при публикации письма Путину, Зеленский при этом не сказал. Путин, как известно, отверг предложение Зеленского о встрече, отметив хамский, на его взгляд, тон письма, а также посчитав неприемлемым предложение остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и немедленно начать переговоры о мире. Как Путин, так и после него пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинили Зеленского в том, что он на самом деле не хочет переговоров и что его письмо их не только не приближает, но и делает фактически невозможными на нынешнем этапе. Письмо Зеленского обсуждается и спустя почти неделю после его публикации. Вот что о том, зачем Зеленский публиковал это письмо, думает украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец.
1: Важно в этом заявлении то, что Украина говорит с позиции силы. Вот это обращает на себя внимание. Даже те, кто еще недавно был готов согласиться с тем, что Путин, наверное, пережимает, столкнулись сейчас с ситуацией, когда, ну нет, кажется, Украина действительно сильна настолько, что может позволить себе и такой тон, и причины этого тона, ну, можно это в отдельном эфире надо анализировать, и middle strike, и дальние удары, там, и прилеты, и туда, и сюда. А Украина неожиданно на 5-м году тяжелейшей большой войны оказывается в позиции сильной. Вот это, мне кажется, может повлиять на позиции целого ряда стран. На позицию Дональда Трампа это уже начинает влиять. Вот что характерно и что очень важно. И недаром он стал сейчас даже с каким-то так комплиментарно отзываться о Владимире Зеленском, как его приняли 28 февраля 25 года в овальном кабинете, мы все помним. И вот это изменение, оно носит просто радикальный характер. Послушайте, как и что говорит Хексит, что говорит Марко Рубио и что говорит уже Трамп. Мне кажется, вот это производит впечатление. Это позиция сильных, и это очень важно.
0: Это был украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец. Письмо Зеленского Путину, его тон и содержание в эфире «Радио Свобода» прокомментировал и российский писатель, живущий сейчас за границей, Дмитрий Быков. Вот что он сказал в интервью ведущему программы «Лицом к событию» Ивану Воронину.
2: С этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Пересвет с Челубеем, вот вышли на поединки. Таким образом, мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривай. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил нового Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
0: Это был писатель Дмитрий Быков. Полностью его интервью можно найти на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Выпуск программы «Лицом к событию» за 9 июня опубликован и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Между тем, Европейский Союз готовит новый, уже 21-й пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Как сообщает агентство Reuters, новый пакет затронет 90 банков. Таким образом, санкциями будут затронуты больше половины российских кредитных организаций, осуществляющих международные транзакции. Европейская комиссия предлагает не допускать на территорию стран Европейского Союза тех, кто служил в российской армии после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Вот что сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
3: Я также хочу упомянуть ключевой момент нашего нового подхода. Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с начала войны. Таким образом, Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину. Вот, собственно, и все.
4: As simple as that.
0: Европейская комиссия внесла в проект списка 21-го пакета санкций против России главу Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, политика Владимира Мединского, а также руководителей крупных ведомств и коммерческих компаний. Об этом пишет расследовательский проект «Система». Из юридических лиц в перечень включены Московская биржа, акционерная финансовая корпорация «Система», Россельхозбанк и банк Дом.рф. А Министерство финансов России опубликовало отчет об исполнении государственного бюджета за первые 5 месяцев текущего года. О содержании отчета Минфина наш экономический обозреватель Максим Блан.
5: Первое, что бросается в глаза в этом отчете, дефицит в мае продолжил расти. И это, мягко говоря, удивительно. Особенно после той уверенности, которой буквально сочился на макроэкономической сессии питерского форума министр финансов Антон Силуанов, говоря о росте налоговых поступлений после 2 подряд лет повышения налогов.
6: Несмотря, да, на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показателя исполнения бюджета вот за 5 месяцев, об этом красноречиво свидетельствует.
5: То есть с ненефтегазовыми доходами в мае у Минфина сложилось неплохо. Про нефтегазовые говорить нечего. Платились они, исходя из апрельских 94 с копейками долларов за баррель. А лучше мне мечтать не приходится. К тому же май – это далеко не начало года, когда по сложившейся уже традиции министр финансов объясняет дефицит авансированием государственного заказа, в рамках которого производится сами знаете что. Все авансы выдаются в январе-феврале, а к маю обычно финансовое ведомство сокращает дефицит, чтобы потом в ноябре-декабре была возможность снова вылезти в минус на окончательном исполнении годовых обязательств государства, прописанных в законе о бюджете. Что же касается других расходов, не связанных с авансированием и финансированием известно чего, то Минфин с первых месяцев текущего года их старательно приоритизирует, что уже сказалось на физическом состоянии транспортной и коммунальной инфраструктуре и финансовом состоянии компаний, которые эту инфраструктуру поддерживают. И вот, после всего этого, снова дефицит. Пусть относительно небольшой, чуть больше 110 миллиардов рублей. Но, во-первых, показатель не на сам факт, а во-вторых, дыра за 5 месяцев достигла уже 6 триллионов рублей. При этом доходы первых 5 месяцев действительно впервые с начала года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 25-го года. Не так, как можно было бы подумать, слушая министра финансов, а на скромные 0,3%. Зато уж приоритизируемые расходы подскочили к прошлогодним на 17%. Что ж до уверенности главы финансового ведомства, что с повышением налогов в палку они не перегнули, то разделяют ее отнюдь не все, в том числе и в России. На деловом завтраке Сбера провели опрос о том, что сегодня мешает развитию бизнеса. 29% присутствовавших в зале и 55% зрителей трансляции выбрали вариант задушили налогами, работать невозможно. Любопытно, конечно, что военные расходы, для финансирования которых приходится и повышать налоги, потом спорить, перегнули с этим палку или еще нет, никто не обсуждает. И поэтому дискуссии теряют всякий смысл. Ведь даже если не перегнули сегодня, придется перегнуть завтра. Война-то продолжается.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Российские власти к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» отказывались назвать имя человека, погибшего вчера рано утром при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимиру Путину о взрыве доложено.
7: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
0: Это был Дмитрий Песков. Ряд телеграм-каналов написали, что погибший – это начальник управления поставок ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Дамир Давыдов. Как сообщает издание агентства, Давыдов жил в 200 метрах от того места, где произошел взрыв. По информации важных историй, автомобиль BMW X3, который взорвался, появлялся на фото в социальных сетях сына Давыдова Рафаила. Ему 20 лет, он курсант военной академии материально-технического обеспечения. Личные данные Дамира Давыдова фигурировали на страницах украинских проектов, которые публикуют информацию об участниках вторжения России в Украину. В Москве вчера произошел еще один взрыв в автомобиле. По данным Следственного комитета, это было покушение сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что, цитата, «несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов передала несовершеннолетнему парню взрывное устройство, которое тот установил на автомобиль. Оба подростка задержаны, при взрыве никто не пострадал. Близлежащее к месту взрыва учреждение – это научно-исследовательский институт «Полюс», который специализируется на разработках в области лазерных технологий. Разработки института используются и в военной сфере. Это, например, лазерные целеуказатели, дальномеры для БПЛА «Орион» и навигационные системы для «Искандеров», пишет издание «Инсайдер». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением сделки о мире с Соединенными Штатами и теперь, цитата, «заплатит за это цену». Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social на следующее утро после очередного обмена ударами между США и Ираном. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные, цитата, «в целях самообороны» нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет «Апач». В армии Ирана и корпусе стражи Исламской революции заявляют, что в ответ на эту атаку были нанесены удары по базам США в Ближневосточном регионе и по радиолокационным системам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. В разговоре с телеканалом Fox News Трамп отметил, что Соединенные Штаты близки к возобновлению ударов по Ирану, в частности по таким целям, как электростанции и мосты. По его словам, иранские власти пытаются манипулировать Соединенными Штатами, затягивая переговоры. Днем ранее Трамп заявлял, что надеется на заключение мирного соглашения с Ираном в ближайшие 2-3 дня. Мирные переговоры идут с апреля через посредников. Периодически сообщается, что стороны близки к соглашению, однако публичные заявления, звучащие из Тегерана, позволяют предположить, что Иран по-прежнему отвергает ряд важных требований США, касающихся прежде всего иранской ядерной программы. Жером Бонафон, постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций, от имени Бахрейна, Дании, Греции, Соединенного Королевства, Латвии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и всего Европейского Союза, вчера в Нью-Йорке сделал заявление о том, что Иран по-прежнему нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. В последнем квартальном отчете МАГАТЭ, опубликованном на прошлой неделе, вновь подтверждается, что Иран — единственное неядерное государство, обогащающее уран до 60%. Нет никаких убедительных оснований для получения более 400 килограммов урана, обогащенного до такой степени, в невоенных целях. Это означает, что Иран в 10 раз превысил квоту МАГАТЭ по запасам высокообогащенного урана. Таким образом, создание ядерного оружия исключаться не может. Кроме того, Иран постоянно не выполняет свои обязательства по гарантиям и не в полной мере сотрудничает с МАГАТЭ, которая не может подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Это был постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Жером Бонафон. Вы слушаете «Время свободы». Прошло уже 3 дня после парламентских выборов в Армении, на которых убедительную победу одержала проевропейская партия «Гражданский договор», а президент России Владимир Путин так и не поздравил ее лидера, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Вот как вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на прямой вопрос, почему Путин этого не сделал.
8: Ну, здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах, поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.
0: А уже сегодня Пескова спросили, готовится ли встреча Путина с Пашиняном, который выражал желание после выборов провести переговоры с президентом России, обсудить будущее российско-армянских отношений. И вот что ответил Песков.
7: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление, официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. Ну а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
0: Говорил Дмитрий Песков. Как известно, Никол Пашинян заявил, что Армения пока не готова к проведению референдума по вопросу о том, будет ли страна оставаться членом Евразийского экономического союза или будет стремиться к вступлению в Европейский союз. При этом Владимир Путин и лидеры других стран ЕАЭС настаивают, что такой референдум должен быть проведен как можно скорее. Они обвиняют Ереван в попытке усидеть на двух стульях и воспользоваться экономическими преференциями членства в ЕАЭС. А сегодня прибывший в Казань на совещание министров иностранных дел государств другого блока Организации договора о коллективной безопасности глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что Армения, заморозившая членство в ОДКБ, может быть из ОДКБ исключена.
9: Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже 2 лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия, одновременно активно наращивают сотрудничество со странами-членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом. Кстати, вот 7 июня, в день как раз выборов в Армении, мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, он заявил, мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это вот прям цитата, практически можете найти ее. 7 июня это было, по-моему. Что в этой ситуации делать, мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ, ситуация, которая предусмотрена уставом Организации договора коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ.
0: Это был Сергей Лавров. Сегодня стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение около 25 миллионов долларов Армении после победы партии Пашиняна на парламентских выборах. Общий объем средств, выделяемых Армении МВФ, составит около 50 миллионов 200 тысяч долларов. Перед выборами под предлогом несоблюдения санитарных норм Россия запретила импорт из Армении ряда сельскохозяйственных продуктов, рыбы, минеральной воды и коньячных изделий. Вы слушаете «Время свободы». В Белфасте 9 июня начались антииммигрантские протесты после нападения в понедельник 8 июня на местного жителя. Поводом для беспорядков стала опубликованная в социальных сетях видеозапись нападения, на которой подозреваемый, это 30-летний выходец из Судана, сидит на потерпевшем и наносит ему ранение ножом. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Призыв к массовым антииммигрантским протестам опубликовал правый активист Томми Робинсон. На улице Белфаста вышли сотни протестующих в масках. Они подожгли рейсовый автобус, автомобили, урны с мусором, перекрыли автомобильную магистраль, создав тем самым транспортный коллапс. В городе приостановило работу метро. Начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер на срочном брифинге осудил действия демонстрантов. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня из-за токсичной среды интернета и разжигания ненависти, заключается в том, что это подталкивает людей к поступкам, на которые они в обычных обстоятельствах никогда бы не пошли. Более того, зачастую к таким действиям их побуждают люди, не имеющие никакого отношения к прекрасному месту, в котором мы живем. Я уже говорил, что Северную Ирландию характеризует прежде всего реакция соседей пострадавшего, которые пришли ему на помощь, не думая о собственной безопасности. Именно такую Северную Ирландию я знаю. Поэтому я вновь призываю всех, кого возмутили события прошлой ночи, помнить. Подозреваемые уже находятся под стражей. Если у кого-то есть опасения или вопросы, связанные с эмиграцией, их следует обсуждать в рамках политического процесса и общественной дискуссии. Необходимо позволить системе уголовного правосудия выполнять свою работу. И давайте не забывать, что представители практически всех общин Северной Ирландии вносят позитивный вклад в жизнь нашего общества. Не позволяйте вводить себя в заблуждение и не поддавайтесь на провокации тех, кто в интернете подстрекает к совершению ужасных поступков. Это был начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил подчеркнула, что власти будут защищать права иммигрантов, несмотря на случившееся. Она также осудила тех, кто по призыву ультраправых экстремистов вышел на улицы и устроил беспорядки.
10: Я, как первый министр, обращаюсь ко всем нашим мигрантским общинам. Мы не потерпим ненависти и раскола. Тем, кто разжигает напряженность, особенно в социальных сетях, не заботясь о людях, живущих здесь, а лишь стремясь усугубить ситуацию, я хочу сказать, вы нас не представляете. Наше общество открытое, гостеприимное и инклюзивное. И я не хочу видеть, чтобы кто-либо, живущий здесь, становился объектом ненависти или дискриминации. Мы должны решительно сказать «нет» расизму, «нет» ненависти и «нет» сексизму, которые отравляют наше общество. Люди должны уметь различать отдельные инциденты и не переносить ответственность на целые сообщества.
0: Это была первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил. Беспорядки в Северной Ирландии вспыхнули на фоне роста напряженности в целом в Великобритании после массовых протестов в Саутгемптоне на прошлой неделе из-за обстоятельств убийства 18-летнего студента Генри Новака, британцем сикхского происхождения. Тогда полицейские, поверив нападавшему, что Новак якобы оскорблял его на расовой почве, надели наручники на умирающего молодого человека. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя убийство Новака, заявил, что условия для этого преступления создала слабая иммиграционная политика Великобритании. Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми позже сообщил, что позвонил Венсу и выразил свое несогласие с его позицией. По словам Лэмми, демократический процесс в Великобритании работает, предполагаемый преступник арестован и предстанет перед судом, и что преступление никак не связано с массовой миграцией. «Этот молодой человек был британцем, давайте это четко осознаем», подчеркнул Лэмми в разговоре с Венсом. А иммиграционные власти США отказали во въезде в страну футбольному арбитру Амару Артану, который должен был стать первым рефери из Сомали на матчах чемпионата мира. Причины решения не обнародованы публично, но Сомали входит в число нескольких стран, для граждан которых администрация президента Дональда Трампа ввела полный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Артан, работавший в Национальной лиге Сомали, стал арбитром ФИФА в 2018 году и судил матчи Кубка африканских наций. Вот что он рассказывал в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
11: Я был футболистом, я играл в футбол, потом получил травму. Тогда я и решил стать арбитром. Каждый раз, когда ты судишь матч, ты должен быть безупречен. Если ты совершишь ошибку, то все твои достижения будут напрасны. В Сомали, как вы знаете, много проблем. Бывали случаи, когда я ехал на тренировку, а на дороге происходили взрывы. Тогда мне приходилось менять маршрут, чтобы доехать на стадион. Но свое дело я бросить не мог. Как арбитр, вы должны ставить перед собой цель. У меня есть такая цель, но добиться ее непросто. Нужно продолжать и бороться, если хочешь попасть на такие турниры, как чемпионат мира.
0: В заявлении ФИФА по поводу решения американских властей, которое цитирует BBC, говорится, ФИФА подтверждает, что арбитр Омар Абдул-Кадир Артан не сможет тренироваться и судить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов. И власти сообщили федерации, что статус господина Артана в настоящее время изменен не будет. Игры чемпионата мира, которые начинаются завтра, пройдут не только в США, но и в Канаде, и в Мексике, но Артан не сможет судить матчи и там, поскольку глава судейской коллегии Пьер-Луиджи Калина создал в Майами тренировочный центр для всех 52 арбитров и 88 помощников арбитров турнира. Все рефери должны оставаться на базе во Флориде для тренинга, подготовки и безопасности. «Я очень разочарован», — сказал Омар Артан в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». «Я всего лишь арбитр, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни – приехать на чемпионат мира». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
13: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
14: Будущее России лучше, чем в Америке.
15: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
16: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
17: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. То есть какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернохова из чешской экологической организации «Арника».
1: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
0: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулей детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернохова.
1: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристальное внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
0: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
1: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедуры, требующие большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
0: Рассказывает Марцела Чернохова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов, ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернохова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
1: Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
0: Что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
1: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране, его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта. И мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
0: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
1: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире – со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой. Не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
0: «Арника» уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы?
2: Ну, а на то мы все, как бы, приправуем.
1: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее, так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
0: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины, как экоцид, вследствие войны, рассказывала Марцела Чернухова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
3: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
4: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
0: Слушайте подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебное преследование за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из 4 закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным, и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
5: Экоцид – это незаконное или бесчеловечное действие, совершенное с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать пятым преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии.
0: Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
5: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители. Или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
0: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
5: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
0: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
5: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимое с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенное преступление.
0: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
5: Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
0: Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенной российской агрессией?
5: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
0: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди,

0: быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
1: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Как закрыть глаза на проблемы в экономике?
4: Инвестпауза нет. Инвестиционный процесс продолжается. Можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности.
3: Владимир Путин сдержанно не верит собственному экономическому блоку.
5: С конца прошлого года мы наблюдаем ожидаемое снижение инвестиционной активности. Это происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет.
3: И крупному бизнесу, предлагающему устроить рублю небольшой отрицательный рост.
6: Есть риск, что инвестиционная пауза может перейти в длительную инвестиционную заморозку.
3: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Еще в апреле этого года на основе данных Росстата пришлось говорить очень даже громко и вслух о рекордном за 5 лет падении инвестиций в российской экономике. Маршрут Владимира Путина от отрицания до принятия долог и тернист. Проблемы в российской экономике он принял только в середине мая в присутствии грустных министра финансов Силуанова и главы Центробанка Набиуллиной. 10 июня на совещании с правительством, глава Центробанка там не присутствовала, Путин продемонстрировал, что в проблемах с инвестициями он еще пока на стадии торга. Не заморозка, а инвестиционная сдержанность. Подробнее расскажет мой коллега Артем Радыгин.
4: Все-таки на инвестпауза нет. Инвестиционный процесс продолжается.
7: Паузы нет, просто инвесторы дают России деньги сдержанно, говорит правительству Владимир Путин. Судя по данным государственного Росстата, последний раз так сильно инвесторы сдерживались аж в 2009 году. Но Кремль велит деньги больше не беречь.
8: Запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работ.
7: Экономическим властям идея понравилась. По крайней мере, в лицо Путину чиновники ответили именно так. Но есть проблема. Российские компании почему-то готовы поддержать родную экономику только добрым словом.
9: При этом на уровне эмоций в России достаточно компаний, которые готовы инвестировать. И Санкт-Петербургский международный экономический форум тому очевидное свидетельство. Но часто объективных возможностей для этого просто нет. Поэтому мы считаем, что без серьезных дополнительных стимулов и соответствующего инструментария вопрос решить у нас все-таки не получится.
7: На денежный стимул от государства рассчитывать больше не стоит, парирует министр экономического развития Максим Решетников. В бюджете и так дыра на 6 триллионов рублей, так что берите в долг или продавайте доли в компаниях. Чем ответит бизнес, недели ранее объяснил самый богатый предприниматель России.
10: Мы на будущий год будем сокращать инвестиционную программу. Уверен, что практически все в этом зале скажут о том, что они всерьез пересматривают инвестиционные программы. Ну, понятно, что в условиях такой нестабильности и волатильности, что это означает, что мы столкнемся с еще большим падением инвестиций, с еще большим падением ВВП, может и безработицу уже растущую тоже увидим.
7: Общий спад инвестиций предвидят правительство, близкий к власти Центр макроэкономического прогнозирования и Российская академия наук. Только Центробанк ждет 2% роста, остальные примерно столько же, но отрицательного. Зампред правительства Александр Новак доложил Владимиру Путину, кто же в этом виноват.
11: Анализ показывает, что в основном спад сформирован ограничением инвестиций крупнейшими нашими группой крупнейших компаний, на которые пришлось минус 307 миллиардов рублей.
7: Чтобы исправить положение, крупным компаниям государство предлагает налоговый вычет за инвестиции, но через 10 лет. Однако бизнес не уверен, доживет ли он в России до конца этого срока. Об этом журналисту Богдану Галейко рассказывает экономист Владислав Иноземцев.
12: Не очень понятно, что будет с благосостоянием населения, со спросом на продукцию бизнеса и на его услуги. Поэтому вкладываться сейчас в какое-то расширение предпринимательской своей активности – это полное безумие. И экономика начинает чувствовать, а инвестиции – это значительная часть ВВП, порядка 20%, поэтому, конечно, это будет тянуть экономику вниз. Каким образом переломить это, я, честно говоря, не понимаю, за исключением единственной возможности – это существенная либерализация. Но Путин, на мой взгляд, это не рассматривает вообще как опцию.
7: Владимир Путин, послушав доводы инвесторов и правительства, говорит, что страна на верном пути. Ведь показатели, которые до него доходят, оптимистичные.
13: Ситуация, в общем, под контролем. Это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
7: Центробанк на пожелание Путина не ответил. Ни главы, ни ее замов на встрече не было. А Госдума в тот же день разрешила правительству набирать кредиты свыше лимитов госдолга. Экономист Дмитрий Полевой пишет, что в глазах Центробанка новые долги государства – это фактор для роста инфляции.
3: Вот этот путинский оказионализм, инвестиционная сдержанность 11 июня на ежедневном брифинге подхватил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а еще ему же пришлось отвечать на вопрос о пропавшей Эльвире Набиуллиной.
14: Послушайте, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье Набиуллиной. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее.
3: А куда же в такой ситуации без теории заговора? Источники проекта «Можем объяснить» говорят. Набиуллина действительно брала больничный по состоянию здоровья. Но один из источников не исключает, что это была так называемая дипломатическая болезнь. Повод не выступать на экономическом форуме в Петербурге. Еще один источник говорит, что Набиуллина уведомила президента. Она якобы готова доработать свой заключительный год на посту главы Центробанка, если война, как максимум, продолжится в том же виде, в котором сейчас она идет. Война против Украины. То есть не будет обострения военного положения, закрытия границ и так далее. Можно мобилизацию тут еще предположить в этом ряду. Источник проекта «Можем объяснить» полагает, это связано с тем, что досрочная отставка на таком фоне, на явно повышенной такой вот угрозы, будет смотреться как явная госизмена. А со мной в студии «Радио Свобода» экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Максим, приветствую.
15: Здравствуйте.
3: Не могу себе позволить отказать в этом удовольствии начать с госпожи Набиуллиной. Продолжается этот прямо триллер, серия за серией, инсайд за инсайдом. Всплыла такая новая уже политическая подоплека с некоторыми такими второстепенными сценариями вплоть до на год вперед. Видите ли вы в этом вообще такие симптомы явного нежелания Набиуллиной участвовать во всем этом безобразии?
15: Симптомы явного нежелания Набиуллиной участвовать во всей этой ситуации просматриваются с февраля 2022 года. И, собственно, вся ее позиция, которая все эти годы продолжалась, она уже многократно, если будем говорить прямо, потеряла девственность в этом отношении, да. И теперь уже там обострение, не обострение, у нее есть такие

0: Путина впервые за много-много-много-много лет не позвали главу Банка России, не только главу Банка России, но и ни одного представителя. Да, обычно у нее есть такой заместитель Алексей Заботкин, который в том числе на Петербургском экономическом форуме отдувался и отбивал все вот эти атаки. А мы хотим ставку пониже, наплюем на инфляцию. И он честный, как вот такой мальчик-отличник, говорил, почему инфляция это плохо, почему устойчивого экономического роста с высокими темпами инфляции не получится. Он, конечно, не вспоминал Турцию, где вот тоже под давлением президента пришлось сменить главу Центрального банка и новый глава Центрального банка стал делать, что захочет Эрдоган. Сегодня в Турции ставка ключевая 37%. Да, не 14%, как в России, а 37% годовых. Это вот как бы такое, при том, что Турция ни с кем не воюет. Вот. Поэтому, тот спектакль, который разыгрался вчера на совещании, где Шохин говорит, хотим ставку, иначе ни роста, ни инвестиций не будет. Ставку и курс рубля.
1: А почему же спектакль? Просто возразить некому было. Мы к Заботкину еще вернемся, он дал большое интервью «Ведомостям».
0: Да, не позвали, и вот и некому было возразить. Да? В принципе, аргументы Набиуллина многократно все слышали. Да? Путин терпел довольно долго. Я напомню, что не в мае, не в апреле, и даже не в марте он начал терять терпение, а в прошлом году, в конце прошлого года, когда он всех созвал и сказал, ну что, мы охладились достаточно, траектория устойчивого роста достигнута, давайте. И раздал всем поручения. И я напомню, что он тогда поручил к июню доложить об исполнении, о выходе, о выводе российской экономики на средние мировые темпы роста. Вместо этого мы получили по итогам первого квартала падение, сокращение российской экономики. И тут уже как бы вот никакие отговорки не действуют. А тут еще инвестиционный обвал. Причем вот самые свежие данные, самые красноречивые были обнародованы как раз в момент проведения Петербургского экономического форума. И Максим Решетников первый на макроэкономической сессии сказал о падении инвестиций на 14% с лишним. Да? Когда его Андрей Макаров спросил, а что же у вас такие прогнозы-то, дурацкие? Если все так хорошо будет, да? А прогноз у вас трехлетний такой... Вот. И режим, инвестиций нет, и рост. Вот. Поэтому, наверное, да. Ну, я не очень люблю обсуждать то, чего лично не знаю. Да, я могу предположить что-то по поводу Эльвира Схибзадовны. Но как бы пока выглядит так, что идет явное ослабление вот этой позиции Центрального банка, что еще в декабре, там, в ноябре Путин говорил, что да, мы будем бороться за низкую инфляцию, потому что не хотим повторения 90-х. Это тоже он говорил, да, потому что если мы отпустим сейчас, то не исключен вариант, есть вероятность того, что мы получим повторение 90-х, там, с гиперинфляцией и всем прочим. Сейчас эта позиция изменилась.
1: Ну, тогда давайте к инвестициям вернемся, вот, которые как раз обсуждались на этом совещании. Насколько их падение, которое уже констатируется довольно-таки многими, в том числе министрами, это серьезный сигнал?
0: Сигнал, смотря что вы имеете в виду, сигнал к чему?
1: Полагаю, тревожный.
0: Нет инвестиций, я уже повторюсь, да, нет инвестиций, нет экономического роста. Потому что, смотрите, какая история. Для того, чтобы там начать выпускать больше чего-то, вам нужно там поставить новое оборудование, нанять новых рабочих. Рост может быть без инвестиций, только восстановительный. Но российская экономика пока вот она обвального падения не демонстрирует. Да, вот восстановительный рост там, после пандемии, после падения в 22-м году, в 23-24 восстановительный рост, да, после 2008 года, 98. То есть вот после кризиса, когда у вас есть огромное количество незагруженных мощностей, а для того, чтобы расти, тем более темпами не ниже среднемировых, вам нужны инвестиции. Ну, при прочих равных. Еще бы неплохо людей где-нибудь найти, но для этого нужно какие-то другие решения, видимо, принимать, а не в области экономической политики. Хотя они все кукарекают постоянно с 1985 года. Они говорят о необходимости повышать производительность труда. Другого пути нет. Вот. А сколько я помню, да, с 85 года, с апрельского пленума ЦК КПСС, на котором Михаил Сергеевич Горбачев вышел и сказал, мы уперлись. Надо повышать производительность труда. Поэтому ускорение. Вот сейчас примерно

0: То есть 40 или год уже получается, причем там вообще была другая страна. Ну вот этот пряник, предложенный правительством, налоговый вычет за инвестиции через 10 лет. Насколько привлекательное предложение?
1: Они долго-долго торговались, и Шохин как раз на питерском форуме рассказывал, как они торговались. И сказал, что даже те квоты, которые им выдали, они не выбрали. Да? Более того, вот те инвестиции, про которые говорит частный бизнес, они давно закончились уже. Вот то, что было, это, и то, что сокращается сейчас, это в основном государственные инвестиционные программы. Да? Потому что после начала войны, разворота на восток, Путин с помпой объявил о том, что мы сейчас построим БАМ-Транссиб, мы все эти комсомольские стройки Советского Союза переплюнем. И в итоге в декабре прошлого года... РЖД пришла и сказала, денег нет, делать нечего, сейчас они распродают имущество в Москва-Сити, небоскреб, Рижский вокзал, куча всего, сокращают персонал и сокращают инвестиционную программу. Про БАМ-Транссиб Путин когда последний раз говорил? Про мы расширим БАМ, мы построим железную дорогу от Сеула до Лондона. Нет, уже это всех этих... То же самое буквально на этой неделе, да, в начале недели, крупнейшая электроэнергетическая компания «Русгидро» сказала, что мы вынуждены сокращать инвестиционный проект. Вот кто сокращает инвестиционный проект. И Мордашов, собственно, жалуется, потому что железные дороги – это рельсы, да, это локомотивы, а локомотивы – это тоже сталь, да, это вагоны, это тоже там... Отсюда, так что вот сейчас уже идет сокращение вот этих инвестиций со стороны вот этих гигантских государственных монстров, да, потому что они все в долгах, как в шелках, и они тоже пыхтят на Набиуллину, потому что им приходится рефинансироваться под те ставки, которые есть, Силуанову приходится занимать под те ставки, которые есть на рынке, да, и в результате обслуживания государственного долга растет какими-то темпами, которые никогда, ну, за исключением периода ГКО, был такой. Вот сейчас примерно похоже происходит.
0: Ну, вы упомянули вот, глобальные стройки, которые Владимир Путин любит периодически анонсировать. Ну, что, у него осталась сила Сибири-2? Ну, и та в таком очень шатком положении.
1: Ничего у него не осталось. Нету никакой силы Сибири-2. Они до 30-го года будут сидеть в кабинетах и проектировать техническую документацию. Да? Вот. Собственно... Там нету ничего, да, было тем более, что они с китайцами так и не договорились по поводу цены, по которой Китай готов согласиться снизойти до российского газа.
0: Ну, там, правда, такого окончательного соглашения так и не получилось после визита Владимира Путина в Пекин. Такой вопрос, вот по моим ощущениям, немного в непривычной для себя роли правозащитника, и не побоюсь даже этого слова, выступил господин Силуанов. Он там вот, на форуме в Петербурге, рассуждая об изъятых активах, а это еще называют национализацией, он сказал, что правительство планирует выполнить, а то и перевыполнить план по реализации этих активов. И вот тут внезапно вот такое вот он заявление он выдал, завершая свою реплику.
2: Тоже коллеги об этом говорили, защита прав собственности. Да, потому что если есть какие-то риски, всегда это плата за риск. То есть чем больше защита прав собственности, тем меньше плата за риск, тем, соответственно, проекты более доходны и рисков там меньше.
0: Вот, мол, то есть получается, что без защиты прав собственности инвестиций и особо-то и не стоит нам ожидать, нам, в смысле, вот, членам правительства, ну и, получается, Кремля, скорее всего, тоже. То есть это что, молитвы Шохина были услышаны? Макарова завтрак из Веры?
1: Это чудесная схема, потому что если вы у кого-то что-то один раз отобрали, а потом пытаетесь продать, вам говорят, вы слушаете, не-не-не, все, это окончательно бесплатно, это последний раз. Мы сейчас даже закон сейчас примем. И это вам будет гарантировано навеки. Да? Потом мы примем другой закон и опять вас отберем. Ну вот как, понимаете, они уже отобрали. Теперь им надо продавать, а никто не покупает. Вот они, вот эти золотодобывающие компании, они продать не могут. Золото продать не могут. О чем говорить обо всем остальном? Поэтому да, конечно, да, теперь ему нужно защищать права. Потому что дыра в бюджете, да, которую надо покрывать, надо продавать то, что они там нахапали за эти годы, повесили на баланс Росимущества, управляют этим всеизвестные всем людям, да, но бюджет от этого как-то богаче не становится. Поэтому хотелось бы что-нибудь продать. А продать задорого не получается. Поэтому вспомнили про вот эти все гарантии собственникам, гарантии того, что не будут пересматриваться там итоги приватизации и так далее и тому подобное.
0: А что вообще бьет больше всего именно в текущей российской ситуации, что больше всего бьет по вот так называемой инвестиционной привлекательности? Ну так, то есть такой дилетантский вопрос, прошу прощения, но хочется в этом разобраться.
1: Знаете, есть такой персонаж, Андрей Макаров называется, депутат Государственной Думы, возглавляющий бюджетный комитет в Государственной Думе, регулярно голосующий за повышение налогов, за военный бюджет.
0: Главный алармист Сафарка Сбера в Петербурге.
1: Он всегда выступает с либеральных позиций, цитируя Владимира Владимировича Путина. Говорит, вот Путин же поручил. И он очень любит говорить об институтах. Да? Вот институты, он год за годом одну и ту же песню исполняет, при этом почему-то адресуется к чиновникам правительства. Да? Он исполнительная власть, которая отвечает за законы, да, и, соответственно, за эти институты. Обращается к исполнительной власти, которая, в общем, исполняет. Вот, институты. Да? Вот я вам могу одним словом сказать, да, процитировав Андрея Макарова, который любит цитировать Владимира Путина.
0: Ну и об изменении положения бюджетного кодекса хочется сегодня поговорить. Госдума буквально в экстренном режиме, там второе, третье чтение было в течение одного дня, вчерашнего уже прошедшего, она разрешила Минфину, помимо прочего, занимать на внутреннем рынке свыше передела госдолга. Хочется перевести это на такое, с экономического на человеческий. Что это означает на практике?
1: Ну, сколько нужно занимать, столько и можно занимать, соответственно, теперь. Потому что они не укладываются ни в какие лимиты. В прошлом году они собирали Госдуму, пересматривали дважды по основным параметры бюджета, сначала снуповил. В этом году у них была надежда на Дональда Трампа и войну в заливе, но как-то не очень получается, пока у них дыра экстраординарная. Поэтому они собрали депутатов, сказали, так, голосуем сразу в трех чтениях, вот вам бумажка, читай, прочтете, потом нажимайте кнопку. И в соответствии с этим новыми поправками в бюджетный кодекс, в общем, правительство имеет абсолютный карт-бланш. Да, хочет, занимает, хочет, увеличивает расходы, не хочет, не увеличивает и так далее. Да? И будет, соответственно, дальше исходить из... Поэтому у нас сейчас, как это ни парадоксально, да, у нас инвестиционная сдержанность теперь будет с бюджетной разнузданностью как-то вот существовать. При этом госкомпании, они будут продолжать сокращать инвестиционные программы. Ну, вот как-то так.
0: Ну, к слову, и о госкомпаниях, которые сокращают, кстати говоря, не только инвестиционные программы свои, но и сокращают сотрудников. Вот последняя информация от издания «Известия» до 10% сотрудников, то есть каждый десятый может попасть под сокращение. Не летальный пока исход, говорят эксперты, опрошенные же самими же «Известиями». Ну и помимо этого рубль укрепляется на радость Центробанку, я полагаю, но переживает крупный бизнес. Почему? Почему хочется его устроить ему тот самый отрицательный рост, расскажем в нашем сюжете.
3: Слишком крепкий рубль мешает росту экономики. На это в среду обратил внимание Владимира Путина Александр Шохин. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей предложил ослабить российскую валюту до 80-85 рублей за доллар, а также выразил надежду на снижение ключевой ставки с 14,5 до менее чем 10% до конца года.
4: В мае по результатам нашего опроса сократилась доля компаний, нанимающих сотрудников. Есть риск, что инвестиционная пауза может перейти в длительную инвестиционную заморозку.
3: Предложение Шохина вступает в конфликт с политикой высокой ключевой ставки, которой с начала полномасштабной войны последовательно придерживается Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной. Основной целью ЦБ стало сдерживание инфляции. Укрепившийся с начала года рубль и затянувшийся период высоких ставок вызывает беспокойство у крупного бизнеса. В частности, на сильный рубль регулярно жалуются экспортеры российских природных ресурсов, которые, получая выручку в валюте, затем не могут конвертировать ее в большее количество рублей и тем самым снизить свои операционные затраты.
5: Весь деловой мир поражается нашему упорству в бессмысленном укреплении рубля к доллару. Оно уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 триллионов рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 миллионов рабочих мест и так далее.
3: Россияне, не получающие прямой выгоды от экспорта природных ресурсов, могут найти плюсы в сильном рубле. Это и более привлекательные цены на зарубежную электронику, и более доступный зарубежный туризм. Однако общая картина все еще не выглядит стабильной. Решение российских властей продолжать войну против Украины дорого обходится бюджету. Минэкономразвитие снизило ожидаемый рост ВВП в этом году до 0,4%. Из-за роста налогов крупные российские компании готовятся к массовым сокращениям во второй половине 2026 2006 года. По подсчетам «Известий», почти четверть компаний готова уволить каждого 10-го сотрудника. А так называемой оптимизации персонала уже объявили Сбер, Газпром, РЖД, ВПРФ, издательство «Просвещение», а также власти Москвы и ряда регионов. Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что виной тому искусственный интеллект, а также замедление экономики и высокая ключевая ставка.
0: Тему продолжим с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Плантом. Максим, вот я уже упоминал интервью господина Заболоткина, который зам на бюро изданию «Ведомости», словно вот пока нас не позвали в Кремль. Ну что ж, мы тогда вот дружественным изданиям расскажем, что оно как есть. Он там вообще сказал, что до конца года, как минимум, вообще ничего они не планируют менять. Все в Центробанке уверены во взятом курсе. Но при этом он допустил, что 26-й год может стать последним годом с вот этой повышенной ключевой ставкой, а мол, потом уже как-то можно постепенно снижать. Вот это в спектре от такого оптимизма до реальности. В какую сторону вы бы это повернули?
1: Смотрите, с 2023 года Центральный банк говорит, вот сейчас мы инфляцию подавим, вот в следующем году уже будет 4%, это наша цель, все будет хорошо. В 23-м, 24-м, 25-м году. И, в общем, они стремятся к этой цели, к достижению этой цели. И, в общем, справедливо говорят, что, смотрите, у нас бюджетная разнузданность, который год, а бюджетные расходы и особенно дефицит бюджета, расходы, не обеспеченные доходами, они гораздо сильнее разгоняют инфляцию, чем наши усилия по ее снижению. Соответственно, ничего не меняется. Да? И Заботкин в газете «Ведомости» высказал позицию, которую он высказывал и Эльвира Набиуллина, и он сам на всех пресс-конференциях. Ван Красинов, мне пришло в голову, почему его не позвали на совещание с Путиным. Потому что на питерском форуме он, оставшись в гордом одиночестве, представляя Банк России, на деловом завтраке у Германа Грефа, у Сбера, начал терять терпение и произнес такую фразу, что он сказал: и вообще говорить о замедлении экономики, о рецессии неуместно, потому что я вам сейчас назову отрасли, у которых год к году и до сих пор на десятки процентов растет и выпуск, и инвестиции. И Герман Греф быстро перевел. Потому что действительно есть отрасли, которые, например, которые сложно верифицируем. Да, вот Центр макроэкономического анализа недавно поймал Росстат там на том, что у него концы с концами не сходятся. Но они не могут сойтись, потому что когда мы говорим о производстве других транспортных средств или других металлических изделий, другие транспортные средства, ну, это дроны, ракеты, ну, я прочел бы, другие металлические изделия.
0: То есть все-таки получил некоторые очертания.
1: Это снаряды там, и все прочее. Да? То есть мы знаем, сколько правительство примерно на это тратит. Да? Мы вот есть закрытые статьи бюджета, а что там, да это, в общем, и не важно, потому что это такая раковая опухоль. Это вот такой механизм уничтожения ресурсов. Если вы представьте, вот вы ковыряетесь, ледокол «Ленин» какой-нибудь, собрали, очень радуйтесь, очень дорого стоил, рабочий год получали зарплату. Он выходит со стапеля и тонет. Булька. Ну, то примерно то же самое происходит с военным производством. Да? Вот ровно это. Только там вы горюете, а здесь вы говорите о том, что у вас растет производство. Поэтому его, и вот, чтобы он не стал уточнять, что именно у нас там растет, и что уравновешивает падение гражданского сектора экономики, видимо, его на совещании не позвали.
0: Ну и так, позвали, что с вами разговор сегодня дилетантский вопрос очередной, но все же. А что прямо сейчас крупному бизнесу важнее? Низкая ключевая ставка для развития или просевший рубль, который они вот теперь требуют?
1: Смотря для чего? Для того, чтобы выживать, ну, как минимум, нужно прекратить говорить, а давайте скинемся на войну, да? По 100 миллиардов прикинь, пожалуйста, вот на этот счет. Для начала это, да? Что касается всего остального, проблема в том, что структурно российская экономика сейчас не очень приспособлена для того, чтобы расти, да, без того очистительного кризиса. И Заботкин, когда говорит о низкой безработице, о том, что продолжают расти зарплату, тоже не обманывают, хотя зарплаты продолжают расти далеко не у всех.
0: Ну и совсем заключительный вопрос, очень короткий, попрошу вас тоже коротко ответить. Что же будет, на ваш взгляд, с ключевой ставкой на ближайшем заседании Центробанка?
1: Это интрига, да, все зависит от того, захочет Эльвира Набиуллина со своего адра противостоять и отстаивать свою независимость или нет.
0: Напомню, что в ближайшее время буквально как раз-таки эта ключевая ставка будет рассмотрена, если не ошибаюсь, на следующую пятницу заседание. Такое весьма традиционное уже у Центробанка. Максим, огромное спасибо. Экономический обозреватель Радио Свобода Максим Плант был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
10: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
11: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
12: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
11: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
12: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро.
11: И,
12: соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота, могут быть запущены шахеды.
11: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
12: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
11: Тому, на самом деле, европейское ППО сейчас не готово.
12: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
11: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
12: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
11: Витрених цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
12: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
11: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
10: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
11: Они разумеют, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
12: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
11: Я буквально вчера тоже
12: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
10: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
11: Справедливо, потому что не надо было достаточно помощи Украине.
12: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
11: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху.
12: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
11: Угроза, которая несется из Российской Федерации.
10: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
12: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
11: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
12: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
11: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны, ретрансляторы.
12: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
11: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
12: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меж-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
10: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС, или это немножко...
12: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там «краснуху» — разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
11: Разноманитные системы, которые... створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
12: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
9: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а «Альянс» создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
10: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
11: 2003
12: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
10: 2003
12: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
11: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
12: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
11: Россия не может отримати за кордоном.
12: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
10: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
11: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
12: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть міряться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорив о том, що Європі нужно об'єднати усилия, потому що все происходящее – это оказание помощи, которая только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
11: Нам не надали ни томагавки.
12: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
11: Пенал послабления врага.
10: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское, то, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
11: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
12: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, яке вони построили вокруг Москви, дійсно доволі неплохое. Оно має множество різнообразних средств. Но класична проблема того, що, опять-таки, це підход, класичний підход, увидел і уничтожил, який зараз не працює. Опять-таки, в очередной раз підчеркну, що недостатньо радіолокаційних средств, які можуть обнаружувати заранее цілі в воздухе. Использование рельефа, использование внешніх помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
10: У них получится?
12: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
11: Потому что у них не выйдет.
10: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
11: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав би, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
12: Безусловно, тому що на самом деле я би сказав, що у нас зараз на більш високому рівні частний сектор. Тому що государство дозволило создавати компанії оборонного сектора, навіть іноді закриває глаза на якісь несогласовані правові норми. Но силам оборони требувалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
11: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
12: И это не только Middle Strike, Deep Strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично над государственного.
11: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
10: Я хотіла спросити, зі сторони західних партнерів інтерес к частному сектору більше?
11: Більше до частного сектора. Знов таки, тому що ми більш гнучкі.
12: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
11: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
12: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Вот. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
10: В конце... Я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
11: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
12: Я не уверен, що вони вже...

0: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио «Свобода». Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
2: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй «Свободу».
3: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
4: Был такой грех.
3: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора.
5: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 11 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Что может грозить гражданам России, получившим в последние месяцы мобилизационные предписания? США и Иран продолжают обмениваться ударами, однако стороны демонстрируют нежелание возвращаться к полномасштабной войне. Владимир Путин в отсутствии Эльвиры Набиуллиной предлагает снизить базовую ставку Центробанка по кредитам, несмотря на растущий дефицит государственного бюджета. Также сегодня.
1: На стадионах, фан-зонах, у телевизоров, в кинозалах прямых трансляций соберется все человечество, исключая грудных младенцев и тех, кто во время матчей занят на каком-нибудь жизненно важном производстве или, увы, сидит в окопах.
0: В Мексике, США и Канаде начинается чемпионат мира по футболу. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР состоится сегодня в Мехико. На фоне усиливающихся дальнобойных ударов ВСУ по целям в глубине территории России, отсутствия заметных военных успехов российской армии на фронте в Донбассе, в социальных сетях в России все чаще появляются видео, в которых россияне рассказывают, что их вызывают в военкоматы и вручают мобилизационные предписания. Пост о том, что решение о новой мобилизации в России уже принято, появился ранее в телеграм-канале депутата Российской Госдумы Андрея Гурулева. Цитирую, «позитива мало, зимне-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, а продвижение, по сути, встало. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью». Конец цитаты. Позднее Гурулев написал, что его телеграм-канал был взломан и что тексты от его имени распространяются врагами. О том, чего стоит опасаться получившим мобилизационное предписание и действительно ли в России готовится новая мобилизация, говорит Иван Чувеляев, пресс-атташе проекта «Идите лесом», помогающего россиянам избежать отправки на войну в Украину.
2: Да, действительно, эти розовые бумажки вклеивают массово и похоже на то, что вклеивают их всем без разбора. На самом деле, большого смысла эта бумажка-то не имеет. Это скорее мощное такое психологическое оружие, потому что у человека появляется паника, он не понимает, что происходит, чего от него хотят. И похоже на то, что это в первую очередь делается для того, чтобы человеку можно было дальше обрабатывать на предмет подписания контракта. Ну, потому что ему можно сказать, вот смотри, у тебя уже мобилизационные предписания вписаны в военник. Ты что, мобилизованным хочешь быть? Нет, наверное, не хочешь. Давай ты подпишешь контракт, и к моменту, когда будет мобилизация, вон, даже и Гурулев уже с похмела пишет про это дело, ты уже будешь в безопасности, ты уже будешь где-то там далеко получать денежки от Министерства обороны, считать эти денежки и греться в комфорте и уюте. Это, конечно, ни в коем случае не указатель вообще ни разу, связанный никак с тем, может или не может быть мобилизация тоже, но это такое гадание на кофейной гуще, которое уже 4 года продолжается. Это связано в первую очередь с какими-то вот такими вещами, не с факторами, влияющими на мобилизацию или какое-то дальнейшее развитие событий. В середине апреля появились первые сообщения, что людям такое вклеивают. А потом это все стало разгоняться, плюс все-таки мне кажется сомнительным немножко то, что об этой новости мы узнаем из каких-то странных источников. Очень много запросов в Гугле, что такое мобилизационное предписание. Или очень много вдруг стало постов в Инстаграме с рассказами людей про то, что им это мобилизационное предписание вклеили. По большому счету, это большой силы не имеет. Вот уже, собственно, год скоро будет, как мы наблюдаем эту странную достаточно статистику, когда на одного человека с запретом, которого действительно развернули на границе и сказали, нет, никуда не поедешь, и выдали ему соответствующую бумажку, приходится там 10, а то и больше человек, которые благополучно выезжают, и ни в каких базах они не значатся, при том, что у них есть повестка, а у кого-то и не одна. И эти повестки висят в госуслугах, и вроде как запреты на них, у них должны быть, а запретов нет. Я в очередной раз просто отсылаю к расследованию, которое публиковали с нашей помощью и с нашим участием важной истории еще в конце прошлого года, в декабре, о том, что да, при всей своей абсолютной зверскости, изуверскости, при том, что это абсолютно цифровой рейх, то, что из себя представляет единый реестр военнообязанных, сделан он руками растущими из одного места. Он дырявый, он неумелый, он кривой, косой, и делают его люди соответствующие, которые как бы уже провалились, уже продемонстрировали свою абсолютную профнепригодность, после этого получают от Министерства обороны новые заказы. Это абсолютно коррупционная схема, суть которой исключительно в отмыве бабок. Никакого другого смысла в этом нет. Ну и как следствие, естественно, он не работает. Если бы он работал, повторю то, что мы говорим всякий раз по поводу этого реестра, то мы бы видели, помимо истории про мобилизационные предписания и угрозы и панику, мы бы видели какую-то, ну, критическую массу всяких разных запретов, а не только, условно, за год, я бы сказал, там, пару-тройку десятков на несколько сотен, как минимум, случаев, когда людей не выпускали из страны.
0: Это был Иван Чувеляев, пресс-атташе проекта «Идите лесом». Фрагмент его интервью телеканала «Настоящее время». Время свободы. После заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран затягивает переговоры о заключении мирного соглашения, Соединенные Штаты продолжили атаковать цели в Иране, а Иран наносить ответные удары по американским базам в Ближневосточном регионе. Выступая вчера в Белом доме, Трамп вновь подчеркнул ту опасность, которую представляет собой возможное обладание Ираном ядерного оружия. Мы собираемся атаковать их, и очень жестко. Учитывая инцидент с вертолетом, я считаю, что у нас есть на это полное право. Сначала они отрицали свою причастность, а затем сами признали это. Ситуация предельно проста. У нас есть бомба. Настоящая бомба. Если бы ядерное оружие оказалось у них, не было бы ни Израиля, ни стабильности на Ближнем Востоке. Более того, они без колебаний использовали бы его против нас. Посмотрим, чем все закончится. Вчера мы нанесли им серьезный удар и готовы сделать это снова сегодня. Если вы не хотите пропустить развитие событий, не выключайте телевизор. Что касается сделки, мы были очень близки к соглашению, однако они продолжают вводить нас в заблуждение, общаться с нами так, будто мы какие-то лохи. Это был Дональд Трамп. Между тем, многие наблюдатели отмечают, что обмен ударами между Ираном и США носит ограниченный, скалиброванный, как выражаются некоторые эксперты, характер, что может говорить о желании сторон все-таки продолжить переговоры. В то же время интенсивность боевых действий, которые на юге Ливана израильская армия ведет против боевиков проиранской группировки «Хизбалла», признанной во многих странах террористической организацией, не снижается. Власти Ливана каждый день сообщают о десятках погибших, в том числе детей. Израиль настаивает, что бьет только по военным целям и штабам Хизбаллы. Израильская армия тоже несет потери, прежде всего от ударов FPV-дронов. Военный эксперт Давид Гендельман в сегодняшнем своем обзоре пишет, что правительство Ливана, которое официально осуждает вторжение израильских войск, но крайне недовольно тем, что Хизбалла, обстреливая северные районы Израиля, спровоцировала эту войну, дало команду органам безопасности выявлять и перехватывать все поставки в страну оптоволоконного кабеля. Вот что в интервью «Радио Свобода» Давид Гендельман рассказал об опасности, которую представляют собой сейчас для Израиля и его армии FPV-дроны, как известно, массово применяемые в войне России против Украины.
3: На тактическом уровне это проблема, потому что, несмотря на изучение в армии обороны Израиля, в том числе украинского опыта, это изучение осталось на теоретическом уровне, потому что все написанные в самой армии рекомендации по внедрению тех или иных средств, их откладывали по различным причинам. Часть потому, что считалось, что сейчас это не настолько серьезная непосредственная угроза, чтобы уже выделять этому какой-то приоритет, потому что в конце концов все стоит денег, может, стоит пока заниматься другими проблемами, либо частично просто игнорировать.

0: останется фактической угрозой, ну, как, в принципе, на российско-украинском фронте, потому что главный урок из российско-украинской войны, при том, что и украинская и российская армия сейчас чемпионы мира как по применению FPV-дронов, так и по противодействию им. Тем не менее, каждый день их гибнут сотни солдат, потому что нет какого-то волшебного средства, есть набор частичных средств, которые дают некий процент перехвата и так далее. Но то же самое будет и в Израиле. Но создать такие килл-зоны, где вообще практически невозможно высунуть нос, как на российско-украинском фронте, Хизбалле, это трудно чисто физически. Понятно, что сам фронт гораздо короче. Это десятки километров, а не несколько сот. Но и сама Хизбалла, это не украинская, не российская армия. Если взять, например, количество всех операторов PV-дронов в российской или украинской армии, то это больше, чем все члены Хизбаллы вместе взятые. То есть даже по операторам это будет сложно. И по количеству тоже, разумеется, потому что на российско-украинском фронте мы видим тысячи FPV-дронов с каждой стороны. У нас, как я уже сказал, пока это еще максимум десятки. Если поднатужатся, возможно, смогут сделать сотни. Но не тысячи, для них это технически и физически невозможно. Но понятно, что угроза будет расти, кроме Хизбаллы. Такие же дроны есть и в Сирии, просто сейчас они на данный момент против нас не применяются. И также со всех остальных границ тоже может начать лететь. Поэтому то, что сейчас те или иные средства внедряются, даже если с Хизбаллой на каком-то этапе вопрос решится, так как сам по себе дрон FPV никуда не уходит, он останется с нами, как с нами осталась артиллерия и ПТРК, и бронетехника, и все остальное. То есть эти средства нам еще понадобятся на будущее.
1: Несмотря на все действия ЦАХАЛ, Хизбалла регулярно восстанавливает свои силы. И постоянно северные районы Израиля обстреливаются, в том числе реактивными снарядами. Как я себе представляю, их провести, скажем, из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан сложнее, чем FPV-дроны или их разобранные, например, FPV-дроны. Кажется ли вам, что действительно это количество может в результате перейти в уже действительно стратегическую угрозу для Израиля?
0: На данный момент, на ближайший период, они не смогут нарастить количество. В любом случае, Хизбалла сейчас далеко не та, что была до 7 октября 2023 года. Дополнительные плюсы для нас в том, что в отличие от российско-украинского фронта у нас, в принципе, там воздушное господство, то есть возможности вести воздушную разведку и наносить удары, они во многом шире, чем на российско-украинском фронте, потому что пилотируемая авиация на линии фронта, максимум, что она может делать, это запускать издалека бомбы с ОМПК и так далее. Но так как подготовка была недостаточная, то, разумеется, осталось еще довольно много делать на этом уровне. Плюс, кроме прочего, израильское общество гораздо более чувствительно к потерям. Поэтому, например, если у нас погибло от FPV-дронов за все время ведения этих боевых действий за последние, скажем, 3 месяца, погибло более 10 солдат. Вот FPV-дрона, всем понятно, что на российско-украинском фронте такие количества вообще никого бы не колыхали, и никто бы такую цифру вообще не заметил. Но частичные решения в сумме должны снизить процент потерь до более-менее приемлемого, но в любом случае до нуля это не снизится. И пример мы видим на том же российско-украинском фронте. Как я уже сказал, они там чемпионы противодействия, тем не менее постоянно несут потери от FPV-дронов.
1: Это был израильский военный эксперт Давид Гендельман. Между тем, годовая инфляция в США в мае ускорилась до 4,2% в годовом исчислении. Главным образом из-за подорожания топлива, связанного с войной в Персидском заливе. Рост стоимости топлива разогнал инфляцию в Соединенных Штатах до самого высокого годового уровня за 3 года, свидетельствуют данные, опубликованные в среду. Комментируя их, президент США Дональд Трамп сказал, что это, цитата, «очень хорошая». Хорошие цифры и дал понять, что инфляция, по его мнению, резко снизится, как только война закончится. И вот что он добавил. Мне нравится инфляция, потому что как только война закончится, все изменится. Мы обеспечивали поставки миллионов баррелей нефти, и никто об этом не догадывался. Знаете, кто об этом не знал? Иран. До этого момента. Это был президент США Дональд Трамп. Если на фоне данных о росте инфляции в Америке вероятность того, что Федеральная резервная система США на очередном заседании повысит базовую ставку по кредитам, оценивается теперь в 68%, то Владимир Путин, президент России, на заседании правительства говорил об обуздании инфляции в стране и необходимости ставку снижать. Так или иначе, но в этом заседании не принимал

0: Участие сторонник жесткой фискальной политики, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая недавно пропустила Международный экономический форум в Петербурге официально по личным причинам и так на публике и не появляется.
1: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, сколько она, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
0: Но, как я уже рассказывал вчера, дефицит бюджета продолжает увеличиваться. Одна из мер латания дыр в нем – это так называемое обеление экономики. В частности, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал газете «Ведомости» о планах вывести из нелегального сектора занятости сотни тысяч работников или даже больше миллиона. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
2: По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2025 году обелить удалось 1 000 000 россиян. И на этот год планы еще более амбициозные. Целевой показатель установлен на уровне 1 300 000 человек. Занимаются этим региональные межведомственные комиссии, в работе которых принимают участие налоговые и правоохранительные органы, а также представители Роструда. У каждого региона есть свои целевые показатели, и те, кто их перевыполняют, получают поощрение от федеральных властей. За первый квартал эти комиссии вывели из тени 219 тысяч работников. Это, конечно, на 21% больше, чем в первом квартале прошлого года. Но простая арифметика говорит о том, что для выполнения плана в оставшиеся три квартала придется серьезно ускориться. Помочь в этом должен внесенный в Государственную Думу законопроект, согласно которому налоговые органы получат постоянный доступ к данным Банка России обо всех денежных переводах россиян, на основе анализа которых будут выявляться незадекларированные доходы. Параллельно власти расширяют перечень признаков нелегальной занятости. Проверкам подвергаются компании с низкими зарплатами, те, кто сотрудничает со значительным количеством самозанятых или с самозанятыми, у которых от 3/4 дохода приходится на одно предприятие. Вся эта охота на конверты объясняется рекордным дефицитом региональных бюджетов, который в 2025 году вырос в 5 раз и достиг 1,5 триллиона рублей. Причем произошло это после повышения с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль с 20 до 25% и введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Подоходный налог и налог на прибыль составляют основу региональных бюджетов. И собираемость после повышения ставки рухнула, по крайней мере, по налогу на прибыль, которая у компании моментально кончилась, ну или кратно упала. В феврале текущего года министр финансов Антон Силуанов заявил, что регионы запланировали на текущий год дефицит почти в 2 триллиона рублей, назвал эту цифру неприемлемой и поручил сократить ее вдвое. Помимо охоты на тех, кто платит и получает зарплаты в конвертах, регионам рекомендовано расширить перечень объектов недвижимости, налог на которые начисляется по кадастровой стоимости. Поднять до максимальных значений те налоги и сборы, на которые у региональных властей есть вилка, ну, например, налог на транспорт. А также отменить льготы, если они есть, по земельному налогу и налогам на имущество физических лиц. Иными словами, брать со всех и в максимальном объеме. Проблема лишь в том, что после повышения налогов и отмены налоговых льгот для малого и среднего бизнеса уход в тень – это вопрос выживания. И если власти слишком настойчиво занимаются отбеливанием бизнеса и граждан, предпринимателям проще прикрыть лавочку и уйти на зарплату, то хоть бы и в те же налоговые органы ловить бывших коллег и партнеров, недозревших еще до госслужбы.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Итак, четверг, а значит, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес знакомит нас с новостями высоких технологий. Компания Apple на этой неделе показала новые версии операционных систем и, как водится, главное слово сезона – искусственный интеллект. При этом взгляд Apple на то, каким будет наш телефон завтра, существенно отличается от взгляда ее главного конкурента, другого технологического гиганта – Гугла. Слово Аркадию Пильдесу.
3: Если коротко описать все, что показала Apple, главных тем несколько. Искусственный интеллект, внешний вид, а еще забота о здоровье и безопасности детей. Главная звезда вечера – это Siri, голосовой помощник Apple. Тот самый, которому вы говорите. Поставь будильник на 7 утра. Долгие годы он, честно говоря, был довольно туповатым по сравнению с конкурентами. Но теперь Apple обещает, что Siri наконец поумнел. Он будет лучше понимать, о чем идет речь, видеть контекст и работать сразу с несколькими приложениями. То есть из помощника, который понимает лишь отдельные команды, его пытаются превратить в помощника, который понимает ситуацию в целом. Вторая тема – скорость. Apple обещает, что приложения будут открываться быстрее, фотографии появляться почти мгновенно, а пересылка файлов между устройствами ускорится чуть ли не вдвое. И отдельно хорошая новость для тех, у кого телефон не самый новый. Обновление поддержит даже телефон, которому уже несколько лет. То есть в этот раз Apple занялась не только новыми фокусами, но и особенно уборкой в доме, чтобы все просто работало быстро и надежно. Теперь о здоровье. Apple давно превращает телефон и часы в карманного помощника по физическому состоянию. И в этот раз продолжила ту же линию. Например, в приложение «Здоровье» добавили отслеживание переменопаузы и менопаузы. Телефон теперь поможет в период серьезной гормональной перестройки в жизни женщины. Возможность не выглядит революционной, но это часть большой и последовательной ставки Apple. Ваш телефон знает о вашем теле и вашем здоровье и помогает за ними приглядывать. И еще одно важное обновление. Безопасность детей и родительский контроль. Появляется так называемая детская учетная запись. Родитель один раз настраивает телефон ребенка, и система сама подбирает защиту по возрасту, ограничивает контент, доступ к магазину приложений и так далее. Телефон также может сам, автоматически, размывать изображения с насилием или наготой, которые так или иначе оказались в телефоне. И что важно, Apple открывает эти инструменты и для сторонних приложений. То есть защита будет работать не только внутри программ самой Apple. Как и со всеми другими инструментами, компания подчеркивает, функционал работает, не раскрывая личных данных ни Apple, ни сторонним компаниям. А теперь давайте сравним, на чем сделал акцент Apple с тем, что несколько недель назад показывал ее главный конкурент – Google со своей системой Android, на которой работает большинство телефонов в мире. И разница в настроении довольно показательная. Apple говорит примерно так. «Мы сделаем ваш телефон удобнее, быстрее, приятнее, поможем следить за здоровьем и защитим ваших детей, и при этом будем бережно относиться к вашим личным данным. Помощник Siri помогает вам, но остается помощником». Все решения по-прежнему за вами. Google уже смещает акцент. Их главная идея этого года в том, что они называют эпохой агентов. Агент – это новый модный термин, и его стоит пояснить. Если обычный помощник ждет вашей команды, выполняет поручения, то агенту вы доверяете действовать самостоятельно. Например, не просто найти билеты, а самому забронировать всю поездку, заполнить корзину в магазине, выполнить цепочку дел без вашего участия на каждом шаге. Google прямо говорит, их искусственный интеллект по имени Gemini становится не просто отвечающим на вопросы собеседником, а деятельным исполнителем, который работает за вас в фоновом режиме. Проще говоря, Apple продает надежный инструмент в ваших руках и подчеркивает заботу о вас и вашей семье. Google продает исполнителя, который многое готов сделать за вас. Из-за этой разницы стоит разный взгляд на то, каким будет ближайшее будущее. Apple делает ставку на осторожность и доверие. Google делает ставку на смелость. Пусть машина берет на себя как можно больше, даже если для этого придется отдать ему часть управления. Кто из них прав, покажет время. Возможно, через пару лет мы будем удивляться, как раньше сами набирали тексты или заказывали такси. А, возможно, наоборот, оценим тех, кто не спешил передавать управление машине. Пока же стоит напомнить простое правило. Чем больше телефон делает за вас, и чем больше он о вас знает, тем важнее понимать, что именно он делает и какой ценой.
0: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня матчем Мексика-ЮАР в Мехико открывается чемпионат мира по футболу, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Чемпионат мира по футболу иногда называют виртуальной мировой войной. Действительно, это событие выходит далеко за рамки спортивных соревнований. Оно имеет огромное политическое, социальное, культурное и даже, возможно, военное значение, особенно сейчас на фоне идущих в мире полномасштабных войн и многочисленных локальных конфликтов. Об этом журналист «Радио Свобода» Андрей Шарый.
4: Чемпионат мира обречен на то, чтобы стать главным глобальным развлечением года. Как ожидается, этот турнир, в том числе благодаря расширению формата и географии проведения, соберет 6-миллиардную аудиторию, примерно 3/4 населения земного шара. С некоторым преувеличением можно сказать, на стадионах, фан-зонах, у телевизоров, в кинозалах прямых трансляций соберется все человечество, исключая грудных младенцев и тех, кто во время матчей занят на каком-нибудь жизненно важном производстве или, увы, сидит в окопах. Мероприятия, подобные такому занимательному чемпионату, уже давно утратили чисто спортивный характер, превратившись в набор отчасти квазиполитических, отчасти культурологических, а еще антропологических, светских, рекламных, коммерческих, эстрадных аттракционов, за которыми самая широкая публика следит едва ли не активнее и охотнее, чем, собственно, за футболом. Юрий Лотман в работе «Культура и взрыв» писал, что каждый существенный объект выступает в двух разновидностях. В своей непосредственной функции, обслуживая узкий круг прямых потребностей, и в метафорической, когда признаки события переносятся на целый набор социальных факторов, моделью которых этот объект и становится. Метафорическое значение может вести себя исключительно агрессивно, становясь важнее прямого смысла. Это наверняка произойдет и с чемпионатом мира по футболу. Последние годы мир оказался в зоне столь высокой общественной турбулентности, что любой по Лотману существенный объект оказывается всеобщим предлогом для лечения разнообразных комплексов и международным парадом метафорических значений. В частности, Дональду Трампу чемпионат мира, не по слишком популярному в его стране виду спорта, дает еще и на фоне праздника 250-летия независимости США прекрасную возможность потешить президентскую гордость. Другой пример. Сборная Ирана привлечет внимание прежде всего не качеством игры, а тем, что происходит в последние месяцы вокруг Тегерана и Персидского залива. Или команда Конго интересна не тактическими построениями, а карантинными приключениями футболистов, на родине которых зарегистрирована вспышка лихорадки Эбола. Полтора века назад британцы изобрели эту игру в мяч в качестве сублимации войны и способа выплеска дурной мужской агрессивности. Достичь психотерапевтических целей не удалось. Войны не только продолжаются, но становятся все более частыми и более изощренными. Самую кровавую, самую главную, самую позорную для россиян войну, агрессию России против Украины, конечно, не смогло остановить никакое отстранение российской сборной от международных соревнований. Бойкот никуда не сублимировал злую кремлевскую энергию. Да и бойкот этот, может, через год или два и вовсе отменит. Кремлевская пропаганда вывернется в дни чемпионата. Хоть и не участвуют в турнире, но сфабрикуют, например, свою международную сборную из попавших на турнир, выступающих в российской лиге парагвайских, тунисских, кабовердийских, панамских спортсменов и поспорят сами с собой, способна ли была бы такая умозрительная команда выйти, скажем, в четвертьфинал. В Москве многие по-прежнему уверены, что весь международный спорт вращается исключительно вокруг России. Недавнюю неудачу сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, например, объясняют тем, что эта команда деградировала из-за неучастия в соревнованиях якобы единственного достойного соперника, то есть красной машины. Метафорические значения в Кремле и на его окраинах ведут себя вот именно что агрессивно. Любое поражение объясняется русофобией, каждая победа возводится в ранг государственного триумфа. Моим дебютным мундиалем болельщика был всемирный турнир под номером 11 в Аргентине 1978 года. Для 13-летнего подростка это мероприятие оказалось не столько делом спортивным, сколько грандиозным жизненным откровением, распахнувшим окно в бескрайний многоцветный мир, картинка которого даже на черно-белом экране телевизора «Горизонт» разительно отличалась от унылого московского пейзажа во дворе блока бетонных многоэтажек. Антисоветская футбольная пилюля стала мощным лекарством против скуки и жизненной неуверенности. «Где-то же есть другой, яркий мир, понял я». Турнир оказался фабрикой грез, производительной голливудской. Знатоки вопроса предполагают, что 104 матча нынешнего чемпионата мира вряд ли порадуют зрителей и экспертов общим высоким классом, поскольку качество турнира слишком размыто огромным количеством его экзотических участников. Но, надеюсь, даже в эти тревожные для всех и трагические для многих дни и месяцы футбол позволит всем нам взглянуть на окружающий мир в самых его разнообразных обличиях. Пусть даже в смешном, глупом, карикатурном, тщеславном или патетическом. Но через футбольное окно мы наверняка увидим мир и в его прекрасном обличье тоже.
0: Журналист «Радио Свобода» Андрей Шарый об открывающемся сегодня чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Я вернусь в эфир в понедельник, 15 июня. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В России спорят о памятниках, об эмиграции, о будущем оппозиции. В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Решение вызвало бурные споры о культуре, памяти и месте русской классики во время войны. А тем временем Илья Яшин объявил о создании новой политической партии в эмиграции. Одни увидели в этом шанс на объединение, другие – повод для новых споров среди противников Кремля. Обо всем этом в обзоре социальных сетей в программе «Цитаты свободы». О сносе памятника писателю пишет активистка Екатерина Марголис у себя в Фейсбуке.
1: Но дело даже не в писателях, не в их наследии и даже не в биографии. Трепетное отношение и сознательное последовательное конструирование той же Ахматовой собственной биографии отчетливо прочитывается и в ее знаменитом высказывании о Бродском «Рыжему делают биографию». Дело за читателями. Литература и культура – ментальные территории. Культура связана с землей самой своей этимологией – земледелия. Памятники, повторю в какой раз, это проекция автора текста со страниц, с ментальных и культурных пространств на территории реальные, земные, их физическое присутствие в живом контексте современности. Образ автора из метафорической фигуры, из ряда букв или портрета на четвертой сторонке превращается в трехмерную фигуру реального пространства, обретает материальность – мрамор ли, бронза ли, гранит. Государство неизменно хочет контроля и рукотворности. Поэты же, от Горация до Пушкина, ценили памятники иные, нерукотворные, память и наследие. Но даже Ахматова, не скрывавшая своего отношения к Украине и украинскому языку и литературе, чем вызывало справедливое возмущение Лидии Корнеевны Чуковской, мечтала лишь об антигосударственном памятнике в очереди к тюрьме, к крестам. И если когда-нибудь в этой стране поставить задумают памятник мне... А вовсе не собиралась аукаться в Киеве или в Одессе. «Последняя с морем разрушена связь», — пишет она черным по белому. Не знаю, что хотел Булгаков, но сомневаюсь, что и при его отношении к украинскому языку и украинцам, опять-таки черным по белому, описанному в «Белой гвардии», он бы цеплялся за собственный постамент в Киеве, как это делают любители русского мира или индоктринированные вросшим в сознание мифом о великорусской культуре, которой почему-то, несмотря на ее заявленное априори величие, нужно непременно по собачьи метить территории своими истуканами. Но все очень просто. Если ментальная территория того или иного автора есть территория империи, шовинизма и пренебрежения к другой культуре, то и памятники на реальных улицах, с какими бы намерениями и в каком бы контексте они не были поставлены, изначально сегодня стоят именно как материальная метка ментальной территории империи. Их демонтаж – закономерный этап демонтажа империи на суверенной территории не только собственной страны, но и собственной головы и культуры. Дьявол же в деталях семантики. Почитайте прессу на разных языках. Слова «демонтаж» и «снос» отличаются лишь встроенной в семантику оценкой. Одно нейтрально, другое несет в своем значении разрушение, которое никогда не может быть нейтральным. А в реальности статую, демонтированный вчера в Киеве памятник Булгакова, просто передали в частную коллекцию дочери Николая Рапая, автора скульптуры. Памятник, кстати, был поставлен совсем недавно, в 2007 году. Колониализм имеет длительные, многогранные, многослойные и часто не всегда различимые сами жертвами последствия.
0: А вот что пишет украинский блогер Михаил Костров у себя в Фейсбуке.
2: Булгаков один из моих любимых писателей. Я не знаю, что значит слово «великий» и кто может судить о величии, но его произведения переведены более чем на 50 языков. Его изучают и будут изучать в ведущих университетах мира. Де-факто Булгаков принадлежит человечеству. Его судьба и творчество тесно связаны с Киевом, и он навсегда останется киевлянином. Булгаков, безусловно, имел дар предвидения, поскольку Шариковщину предсказал с гениальной точностью. Можно снести памятник, уничтожить музей, даже сжечь книги на площади. Но память невозможно уничтожить. Перефразируя кота-бегемота, можно сказать, что время всех рассудит. В эти дни мне очень откликается та интонация, с которой профессор Преображенский относился к власти и ее чинушам. Интонация брезгливости.
0: Свое мнение высказывает писатель и историк Александр Желенин на своей страничке в Facebook.
3: Еще раз про икону русской интеллигенции. Булгаков и Путин. Что общего? Оба русские имперцы, оба презирают народ вообще и украинский народ в особенности. Да, выражают они это по-разному. Булгаков с помощью образов, собачье сердце, Путин, похохатывая над своим народом в узком кругу и публично отрицая право украинцев быть самими собой. На публике Путин, как типичный политик фашистского толка, должен быть отцом своего стада. И надо признать, этот образ ему удается. Стадо любит его. Булгаков, между прочим, не интеллигент. Он аристократ, элита. В традициях русской интеллигенции начала 20 века как раз было сострадание, сочувствие к народу. А для Булгакова народ Шарикова. Все свои беды мастер видит в том, что кругом одни Шариковы. И если их всех вновь посадить на цепь в будку, то его проблемы закончатся. Защиту от Шариковых Булгаков искал и нашел у тирана. Не буду повторять то, о чем писал в предыдущих постах. О том, как Иосиф Виссарионович ценил его творчество, помогал с трудоустройством в лучший московский театр, МХАТ и так далее. Булгаков высмеивает Шариковых в открытую, в своих произведениях. Путин ржет над ними втихаря, используя их в мясных штурмах. Каждому свое. А покушусь-ка я на святое, на Булгакова нашего Михаила Афанасьевича. Его, на мой взгляд, нужно демонтировать не только с Киевской улицы, но и с того постамента, на котором он стоит в головах постсоветской публики. Вне зависимости от литературного таланта, Булгаков был типичным русским имперцем. Прочтите его «Дни Турбиных». Эта пьеса нравилась Сталину, который смотрел ее несколько раз. Не случайно смотрел. Повторю здесь часть предыдущего поста о творчестве Булгакова и отношении к нему. 18 апреля 1930 года Сталин сам позвонил Булгакову и порекомендовал ему устроиться в Главный драматический театр Москвы, в МХАТ. И какая неожиданность! Булгакова тут же приняли на работу ассистентом режиссера. Проработал он там после этого 6 лет. В 1932 году Сталин лично распорядился, чтобы «Дни Турбиных» были восстановлены в репертуаре МХАТа после того, как в советской прессе в 1929 году пьесу назвали «извращающей украинское революционное движение и оскорбляющей украинцев». «Собачье сердце». По нему стонало и продолжает стонать от восторга позднесоветская и нынешняя постсоветская интеллигенция. Произведение это сколь талантливое, столь и реакционное по своей сути. Его основная мысль, очень четко проведенная Булгаковым, состоит в том, что есть скот, люди-животные, которые всегда должны оставаться в своем животном состоянии. Их задача служить истинным людям, своим господам, повиливать хвостиком и ни на что больше не претендовать. Чем более остроумно и талантливо такие вещи внедряют в сознание общества, тем хуже для этого самого общества, потому что оно обречено на то, что большая его часть так и останется быдлом. Но в таком случае нечего жаловаться, господа хорошие, когда это быдло, приходя к власти, имеет всех этих профессоров преображенских и их авторов во все щели.
0: Политолог и общественный деятель Дмитрий Спивак говорит у себя на YouTube-канале о сносе памятника следующее.
4: «В мире есть только две силы – доллары и литература», – так писал великий Михаил Афанасьевич Булгаков. «Сегодня большая литература проиграла, потому что современные Швондеры и Шариковы снесли памятник автору на Андреевском спуске в городе Киеве. Снесли они, а стыдно почему-то мне. Стыдно за себя, за Киев, за Андреевский спуск, за киевские власти, за страну, за людей, за культуру, за литературу, за здравомыслие. Вот они снесли, потому что это потомки тех, кого создавал великий автор, гений литературы. Вот снесли, чтобы не читали, чтобы мы не видели их сущность. Снесли в угоду кому-то, в угоду чьим-то интересам, рассказывая про псевдопатриотические вещи, борьбу там с каким-то инакомыслием или там имперским воздействием чего-то. Стыдно мне еще и потому, что живого тогда автора, великого мастера Булгакова, гноил тогда ОГПУ и Сталин, загоняя в нищету и болезни, запрещая все, что он писал, изымая собачье сердце, не разрешая там ту же Белую гвардию, Дни Турбиных и так далее. И мы это запрещаем и сносим его памятник. То есть коммунисты его запрещали, и свободная демократическая Украина его тоже запрещает, снося его памятник. То есть Украина, которая за декоммунизацию, за борьбу с тем ненавистным коммунистическим режимом, по отношению к Булгакову идет абсолютно теми же путями. Бескультурие под призмой патриотизма – это и есть, собственно, та шариковщина, которую описывал-то автор. Ну и тоже вспоминаю гениальную фразу великого Булгакова, который говорил, что писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока политика будет в оппозиции к литературе. Ну вот, собственно, есть ощущение, что наша политика сегодня в оппозиции к культуре. Не нужен ни Булгаков, не нужна музыка Чайковского, не нужен Павел, никто не нужен. Единственный вопрос, что будем делать с нашим Тарасом Григорьевичем, который не всегда жил в Украине и не все писал на украинском. Что с Гоголем будем делать, с другими? А ведь Булгаков же киевлянин. Более того, даже Владимир Зеленский в 21-м году защищал тогда Булгакова и говорил, что украинские писатели не дадим в обиду и так далее. А сегодня придумывают. И вот осиротел и Киев. И Андреевский спуск. Мы осиротели.
0: Журналист Ростислав Мурзагулов у себя на Ютубе на фоне воздушной тревоги в Киеве говорит про памятник Булгакову такое.
5: Можно было считать Булгакова гением, он гений, мы все с вами его читали. Можно было его считать просто человеком, у которого вот такие вот воззрения, он просто высказывался по тем или иным вопросам. Слушайте, объективно, человек, конечно, говорил жестко, грубо антиукраинские вещи, против украинского государства, против культуры, против языка. А если бы не было войны, здесь бы это спокойно воспринимали. Здесь вообще воспринимают спокойно очень разные мнения. Но тогда, когда вот количество таких заявлений, типа булгаковских, перешло вот в то качество, которое мы сейчас тут имеем, знаете, Булгакову относятся так, как относятся. И, ну да, снесли памятник. Но все мои друзья пожали плечами, почти все. Сказали, ну, снесли. Как-то так.
0: Историк Дмитрий Стрезиевский у себя в Фейсбуке пишет следующее.
6: В лентах соцсетей не утихает плач по памятнику Михаилу Булгакову в Киеве. Причем свое возмущение выражают порядочные люди, выступающие против войны и Путина. У некоторых даже шок, мол, как так? Украинцы смогли. Булгаков же лично против них не воюет. Не вдаваясь в спор, правильное ли это решение или неправильное, и относясь к ряду книг Булгакова вполне положительно, попробую объяснить логику для антивоенно настроенных россиян. Основной мотив для негативной реакции – как же так? Булгаков хороший писатель, высмеивал советские порядки, родился в Киеве и умер за 10 лет до появления Путина на свет. В чем же он виноват? При этом не учитывается главное – памятники ставят не просто хорошим писателям, художникам, педагогам, композиторам. Памятники ставят выдающимся деятелям, которые еще и свои, то есть имеют явную и неоспоримую связь со страной. Булгаков для Украины явно не свой. Он русский и россиянин до глубины души, начиная с семейных корней, биографии и мировоззрения. Он вкладывал в уста своих персонажей насмешки над украинским языком, культурой и попытками создать государственность, причем без всякой рефлексии и не создавая персонажей с иным мнением, чтобы уравновесить такие высказывания. Нет сомнения, что он действительно так думал и показывал это на практике. Все его контакты с украинским были сугубо по принуждению, а вступление в ряды деникинцев – русское, искренний и добровольный выбор. Его произведение также исключительно русский взгляд. Киев для Булгакова – город в Российской империи, а потом СССР. Никакой привязки к Украине. Булгаков, исходя из украинской перспективы, не общее наследие. Он чужой, представитель той культуры, от которой современная Украина очень хочет дистанцироваться. По крайней мере, сейчас.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. российской эмиграции обсуждают инициативу Ильи Яшина по созданию новой политической партии. Сам Яшин говорит о необходимости объединения и подготовки к будущим переменам в России. Однако в соцсетях уже спорят, нужна ли оппозиции еще одна политическая структура и сможет ли она преодолеть старые разногласия. Как пишет об этом у себя на странице сам Илья Яшин?
2: В субботу прошло очередное заседание Оргкомитета Российской демократической партии. Давайте поделюсь главными новостями. Первое. Учредительный съезд партии состоится 12 и 13 июня в Берлине. В нем примут участие около 120 делегатов, среди которых немало известных людей, политиков, бывших депутатов, журналистов, правозащитников, активистов и т.д. Второе. Рабочее название партии «Мирные силы России» МСР. Третье. Оргкомитет подготовил основные документы партии, которые будут вынесены на съезд. Таких документов три. Декларация партии, которая заявит о ее учреждении. Манифест партии, который отражает наши ценности. Устав партии, который регулирует ее работу. Четвертое. Учредительный съезд пройдет в течение двух дней. 12 июня делегаты будут работать в закрытом режиме, рассмотрят и примут программно-уставные документы, а также тайным голосованием выберут руководящие органы партии. 13 июня мы откроем съезд для прессы. Этот день будет посвящен в основном политическим выступлениям, избранных накануне руководителей партии и гостей съезда. Пятое. Сегодня мы открываем аккредитацию для СМИ. Если вы журналист, желающий посетить съезд и осветить его работу, направьте заявку на электронный адрес. В заявке, пожалуйста, укажите вашу фамилию и имя, а также медиа, которое вы представляете. Кроме того, уточните, пожалуйста, планируете ли вы вести видео или фотосъемку. Ну и пожелайте нам удачи.
0: О том, как правильно заниматься политикой иммиграции, говорит Илья Яшин у себя на Ютубе.
8: Как вообще можно заниматься российской политикой, находясь за пределами России? И вот мой ответ. Мы должны создать политическую партию. Именно так. Ни фонд, ни клуб единомышленников, ни ассоциацию. Мы должны создать настоящую политическую партию. И прямо сейчас я тезисно объясню, почему это важно и своевременно. Первое. Как и многие мои соратники, я занимаюсь политикой не первый год. И я убежден, что задача политиков не просто просвещать общество, объяснять какие-то волнующие людей проблемы или комментировать текущие события. Задача политиков – бороться за власть в своей стране. А политическая партия – это в первую очередь инструмент борьбы за власть. Мы с вами видим, что партийная система в России фактически разрушена за годы правления Путина. Оппозиционные партии внутри страны или запрещены, или жестко придавлены к земле ментовским ботинком. Те же партии, которые как-то функционируют и сохраняют фракции в Госдуме, по сути являются группами, которые напрямую управляются с администрацией президента. Все они – партии Путина и партии войны. Создание же независимой партии, пусть и за границей, это четкий сигнал российскому обществу, сигнал всем нашим единомышленникам. Мы поднимаем знамя и открыто декларируем, что есть политическое и организованное объединение людей, которые ставят перед собой задачу прийти к власти в России, обеспечить нашей стране мирное, свободное и демократическое развитие на основе гражданского согласия и добрососедских отношений с другими странами. Цитируя классика, есть такая партия. Мы заявляем обществу, вот наш манифест, который отражает наши ценности, вот наша программа, вот наше коллегиальное руководство. Если вы разделяете наши ценности, наши цели и задачи, вы можете стать частью этой политической партии. Второе. Мы приглашаем сторонников оппозиции к совместной политической работе. Если вам надоело быть безучастными наблюдателями, вы можете стать членом партии, партийным организатором, вы можете создавать партийные ячейки и избираться в руководящие органы. Понятно, что тут есть значительный нюанс. Если вы живете в безопасности за границей, то такую работу можно вести открыто, публично и легально. Если же вы физически находитесь в России, то подобная деятельность сопряжена с большими рисками, поскольку независимая политика в России, ну, по сути, приравнена властями к уголовному преступлению. Поэтому мы продумываем механизмы защиты наших сторонников внутри страны. Это отдельный большой разговор, которому мы уделяем существенное внимание. Но так или иначе, наша партия создается не как закрытый клуб, а как демократическая организация с коллегиальным руководством и широкой клавиатурой действий.
0: О том, как работает со журналистом с новой партией, рассказывает Мария Безрук из литовского Делфи у себя в Фейсбуке.
1: Воскресное утро омрачилось тем, что Илья Яшин отказал мне в аккредитации на съезд своей новоиспеченной партии МСР. Дети, узнав об этом, возмутились. Как так? Мама, ты же так его поддерживала, пока он был в тюрьме. Сложно объяснить чистым созданием, воспринимающим мир с обостренным чувством справедливости, почему человек, которому моя 8-летняя дочь отправляла в колонию рисунки, едва освободившись, превратится в скромное подобие того, с кем активно борется на словах. Горько наблюдать за тем, как оппозиционные политики в изгнании вместо консолидации антивоенных россиян активно занимаются их разобщением. Не желая видеть на своем съезде тех, кто может задавать неудобные вопросы, Яшин и его команда выстраивают зеркало той системы, борьбу с которой они декларируют. Вспоминается случай из довоенных времен, когда мне было отказано в аккредитации на пресс-конференцию с участием Нарышкина. На вопрос, в чем причина, пиар-служба РИА Новостей сослалась на ФСО, сотрудники которой утверждали списки журналистов и сочли меня неблагонадежной. «Извините, мы вас знаем как серьезного профессионала, но тут мы бессильны», — посетовали коллеги из агентства. «Что ж, можно поздравить организаторов первой оппозиционной партии в эмиграции. Вы действуете строго в фарватере ваших оппонентов, пренебрегая демократическими постулатами свободы слова».
0: На раскол партии намекает у себя в Твиттере и Олег Кашин.
3: Илья Яшин отказался комментировать вот так публичное заявление Максима Резника. Представители команды Яшина в разговоре с корреспондентом «Вот так» подтвердили, что конфликт существует, но, по их словам, не имеет под собой никакой политической составляющей. Разногласий в вопросах будущего управления партией ранее также не возникало. Основная причина раздора, по словам одного из собеседников, лежит в другой плоскости. Максим Львович сейчас болен, и ему нужно лечиться. Это довольно тяжелая ситуация, поэтому мы приняли решение не комментировать ее перед съездом. Источник «Вот так», знакомый с организационной работой партии, объяснил, что речь идет о проблемах Резника с алкоголем. В свою очередь, Резник не стал отрицать сам факт алкогольной зависимости. Он подтвердил «Вот так», что в связи с перенесенным гипертоническим кризом и микроинфарктом прошел курс медицинского лечения и медикаментозной терапии алкогольной зависимости с применением длительно действующего блокирующего препарата. Резник разговаривал с журналистом «Вот так» из больницы вскоре после успешного завершения хирургической операции. «Мое физическое и интеллектуальное состояние оцениваю как хорошее. Это подтверждается не словами, а результатами работы. За последнее время мной был подготовлен объемный пакет документов, в том числе проект новой редакции устава. Поэтому считаю правильным обсуждать не слухи и ярлыки, а содержание подготовленных мной предложений», — заявил Максим Резник. При этом Резника уже исключили из чата оргкомитета партии. По его словам, это произошло по инициативе Яшина, обосновавшего это проблемами коллеги-политика с алкоголем.
0: Журналист Александр Хоц у себя в Твиттере гораздо более критичен к новой партии россиян.
9: Забавно наблюдать за перепалкой Максима Резника и Ильи Яшина по поводу структуры новой партии, которую Яшин создает с прицелом на выборы. По сути, Резник обвиняет коллегу в бонапартизме, упрекая в том, что он планирует партию под себя, в ущерб демократии и коллективному руководству. Посмотрим, чем закончится этот цирк, где миротворцы занялись любимым делом – устройством очередной бессмысленной структуры, которая никак не влияет на жизнь в России. В этом заключается роковая ошибка легалистов, которые видят любое политическое действие только через призму институтов, кресел, депутатских и прочих органов. Но в эпоху смуты никакие институты в распадающейся России не работают, а уж тем более из эмиграции. Повторить финт Ленина, который создал партию до возвращения на родину, Яшину не удастся, потому что в путинской России у либералов нет достаточной социальной базы. В случае краха системы главную роль будут играть силовые структуры и мафиозные кланы, которые займутся силовым переделом власти. К этому и надо готовиться. Но никаких мирных эмигрантов к власти не допустят. По сути, Яшин повторяет ошибку системного политика Навального, который тоже делал ставку на выборы, партийную работу в виде штабов и на легальную борьбу по правилам режима, почему-то веря в силу институтов, которых уже не было. После Путина от правового государства осталось пепелище, и всерьез надеяться, что с помощью мирных процедур можно оттеснить хозяев жизни от их властного ресурса, может только сумасшедший. В России нет выборов, потому что нет электората и гражданского общества в целом. Фашизация, которую мы видели при Путине, это глубинный процесс, необратимого распада общественного организма. Возродить на базе этой мертвой субстанции какое-то общество, способное к выборам и идейной организации, это все равно, что ждать от трупа активной жизненной позиции. Но в морге не бывает выборов. Судьбу мертвецов решают хозяева морга. Не случайно Яшин сформулировал главный вопрос россиян. Люди хотят мира и покоя. Мол, отстаньте от нас со своей войной и политикой. В одном из текстов Яшин напомнил, в декабре 2011 года, выступая на 100-тысячном протестном митинге в Москве, Алексей Навальный сказал: «Я вижу на этой площади достаточно людей, чтобы взять Кремль штурмом, но мы – мирная сила». И где теперь этот политик, сделавший ставку на мир с фашистским режимом? Короче говоря, вся эта партийная возня вокруг фейковой партии мира, которая якобы сможет занять место в драке за власть и на что-то повлиять из-за миграции, это не просто бессмысленная, а вредная затея, потому что она отвлекает от единственного способа повлиять на судьбу России, от помощи Украине раздавить империю силовым путем. Поэтому, в какой бы конфигурации ни расселись в кресло эти голуби мира, их партия останется позорным и бессмысленным проектом в истории русской эмиграции.
0: Блогер Сергей Беспалов пишет в своем фейсбуке:
2: «Самое время про политику написать. Илья Яшин собрался создавать новую партию. Пару недель вся лента была в подколках Илье по этому поводу. В рамках концепции «Если Невзлинские против колхозов, то я за» напишу пару мыслей. Первое. Читаем Конституцию России. Илья может делать, что хочет. Второе. Эту бы энергию да на выборов Кнессет Израиля. Третье. Нет, не пойду и не собираюсь поддерживать. У Ильи свое право, у меня свое». А по поводу партстроительства давно есть у меня в голове одна мысль. Все партии мира можно условно разделить на партии идей, партии интересов. В первом случае партия продает свое видение мира и устройство государства. Во втором – интересы избирателей в самом бытовом смысле этого слова. Партии первого типа в России были – СПС и Яблоко, например. А вот со вторым типом в России справился только Путин, который приписал себе все хорошее и продал женщинам 55+, как основному голосующему населению страны. Так что, что бы там ни думал Невзлин, без него кто-то придумает, как говорить с россиянами, получится ли ей хорошо. Не получится, на нем свет клином не сошелся.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
6: Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем...
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.

0: Как закрыть глаза на проблемы в экономике?
1: Инвестпауза нет. Инвестиционный процесс-то продолжается. Можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности.
0: Владимир Путин сдержанно не верит собственному экономическому блоку.
2: С конца прошлого года мы наблюдаем ожидаемое снижение инвестиционной активности. Это происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет.
0: И крупному бизнесу, предлагающему устроить рублю небольшой отрицательный рост.
3: Есть риск, что инвестиционная пауза может перейти в длительную инвестиционную заморозку.
0: Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Еще в апреле этого года на основе данных Росстата пришлось говорить очень даже громко и вслух о рекордном за 5 лет падении инвестиций в российской экономике. Маршрут Владимира Путина от отрицания до принятия долог и тернист. Проблемы в российской экономике он принял только в середине мая в присутствии грустных министров финансов Силуанова и главы Центробанка Набиуллиной. 10 июня на совещании с правительством, глава Центробанка там не присутствовала, Путин продемонстрировал, что в проблемах с инвестициями он еще пока на стадии торга. Не заморозка, а инвестиционная сдержанность. Подробнее расскажет мой коллега Артем Радыгин.
1: Все-таки инвестпауза нет. Инвестиционный процесс-то продолжается.
4: Паузы нет, просто инвесторы дают России деньги сдержанно, говорит правительству Владимир Путин. Судя по данным государственного Росстата, последний раз так сильно инвесторы сдерживались аж в 2009 году. Но Кремль велит деньги больше не беречь.
5: Запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы.
4: Экономическим властям идея понравилась. По крайней мере, в лицо Путину чиновники ответили именно так. Но есть проблема. Российские компании почему-то готовы поддержать родную экономику только добрым словом.
6: При этом на уровне эмоций в России достаточно компаний, которые готовы инвестировать. И Санкт-Петербургский международный экономический форум тому очевидное свидетельство. Но часто объективных возможностей для этого просто нет. Поэтому считаю, что без серьезных дополнительных стимулов и соответствующего инструментария вопрос решить у нас все-таки не получится.
4: На денежный стимул от государства рассчитывать больше не стоит, парирует министр экономического развития Максим Решетников. В бюджете и так дыра на 6 триллионов рублей, так что берите в долг или продавайте доли в компаниях. Чем ответит бизнес, недели ранее объяснил самый богатый предприниматель России.
7: Мы на будущий год будем сокращать инвестиционную программу. Уверен, что практически все в этом зале скажут о том, что они всерьез пересматривают инвестиционные программы. Ну, понятно, что в условиях такой нестабильности и волатильности, что это означает, что мы столкнемся с еще большим падением инвестиций, с еще большим падением ВВП, может и безработицу уже растущую тоже увидим.
4: Общий спад инвестиций предвидят правительство, близких власти Центр макроэкономического прогнозирования и Российская академия наук. Только Центробанк ждет 2% роста, остальные примерно столько же, но отрицательного. Зампред правительства Александр Новак доложил Владимиру Путину, кто же в этом виноват.
8: Анализ показывает, что в основном спад сформирован ограничением инвестиций крупнейшими нашими, группой крупнейших компаний, на которые пришлось минус 307 миллиардов рублей.
4: Чтобы исправить положение, крупным компаниям государство предлагает налоговый вычет за инвестиции, но через 10 лет. Однако бизнес не уверен, доживет ли он в России до конца этого срока. Об этом журналисту Богдану Галейко рассказывает экономист Владислав Иноземцев.
9: Не очень понятно, что будет с благосостоянием населения, со спросом на продукцию бизнеса и на его услуги. Поэтому вкладываться сейчас в какое-то расширение предпринимательской своей активности – это полное безумие. И экономика начинает чувствовать, а инвестиции – это значительная часть ВВП, порядка 20%, поэтому, конечно, это будет тянуть экономику вниз. Каким образом переломить это, я, честно говоря, не понимаю, за исключением единственной возможности – это существенная либерализация. Но Путин, на мой взгляд, это не рассматривает вообще как опцию.
4: Владимир Путин, послушав доводы инвесторов и правительства, говорит, что страна на верном пути. Ведь показатели, которые до него доходят, оптимистичные.
1: Ну, ситуация, она, в общем, под контролем. Это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
4: Центробанк на пожелание Путина не ответил. Ни главы, ни ее замов на встрече не было. А Госдума в тот же день разрешила правительству набирать кредиты свыше лимитов госдолга. Экономист Дмитрий Полевой пишет, что в глазах Центробанка новые долги государства – это фактор для роста инфляции.
0: Вот этот путинский оказионализм, инвестиционная сдержанность 11 июня на ежедневном брифинге подхватил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а еще ему же пришлось отвечать на вопрос о пропавшей Эльвире Набиуллиной.
10: Послушайте, ну я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье Набиуллиной. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее.
0: Ну а куда же в такой ситуации без теории заговора? Вот источники проекта «Можем объяснить» говорят. Набиуллина действительно брала больничный по состоянию здоровья. Но один из источников не исключает, что это была так называемая дипломатическая болезнь. Ну, повод не выступать на экономическом форуме в Петербурге. Еще один источник говорит, что Набиуллина уведомила президента. Она якобы готова доработать свой заключительный год на посту главы Центробанка, если война, ну как максимум, продолжится в том же виде, в котором сейчас она идет. Война против Украины. То есть не будет обострения военного положения, закрытия границ и так далее. Ну, там можно мобилизацию тут еще предположить в этом ряду. Источник проекта «Можем объяснить» полагает, это связано с тем, что досрочная отставка на таком фоне, на явно повышенной такой вот угрозы, будет смотреться как явная госизмена. А со мной в студии «Радио Свобода» экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Максим, приветствую.
11: Здравствуйте.
0: Ну, не могу себе позволить как бы отказать в этом удовольствии начать с госпожи Набиуллиной. Продолжается этот, ну, прямо триллер, серия за серией, инсайд за инсайдом. Вот всплыла такая новая уже политическая подоплека с некоторыми такими вот второстепенными сценариями вплоть до на год вперед. А видите ли вы в этом вообще такие симптомы, ну, явного нежелания Набиуллиной участвовать во всем этом безобразии?
11: Ну, симптомы явного нежелания Набиуллиной участвовать во всей этой ситуации просматриваются с февраля 2022 года. И, собственно, вся ее позиция, которая все эти годы продолжалась, она уже многократно, ну, если будем говорить прямо, потеряла девственность в этом отношении, да. И теперь уже там обострение, не обострение. У нее есть такие вот шоры. Она отвечает за инфляцию и хочет делать это хорошо, да, потому что инфляция – это то, от чего страдают сильнее всего самые малообеспеченные. Она вот такой защитник малообеспеченных. Когда ей не дают это делать, тут уже могут возникать вопросы. Поэтому, на мой взгляд, да, если и говорить, хотя ну, человек болеет меньше недели. Что говорит о том, что есть какая-то еще подоплека, это то, что вот на то замечательное совещание по экономическим вопросам у Владимира Путина впервые за много-много-много-много лет не позвали главу Банка России, не только главу Банка России, но и ни одного представителя. Да, обычно у нее есть такой заместитель Алексей Заботкин, который в том числе на Петербургском экономическом форуме отдувался и отбивал все вот эти атаки. А мы хотим ставку пониже, а наплюем на инфляцию. И он честно, как вот такой мальчик-отличник, говорил, почему инфляция это плохо, почему устойчивого экономического роста с высокими темпами инфляции не получится. Он, конечно, не вспоминал Турцию, где вот тоже под давлением президента пришлось сменить главу Центрального банка и новый глава Центрального.

0: собственно, как, ну, не позвали, и вот и некому было возразить, да? В принципе, аргументы Набиуллина многократно все слышали, да? Путин терпел довольно долго. Я напомню, что не в мае, не в апреле, и даже не в марте он начал терять терпение, а в прошлом году, в конце прошлого года, когда он всех созвал и сказал, ну что, мы охладились достаточно, траектория устойчивого роста достигнуто, давайте. И раздал всем поручения. И я напомню, что он тогда поручил к июню доложить об исполнении, о выходе, о выводе российской экономики на средний мировой темп роста. Вместо этого мы получили по итогам первого квартала падение, сокращение российской экономики. И тут уже как бы вот никакие отговорки не действуют. А тут еще инвестиционный обвал. Причем вот самые свежие данные, самые красноречивые были обнародованы как раз в момент проведения Петербургского экономического форума. И Максим Решетников первый на макроэкономической сессии сказал о падении инвестиций на 14 с лишним процентов. Да? Когда его Андрей Макаров спросил, а что же у вас такие прогнозы-то дурацкие? Если все так хорошо будет, да? А прогноз у вас трехлетний такой... Вот. И режим, ну, да, вот инвестиций нет, а нету инвестиций, нету и роста. Вот. Поэтому, ну, наверное, да. Ну, я не очень люблю обсуждать то, чего лично не знаю. Да? Я могу предположить что-то по поводу Эльвира Схибзадовны. Но как бы пока выглядит так, что идет явное ослабление вот этой позиции Центрального банка, что еще в декабре, там, в ноябре Путин говорил, что да, мы будем бороться за низкую инфляцию, потому что не хотим повторения 90-х. Это тоже он говорил, да, потому что если мы отпустим сейчас, то не исключен вариант, есть вероятность того, что мы получим повторение 90-х, там, с гиперинфляцией и всем прочим. Сейчас эта позиция изменилась.
1: Ну, тогда давайте к инвестициям вернемся, вот, которые как раз обсуждались на этом совещании. Насколько их падение, которое уже, ну, констатируется довольно-таки многими, в том числе министрами, это серьезный сигнал?
0: Сигнал, смотря что вы имеете в виду, сигнал к чему?
1: Полагаю, тревожный.
0: Ну, это, собственно, нет инвестиций, я уже повторюсь, да, нет инвестиций, нет экономического роста. Потому что, смотрите, какая история. Для того, чтобы там начать выпускать больше чего-то, вам нужно там построить, ну, поставить новое оборудование, нанять новых рабочих. Рост может быть без инвестиций, только восстановительный. Но российская экономика пока вот она обвального падения не демонстрирует. Да, вот восстановительный рост там после пандемии, после падения в 22-м году, в 23-24 восстановительный рост, да, после 2008 года, 98. То есть вот после кризиса, когда у вас есть огромное количество незагруженных мощностей, а для того, чтобы расти, тем более темпами не ниже среднемировых, вам нужны инвестиции. Ну, при прочих равных. Еще бы неплохо людей где-нибудь найти, но для этого нужно какие-то другие решения, видимо, принимать, а не в области экономической политики. Хотя они все кукарекают постоянно с 1985 года. Они говорят о необходимости повышать производительность труда. Другого пути нет. Вот, сколько я помню, да, с 85 года, с апрельского пленума ЦК КПСС, на котором Михаил Сергеевич Горбачев вышел и сказал, мы уперлись. Надо повышать производительность труда. Поэтому ускорение. Вот сейчас пример то же самое.
1: То есть 40 или год уже получается, причем там вообще была другая страна. Ну вот этот пряник, предложенный правительством, налоговый вычет за инвестиции через 10 лет. Насколько привлекательное предложение?
0: Они долго-долго торговались, и Шохин как раз на питерском форуме рассказал, как они торговались, и сказал, что даже те квоты, которые им выдали, они не выбрали. Да? Более того, вот те инвестиции, про которые говорит частный бизнес, они давно закончились уже. Вот то, что было, это и то, что сокращается сейчас, это в основном государственные инвестиционные программы. Да? Потому что после начала войны, разворота на восток, Путин с помпой объявил о том, что мы сейчас построим БАМ-Транссиб, мы все эти комсомольские стройки Советского Союза переплюнем. В итоге в декабре прошлого года РЖД пришла и сказала, денег нет, делать нечего, сейчас они распродают имущество в Москва-Сити, небоскреб, Рижский вокзал, куча всего, сокращают персонал и сокращают инвестиционную проект. Про БАМ-Транссиб Путин когда последний раз говорил? Про мы расширим БАМ, мы построим железную дорогу от Сеула до Лондона. Нет, уже это всех этих... То же самое буквально на этой неделе, да, в начале недели крупнейшая электроэнергетическая компания «Русгидро» сказала, что мы вынуждены сокращать инвестиционный проект. Вот

0: кто сокращает инвестиционные проекты. И Мордашов, собственно, жалуется, потому что железные дороги – это рельсы, да, это локомотивы, а локомотивы – это тоже сталь, да, это вагоны, это тоже там. Отсюда... Так что вот сейчас уже идет сокращение вот этих инвестиций со стороны вот этих гигантских государственных монстров, да, потому что они все в долгах, как в шелках, и они тоже пыхтят на Набиуллину, потому что им приходится рефинансироваться под те ставки, которые есть. Силуанову приходится занимать под те ставки, которые есть на рынке, да, и в результате обслуживания государственного долга растет какими-то темпами, которые никогда, ну, за исключением периода ГКО, был такой. Вот сейчас примерно похоже происходит.
1: Ну, вы упомянули вот глобальные стройки, которые Владимир Путин любит периодически анонсировать. Ну, что, у него осталась сила Сибири-2, ну и та в таком очень шатком положении.
0: Ничего у него не осталось. Как они? Нету никакой силы Сибири-2. Они до 30-го года будут сидеть в кабинетах и проектировать техническую документацию. Да? Вот. Собственно, там нету ничего. Да? Тем более, что они с китайцами так и не договорились по поводу цены, по которой Китай готов согласиться снизойти до российского газа.
1: Ну, там, правда, такого окончательного соглашения так и не получилось после визита Владимира Путина в Пекин. Такой вопрос, вот, по моим ощущениям, немного в непривычной для себя роли правозащитника, и не побоюсь даже этого слова, выступил господин Силуанов. Он там вот, на форуме в Петербурге, рассуждая об изъятых активах, а это еще называют национализацией, он сказал, что правительство планирует выполнить, а то и перевыполнить план по реализации этих активов. И вот тут внезапно вот такое вот он заявление он выдал, завершая свою реплику.
2: Тоже коллеги об этом говорили, защита прав собственности, да, потому что если есть какие-то риски, всегда это плата за риск. То есть чем больше защита прав собственности, тем меньше плата за риск, тем, соответственно, проекты более доходны и рисков там меньше.
1: Вот, мол, то есть получается, что без защиты прав собственности инвестиций и особо-то и не стоит нам ожидать, нам, в смысле, вот, членам правительства, ну и, получается, Кремля, скорее всего, тоже. То есть это что, молитвы Шохина были услышаны? Может быть, Макарова завтрак из Гера?
0: Это чудесная схема, потому что если вы у кого-то что-то один раз отобрали, а потом пытаетесь продать, вам говорят, вы слушаете, не-не-не, все, это окончательно бесплатно, это последний раз. Мы сейчас даже закон сейчас примем. И это вам будет гарантировано навеки. Да, потом мы примем другой закон и опять вас отберем. Ну, вот как, понимаете, они уже отобрали. Теперь им надо продавать, а никто не покупает. Вот они, вот эти золотодобывающие компании, они продать не могут. Золото продать не могут. О чем говорить обо всем остальном? Поэтому, да, конечно, да, теперь ему нужно защищать права. Потому что дыра в бюджете, да, которую надо покрывать, надо продавать то, что они там нахапали за эти годы, повесили на баланс Росимущества, управляют этим всеизвестные всем людям, да. Но бюджет от этого как-то богаче не становится. Поэтому хотелось бы что-нибудь продать. А продать задорого не получается. Поэтому вспомнили про вот эти все гарантии собственникам, гарантии того, что не будут пересматриваться там итоги приватизации и так далее и тому подобное.
1: А что вообще бьет больше всего именно в текущей российской ситуации, что больше всего бьет по вот так называемой инвестиционной привлекательности? Ну так, то есть такой дилетантский вопрос, прошу прощения, но хочется в этом разобраться.
0: Вы знаете, есть такой персонаж, Андрей Макаров называется, депутат Государственной Думы, возглавляющий бюджетный комитет в Государственной Думе, регулярно голосующий за повышение налогов, за военный бюджет.
1: Главный алармист завтрака Сбера в Петербурге.
0: Он всегда выступает с либеральных позиций, цитируя Владимира Владимировича Путина. Говорит, вот Путин же поручил. И он очень любит говорить об институтах. Да? Вот институты, он год за годом одну и ту же песню исполняет, при этом почему-то адресуется к чиновникам правительства. Да? Он исполнительная власть, которая отвечает за законы, да, и, соответственно, за эти институты. Обращается к исполнительной власти, которая, в общем, исполняет. Вот, институты. Да? Вот я вам могу одним словом сказать, да, процитировав Андрея Макарова, который любит цитировать Владимира Путина.
1: Ну и об изменении положения бюджетного кодекса хочется сегодня поговорить. Госдума буквально в экстренном режиме, там второе, третье чтение было в течение одного дня, вчерашнего уже прошедшего, она разрешила Минфину, помимо прочего, занимать на внутреннем рынке свыше передела госдолга. Хочется перевести это на такое с экономического на человеческий. Что это означает на практике?
0: Ну, сколько нужно занимать, столько и можно занимать, соответственно, теперь. Потому что они не укладываются ни в какие лимиты. В прошлом году они собирали Госдуму, пересматривали дважды основные параметры бюджета. Сначала снупают. В этом году у них была надежда на Дональда Трампа и войну в заливе, но как-то не очень получается, пока у них дыра экстраординарная. Поэтому они собрали депутатов и сказали: так, голосуем сразу в трех чтениях, вот вам бумажка, читай, прочтете, потом нажимайте кнопку. И в соответствии с этим новыми поправками в бюджетный кодекс, в общем, правительство имеет абсолютный карт-бланш. Да? Хочет, занимает, хочет, увеличивает расходы, не хочет, не увеличивает и так далее. Да? И будет, соответственно, дальше исходить из... Поэтому у нас сейчас, как это ни парадоксально, да, у нас инвестиционная сдержанность теперь будет с бюджетной разнузданностью как-то вот существовать. При этом госкомпании, они будут продолжать сокращать инвестиционные программы. Ну, вот как-то так.
1: Ну, к слову, и о госкомпаниях, которые сокращают, кстати говоря, не только инвестиционные программы свои, но и сокращают сотрудников. Вот последняя информация от издания «Известия» до 10% сотрудников, то есть каждый десятый может попасть под сокращение. Не летальный пока исход, говорят эксперты, опрошенные же самими же «Известиями». Ну и помимо этого рубль укрепляется на радость Центробанку, я полагаю, но переживает крупный бизнес. Почему? Почему хочется его устроить ему тот самый отрицательный рост, расскажем в нашем сюжете.
3: Слишком крепкий рубль мешает росту экономики. На это в среду обратил внимание Владимира Путина Александр Шохин. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей предложил ослабить российскую валюту до 80-85 рублей за доллар, а также выразил надежду на снижение ключевой ставки с 14,5 до менее чем 10% до конца года.
4: В мае по результатам нашего опроса сократилась доля компаний, нанимающих сотрудников. Есть риск, что инвестиционная пауза может перейти в длительную инвестиционную заморозку.
3: Предложение Шохина вступает в конфликт с политикой высокой ключевой ставки, которой с начала полномасштабной войны последовательно придерживается Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной. Основной целью ЦБ стало сдерживание инфляции. Укрепившийся с начала года рубль и затянувшийся период высоких ставок вызывает беспокойство у крупного бизнеса. В частности, на сильный рубль регулярно жалуются экспортеры российских природных ресурсов, которые, получая выручку в валюте, затем не могут конвертировать ее в большее количество рублей и тем самым снизить свои операционные затраты.
5: Весь деловой мир поражается нашему упорству в бессмысленном укреплении рубля к доллару. Оно уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 триллионов рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 миллионов рабочих мест и так далее.
3: Россияне, не получающие прямой выгоды от экспорта природных ресурсов, могут найти плюсы в сильном рубле. Это и более привлекательные цены на зарубежную электронику, и более доступный зарубежный туризм. Однако общая картина все еще не выглядит стабильной. Решение российских властей продолжать войну против Украины дорого обходится бюджету. Минэкономразвитие снизило ожидаемый рост ВВП в этом году до 0,4%. Из-за роста налогов крупные российские компании готовятся к массовым сокращениям во второй половине 2026 года. По подсчетам «Известий», почти четверть компаний готовы уволить каждого десятого сотрудника. А так называемой оптимизации персонала уже объявили Сбер, Газпром, РЖД, ВПРФ, издательство «Просвещение», а также власти Москвы и ряда регионов. Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что виной тому искусственный интеллект, а также замедление экономики и высокая ключевая ставка.
1: Тему продолжим с экономическим обозревателем радио «Свобода» Максимом Плантом. Максим, вот я уже упоминал интервью господина Заболоткина, который зам Набиуллиной, изданию «Ведомости», словно вот пока нас не позвали в Кремль. Ну что ж, мы тогда вот дружественным изданием расскажем, что оно как есть. Он там вообще сказал, что до конца года, как минимум, вообще ничего они не планируют менять. Все в Центробанке уверены во взятом курсе. Но при этом он допустил, что 26-й год может стать последним годом с вот этой повышенной ключевой ставкой, а мол, потом уже как-то можно постепенно снижать. Вот это в спектре от такого оптимизма до реальности. В какую сторону вы бы это повернули?
0: Смотрите, с 2023 года Центральный банк говорит, вот сейчас мы инфляцию подавим, вот в следующем году уже будет 4%, это наша цель. все будет хорошо. В 23-м, 24-м, 25-м году. И, в общем, они стремятся к этой цели, к достижению этой цели. И, в общем, справедливо говорят, что, смотрите, у нас бюджетная разнузданность, который год, а бюджетные расходы и особенно дефицит бюджета, расходы, не обеспеченные доходами, они гораздо сильнее разгоняют инфляцию, чем наши усилия по ее снижению. Соответственно, ничего не меняется. Да? И Заботкин в газете «Ведомости» высказал позицию, которую он высказывал и Эльвира Набиуллина, и он сам на всех пресс-конференциях. Ван Красинов, мне пришло в голову, почему его не позвали на совещание с Путиным. Потому что на питерском форуме он, оставшись в гордом одиночестве, представляя Банк России, на деловом завтраке у Германа Грефа, у Сбера, начал терять терпение и произнес такую фразу, что он сказал: и вообще говорить о замедлении экономики, о рецессии неуместно, потому что я вам сейчас назову отрасли, у которых год к году и до сих пор на десятки процентов растет и выпуск, и инвестиции. И Герман Греф быстро перевел. Потому что действительно есть отрасли, которые, например, которые сложно верифицируем. Да, вот Центр макроэкономического анализа недавно поймал Росстат там на том, что у него концы с концами не сходятся. Но они не могут сойтись, потому что когда мы говорим о производстве других транспортных средств или других металлических изделий, другие транспортные средства, на минутку, это дроны, ракеты, ну, все прочее лабуда, другие металлические изделия. То есть
1: полхома действительно получил некоторые очертания?
0: Это снаряды там, и все прочее. Да? То есть мы не можем, мы знаем, сколько правительство примерно на это тратит. Да? Мы вот есть закрытые статьи бюджета, а что там, да это, в общем, и не важно, потому что это такая раковая опухоль. Это вот такой механизм уничтожения ресурсов. Ну, если вы представьте, вот вы ковыряетесь, ледокол Ленин какой-нибудь, собрали, очень радуетесь, очень дорого стоил, рабочий год получали зарплату. Он выходит со стапеля и тонет. Булька, вот, примерно то же самое происходит с военным производством. Да? Вот ровно это. Только там вы горюете, а здесь вы говорите о том, что у вас растет производство. Поэтому его, и вот, чтобы он не стал уточнять, что именно у нас там растет, и что уравновешивает падение гражданского сектора экономики, видимо, его на совещании не позвали.
1: Ну и так, позвали с вами разговор сегодня, дилетантский вопрос очередной, но все же. А что прямо сейчас крупному бизнесу важнее? Низкая ключевая ставка для развития или просевший рубль, который они вот теперь требуют?
0: Смотря для чего, для того, чтобы выживать, ну, как минимум нужно прекратить говорить, а давайте скинемся на войну, да, по 100 миллиардов прикинь, пожалуйста, вот на этот счет. Для начала это, да? Что касается всего остального, ну, проблема в том, что структурно российская экономика сейчас не очень приспособлена для того, чтобы расти, да, и без того очистительного кризиса. И Заботкин, когда говорит о низкой безработице, о том, что продолжают расти зарплату, он тоже не обманывает, хотя зарплаты продолжают расти далеко не у всех.
1: Ну и совсем заключительный вопрос, очень короткий, попрошу вас тоже коротко ответить. Что же будет, на ваш взгляд, с ключевой ставкой на ближайшем заседании Центробанка?
0: Это интрига, да, все зависит от того, захочет Эльвира Набиуллина со своего адра противостоять и отстаивать свою независимость или нет.
1: Помню, что в ближайшее время буквально как раз-таки эта ключевая ставка будет рассмотрена, если не ошибаюсь, на следующую пятницу заседание. Такое весьма традиционное уже у Центробанка. Максим, огромное спасибо. Экономический обозреватель Радио Свобода Максим Плант был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
10: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы, и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
11: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
12: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
11: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
12: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 км в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из Теневого флота могут быть запущены шахеды.
11: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку працювала система.
12: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
11: Тому, насправді, европейское ППО зараз не готово.
12: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
11: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
12: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
11: Повітряних цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз в Росії.
12: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
11: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
12: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны обнаружил и уничтожил не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
11: Пародии, те, що навантажує протиповітряну оборону.
10: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
11: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
12: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
11: Я буквально вчера тоже
12: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
10: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
11: Справедливо, потому что не надо было достаточно помощи Украине.
12: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
11: Прямое влучание, когда мы кажем про заход сверху.
12: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
10: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
12: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решение противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
11: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоповетной обороны.
12: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
11: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
12: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
11: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
12: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меж-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
10: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС, или это немножко?
12: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
11: Разномагнитные системы, которые створювати суттєві проблеми в частотному діапазоні.
12: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
9: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
10: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
11: 2003
12: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
10: 2003
12: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
11: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
12: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
11: Россия не может отримать за кордоном.
12: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
10: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
11: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
12: Ну, давайте начнем з того, що якщо Європа не хоче видіти російські дрони, то пусть мириться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте начнем з этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
11: Нам не надали ни томагавки.
12: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
11: Пенного послабления врага.
10: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
11: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
12: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, которое вони построили вокруг Москви, дійсно доволі неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
10: У них получится?
12: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
11: Потому что у них не выйдет.
10: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
11: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
12: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
11: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
12: И это не только Middle Strike, Deep Strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает.
11: Американские військовые визначают, что набагато цікавіше.
12: Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
11: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
10: державного. Вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
11: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
12: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
11: Волонтеры на закупівлю. Потім це отримувало вже кодифікацію, отримувало і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
12: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дає технічні задачі, компанії починають искать рішення. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
10: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
11: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
12: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах розрушені українські міста. Тому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
11: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
10: Але ще це не відбувалося.
11: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
12: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
10: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
12: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединяйтесь. Європи проти такої угрози, яка є зараз.
11: Об'єднання Європи проти такої загрози, яка є зараз.
9: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
13: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
3: Цитируй «Свободу».
14: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
15: Был такой грех.
14: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.
16: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 11 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Что может грозить гражданам России, получившим в последние месяцы мобилизационные предписания? США и Иран продолжают обмениваться ударами, однако стороны демонстрируют нежелание возвращаться к полномасштабной войне. Владимир Путин в отсутствии Эльвиры Набиуллиной предлагает снизить базовую ставку Центробанка по кредитам, несмотря на растущий дефицит государственного бюджета. Также сегодня.
1: На стадионах, фан-зонах, у телевизоров, в кинозалах прямых трансляций соберется все человечество, исключая грудных младенцев и тех, кто во время матчей занят на каком-нибудь жизненно важном производстве или, увы, сидит в окопах.
0: В Мексике, США и Канаде начинается чемпионат мира по футболу. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР состоится сегодня в Мехико. На фоне усиливающихся дальнобойных ударов ВСУ по целям в глубине территории России, отсутствие заметных военных успехов российской армии на фронте в Донбассе, в социальных сетях в России все чаще появляются видео, в которых россияне рассказывают, что их вызывают в военкоматы и вручают мобилизационные предписания. Пост о том, что решение о новой мобилизации в России уже принято, появился ранее в телеграм-канале депутата Российской Госдумы Андрея Гурулева. Цитирую, «позитива мало, зимне-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, а продвижение, по сути, встало. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью». Конец цитаты. Позднее Гурулев написал, что его телеграм-канал был взломан и что тексты от его имени распространяются врагами. О том, чего стоит опасаться получившим мобилизационное предписание и действительно ли в России готовится новая мобилизация, говорит Иван Чувеляев, пресс-атташе проекта «Идите лесом», помогающего россиянам избежать отправки на войну в Украину.
2: Да, действительно, эти розовые бумажки вклеивают массово и похоже на то, что вклеивают их всем без разбора. На самом деле, большого смысла эта бумажка-то не имеет. Это скорее мощное такое психологическое оружие, потому что у человека появляется паника, он не понимает, что происходит, чего от него хотят. И похоже на то, что это в первую очередь делается для того, чтобы человеку можно было дальше обрабатывать на предмет подписания контракта. Ну, потому что ему можно сказать, вот смотри, у тебя уже мобилизационные предписания вписаны в военник. Ты что, мобилизованным хочешь быть? Нет, наверное, не хочешь. Давай ты подпишешь контракт, и к моменту, когда будет мобилизация, вон, даже Гурулев уже с похмела пишет про это дело, ты уже будешь в безопасности, ты уже будешь где-то там далеко получать денежки от Министерства обороны, считать эти денежки и греться в комфорте и уюте. Это, конечно, ни в коем случае не указатель, вообще ни разу связано никак с тем, может или не может быть мобилизация тоже, но это такое гадание на кофейной гуще, которое уже 4 года продолжается. Это связано в первую очередь с какими-то вот такими вещами, не с факторами, влияющими на мобилизацию или какое-то дальнейшее развитие событий. В середине апреля появились первые сообщения, что людям такое вклеивают. А потом это все стало разгоняться, плюс все-таки мне кажется сомнительным немножко то, что об этой новости мы узнаем из каких-то странных источников. Очень много запросов в Гугле, что такое мобилизационное предписание. Или очень много вдруг стало постов в Инстаграме с рассказами людей про то, что им это мобилизационное предписание вклеили. По большому счету, это большой силы не имеет. Вот уже, собственно, год скоро будет, как мы наблюдаем эту странную достаточно статистику, когда на одного человека с запретом, которого действительно развернули на границе и сказали, нет, никуда не поедешь, и выдали ему соответствующую бумажку, приходится там 10, а то и больше человек, которые благополучно выезжают, и ни в каких базах они не значатся, при том, что у них есть повестка, а у кого-то и не одна. И эти повестки висят в госуслугах, и вроде как запреты на них, у них должны быть, а запретов нет. Я в очередной раз просто отсылаю к расследованию, которое публиковали с нашей помощью и с нашим участием «Важной истории» еще в конце прошлого года, в декабре, о том, что при всей своей абсолютной зверскости, изуверскости, при том, что это абсолютно цифровой рейх, то, что из себя представляет единый реестр военнообязанных, сделан он руками растущими из одного места. Он дырявый, он неумелый, он кривой, косой, и делают его люди соответствующие, которые как бы уже провалились, уже продемонстрировали свою абсолютную профнепригодность, после этого получают от Министерства обороны новые заказы. Это абсолютно коррупционная схема, суть которой исключительно в отмыве бабок. Никакого другого смысла в этом нет. Ну и как следствие, естественно, он не работает. Если бы он работал, повторю то, что мы говорим всякий раз по поводу этого реестра, то мы бы видели, помимо истории про мобилизационные предписания и угрозы, и панику, мы бы видели какую-то, ну, критическую массу всяких разных запретов, а не только, условно, за год, я бы сказал, там, пару-тройку десятков на несколько сотен, как минимум, случаев, когда людей не выпускали из страны.
0: Это был Иван Чувеляев, пресс-атташе проекта «Идите лесом». Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. После заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран затягивает переговоры о заключении мирного соглашения, Соединенные Штаты продолжили атаковать цели в Иране, а Иран наносить ответные удары по американским базам в Ближневосточном регионе. Выступая вчера в Белом доме, Трамп вновь подчеркнул ту опасность, которую представляет собой возможное обладание Ираном ядерного оружия. Мы собираемся атаковать их, и очень жестко. Учитывая инцидент с вертолетом, я считаю, что у нас есть на это полное право. Сначала они отрицали свою причастность, а затем сами признали это. Ситуация предельно проста. У нас есть бомба, настоящая бомба. Если бы ядерное оружие оказалось у них, не было бы ни Израиля, ни стабильности на Ближнем Востоке. Более того, они без колебаний использовали бы его против нас. Посмотрим, чем все закончится. Вчера мы нанесли им серьезный удар и готовы сделать это снова сегодня. Если вы не хотите пропустить развитие событий, не выключайте телевизор. Что касается сделки, мы были очень близки к соглашению, однако они продолжают вводить нас в заблуждение, общаться с нами так, будто мы какие-то лохи. Это был Дональд Трамп. Между тем, многие наблюдатели отмечают, что обмен ударами между Ираном и США носит ограниченный, скалиброванный, как выражаются некоторые эксперты, характер, что может говорить о желании сторон все-таки продолжить переговоры. В то же время интенсивность боевых действий, которые на юге Ливана израильская армия ведет против боевиков проиранской группировки «Хизбалла», признанной во многих странах террористической организацией, не снижается. Власти Ливана каждый день сообщают о десятках погибших, в том числе детей. Израиль настаивает, что бьет только по военным целям и штабам Хизбаллы. Израильская армия тоже несет потери, прежде всего от ударов FPV-дронов. Военный эксперт Давид Гендельман в сегодняшнем своем обзоре пишет, что правительство Ливана, которое официально осуждает вторжение израильских войск, но крайне недовольно тем, что Хизбалла, обстреливая северные районы Израиля, спровоцировала эту войну, дало команду органам безопасности выявлять и перехватывать все поставки в страну оптоволоконного кабеля. Вот что в интервью «Радио Свобода» Давид Гендельман рассказал об опасности, которую представляют собой сейчас для Израиля и его армии FPV-дроны, как известно, массово применяемые в войне России против Украины.
3: На тактическом уровне это проблема, потому что, несмотря на изучение в армии обороны Израиля, в том числе украинского опыта, это изучение осталось на теоретическом уровне, потому что все написанные в самой армии рекомендации по внедрению тех или иных средств, их откладывали по различным причинам. Часть потому, что считалось, что сейчас это не настолько серьезная непосредственная угроза, чтобы уже выделять этому какой-то приоритет, потому что в конце концов все стоит денег, может, стоит пока заниматься другими проблемами, либо частично просто игнорировалось. Считалось, что эту проблему мы решим, когда она наступит. И когда она, начиная с марта этого года, когда возобновились боевые действия со стороны Хизбаллы, начали уже ускоренными методами внедрять ровно все то же самое, что рекомендовали самой армии до сих пор. Ну, понятно, что не все процессы можно так ускорить. Ну, что можно сейчас прямо делается, различные средства как обнаружения, так и перехвата, так и пассивной и другой защиты внедряются. Ну, понятно, что это есть и останется тактической угрозой, ну, как, в принципе, на российско-украинском фронте, потому что главный урок из российско-украинской войны, при том, что и украинская и российская армия сейчас чемпионы мира как по применению FPV-дронов, так и по противодействию им. Тем не менее, каждый день их гибнут сотни солдат, потому что нет какого-то волшебного средства, то есть набор частичных средств, которые дают некий процент перехвата и так далее. Но то же самое будет и в Израиле. Но создать такие килл-зоны, где вообще практически невозможно высунуть нос, как на российско-украинском фронте, Хизбалле, это трудно чисто.

0: Ужаться, возможно, смогут сделать сотни, но не тысячи. Для них это технически и физически невозможно. Но понятно, что угроза будет расти, кроме Хизбаллы. Такие же дроны есть и в Сирии. Просто сейчас они на данный момент против нас не применяются. И также со всех остальных границ тоже может начать лететь. Поэтому то, что сейчас те или иные средства внедряются, даже если Хизбаллой на каком-то этапе вопрос решится, так как сам по себе дрон FPV никуда не уходит, он останется с нами. Как с нами осталась артиллерия и ПТРК, и бронетехника, и все остальное. То есть эти средства нам еще понадобятся на будущее.
1: Несмотря на все действия ЦАХАЛ, Хизбалла регулярно восстанавливает свои силы. И постоянно северные районы Израиля обстреливаются, в том числе реактивными снарядами. Как я себе представляю, их провести, скажем, из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан сложнее, чем FPV-дроны или их разобранные, например, FPV-дроны. Кажется ли вам, что действительно это количество может в результате перейти в уже действительно стратегическую угрозу для Израиля?
0: На данный момент, на ближайший период, они не смогут нарастить количество. В любом случае, Хизбалла сейчас далеко не та, что была до 7 октября 2023 года. Дополнительные плюсы для нас в том, что в отличие от российско-украинского фронта у нас, в принципе, там воздушное господство, то есть возможности вести воздушную разведку и наносить удары, они во многом шире, чем на российско-украинском фронте, потому что пилотируемая авиация на линии фронта, максимум, что она может делать, это запускать издалека бомбы с ОМПК и так далее. Но так как подготовка была недостаточная, то, разумеется, осталось еще довольно много делать на этом уровне. Плюс, кроме прочего, израильское общество гораздо более чувствительно к потерям. Поэтому, например, если у нас погибло от FPV-дронов за все время ведения этих боевых действий за последние, скажем, 3 месяца, погибло более 10 солдат. Вот FPV-дронов, всем понятно, что на российско-украинском фронте таких количеств вообще никого бы не колыхали, и никто бы такую цифру вообще не заметил. Но частичные решения в сумме должны снизить процент потерь до более-менее приемлемого, но в любом случае до нуля это не снизится. И пример мы видим на том же российско-украинском фронте. Как я уже сказал, они там чемпионы противодействия, тем не менее постоянно несут потери от FPV-дронов.
1: Это был израильский военный эксперт Давид Гендельман. Между тем, годовая инфляция в США в мае ускорилась до 4,2% в годовом исчислении. Главным образом из-за подорожания топлива, связанного с войной в Персидском заливе. Рост стоимости топлива разогнал инфляцию в Соединенных Штатах до самого высокого годового уровня за 3 года, свидетельствуют данные, опубликованные в среду. Комментируя их, президент США Дональд Трамп сказал, что это, цитата, «очень хорошие цифры» и дал понять, что инфляция, по его мнению, резко снизится, как только война закончится. И вот что он добавил. «Мне нравится инфляция, потому что как только война закончится, все изменится. Мы обеспечивали поставки миллионов баррелей нефти, и никто об этом не догадывался. Знаете, кто об этом не знал? Иран. До этого момента». Это был президент США Дональд Трамп. Если на фоне данных о росте инфляции в Америке вероятность того, что Федеральная резервная система США на очередном заседании повысит базовую ставку по кредитам, оценивается теперь в 68%, то Владимир Путин, президент России, на заседании правительства говорил об обуздании инфляции в стране и необходимости ставку снижать, так или иначе, но в этом заседании не принимал участие сторонник жесткой фискальной политики, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая недавно пропустила Международный экономический форум в Петербурге официально по личным причинам и так на публике и не появляется.
2: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, сколько она, уже 5 с небольшим процентов. Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
1: Но, как я уже рассказывал вчера, дефицит бюджета продолжает увеличиваться. Одна из мер латания дыр в нем – это так называемое обеление экономики. В частности, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал газете «Ведомости» о планах вывести из нелегального сектора занятости сотни тысяч работников или даже больше миллиона. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
3: По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2025 году обелить удалось 1 миллион россиян. И на этот год – планы еще более амбициозные. Целевой показатель установлен на уровне 1 300 000 человек. Занимаются этим региональные межведомственные комиссии, в работе которых принимают

0: участие налоговые и правоохранительные органы, а также представители Роструда. У каждого региона есть свои целевые показатели, и те, кто их перевыполняют, получают поощрение от федеральных властей. За первый квартал эти комиссии вывели из тени 219 тысяч работников. Это, конечно, на 21% больше, чем в первом квартале прошлого года, но простая арифметика говорит о том, что для выполнения плана в оставшиеся три квартала придется серьезно ускориться. Помочь в этом должен внесенный в Государственную Думу законопроект, согласно которому налоговые органы получат постоянный доступ к данным Банка России обо всех денежных переводах россиян, на основе анализа которых будут выявляться незадекларированные доходы. Параллельно власти расширяют перечень признаков нелегальной занятости. Проверкам подвергаются компании с низкими зарплатами, те, кто сотрудничает со значительным количеством самозанятых или с самозанятыми, у которых от 3/4 дохода приходится на одно предприятие. Вся эта охота на конверты объясняется рекордным дефицитом региональных бюджетов, который в 2025 году вырос в 5 раз и достиг 1,5 триллиона рублей. Причем произошло это после повышения с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль с 20 до 25% и введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Подоходный налог и налог на прибыль составляют основу региональных бюджетов. И собираемость после повышения ставки рухнула, по крайней мере, по налогу на прибыль, которая у компании моментально кончилась, ну или кратно упала. В феврале текущего года министр финансов Антон Силуанов заявил, что регионы запланировали на текущий год дефицит почти в 2 триллиона рублей. Назвал эту цифру неприемлемой и поручил сократить ее вдвое. Помимо охоты на тех, кто платит и получает зарплаты в конвертах, регионам рекомендовано расширить перечень объектов недвижимости, налог на которые начисляется по кадастровой стоимости. Поднять до максимальных значений те налоги и сборы, на которые у региональных властей есть вилка, ну, например, налог на транспорт. А также отменить льготы, если они есть, по земельному налогу и налогам на имущество физических лиц. Иными словами, брать со всех и в максимальном объеме. Проблема лишь в том, что после повышения налогов и отмены налоговых льгот для малого и среднего бизнеса уход в тень – это вопрос выживания. И если власти слишком настойчиво занимаются отбеливанием бизнеса и граждан, предпринимателям проще прикрыть лавочку и уйти на зарплату, то хоть бы и в те же налоговые органы ловить бывших коллег и партнеров, недозревших еще до госслужбы.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Итак, четверг, а значит, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес знакомит нас с новостями высоких технологий. Компания Apple на этой неделе показала новые версии операционных систем и, как водится, главное слово сезона – искусственный интеллект. При этом взгляд Apple на то, каким будет наш телефон завтра, существенно отличается от взгляда ее главного конкурента, другого технологического гиганта – Гугла. Слово Аркадию Пильдесу.
2: Если коротко описать все, что показала Apple, главных тем несколько. Искусственный интеллект, внешний вид, а еще забота о здоровье и безопасности детей. Главная звезда вечера – это Siri, голосовой помощник Apple. Тот самый, которому вы говорите. Поставь будильник на 7 утра. Долгие годы он, честно говоря, был довольно туповатым по сравнению с конкурентами. Но теперь Apple обещает, что Siri наконец поумнел. Он будет лучше понимать, о чем идет речь, видеть контекст и работать сразу с несколькими приложениями. То есть из помощника, который понимает лишь отдельные команды, его пытаются превратить в помощника, который понимает ситуацию в целом. Вторая тема – скорость. Apple обещает, что приложения будут открываться быстрее, фотографии появляться почти мгновенно, а пересылка файлов между устройствами ускорится чуть ли не вдвое. И отдельно хорошая новость для тех, у кого телефон не самый новый. Обновление поддержит даже телефон, которому уже несколько лет. То есть в этот раз Apple занялась не только новыми фокусами, но и особенно уборкой в доме, чтобы все просто работало быстро и надежно. Теперь о здоровье. Apple давно превращает телефон и часы в карманного помощника по физическому состоянию. И в этот раз продолжила ту же линию. Например, в приложение «Здоровье» добавили отслеживание переменопаузы и менопаузы. Телефон теперь поможет в период серьезной гормональной перестройки в жизни женщины. Возможность не выглядит революционной, но это часть большой и последовательной ставки Apple. Ваш телефон знает о вашем теле и вашем здоровье и помогает за ними приглядывать. И еще одно важное обновление. Безопасность детей и родительский контроль. Появляется так называемая детская учетная запись. Родитель один раз настраивает телефон ребенка, и система сама подбирает защиту по возрасту, ограничивает контент, доступ к магазину приложений и так далее. Телефон также может сам автоматически размывать изображения с насилием или наготой, которые так или иначе оказались в телефоне. И что важно, Apple открывает эти инструменты и для сторонних приложений. То есть защита будет работать не только внутри программ самой Apple. Как и со всеми другими инструментами, компания подчеркивает, функционал работает не раскрывая личных данных ни Apple, ни сторонним компаниям. А теперь давайте сравним, на чем сделал акцент Apple с тем, что несколько недель назад показывал ее главный конкурент Google со своей системой Android, на которой работает большинство телефонов в мире. И разница в настроении довольно показательная. Apple говорит примерно так. Мы сделаем ваш телефон удобнее, быстрее, приятнее, поможем следить за здоровьем и защитим ваших детей, и при этом будем бережно относиться к вашим личным данным. Помощник Siri помогает вам, но остается помощником. Все решения по-прежнему за вами. Google же смещает акцент. Их главная идея этого года в том, что они называют эпохой агентов. Агент – это новый модный термин, и его стоит пояснить. Если обычный помощник ждет вашей команды, выполняет поручения, то агенту вы доверяете действовать самостоятельно. Например, не просто найти билеты, а самому забронировать всю поездку, заполнить корзину в магазине, выполнить цепочку дел без вашего участия на каждом шаге. Google прямо говорит, их искусственный интеллект по имени Gemini становится не просто отвечающим на вопросы собеседником, а деятельным исполнителем, который работает за вас в фоновом режиме. Проще говоря, Apple продает надежный инструмент в ваших руках и подчеркивает заботу о вас и вашей семье. Google продает исполнителя, который многое готов сделать за вас. Из-за этой разницы стоит разный взгляд на то, каким будет ближайшее будущее. Apple делает ставку на осторожность и доверие. Google делает ставку на смелость. Пусть машина берет на себя как можно больше, даже если для этого придется отдать ему часть управления. Кто из них прав, покажет время. Возможно, через пару лет мы будем удивляться, как раньше сами набирали тексты или заказывали такси. А, возможно, наоборот, оценим тех, кто не спешил передавать управление машине. Пока же стоит напомнить простое правило. Чем больше телефон делает за вас, и чем больше он о вас знает, тем важнее понимать, что именно он делает и какой ценой.
1: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня матчем Мексика-ЮАР в Мехико открывается чемпионат мира по футболу, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Чемпионат мира по футболу иногда называют виртуальной мировой войной. Действительно, это событие выходит далеко за рамки спортивных соревнований. Оно имеет огромное политическое, социальное, культурное и даже, возможно, военное значение, особенно сейчас на фоне идущих в мире полномасштабных войн и многочисленных локальных конфликтов. Об этом журналист «Радио Свобода» Андрей Шарый.
3: Чемпионат мира обречен на то, чтобы стать главным глобальным развлечением года. Как ожидается, этот турнир, в том числе благодаря расширению формата и географии проведения, соберет 6-миллиардную аудиторию, примерно 3/4 населения земного шара. С некоторым преувеличением можно сказать, на стадионах, фан-зонах, у телевизоров, в кинозалах прямых трансляций соберется все человечество, исключая грудных младенцев и тех, кто во время матчей занят на каком-нибудь жизненном на важном производстве или, увы, сидит в окопах. Мероприятия, подобные такому занимательному чемпионату, уже давно утратили чисто спортивный характер, превратившись в набор отчасти квазиполитических, отчасти культурологических, а еще антропологических, светских, рекламных, коммерческих, эстрадных аттракционов, за которыми самая широкая публика следит едва ли не активнее и охотнее, чем, собственно, за футболом. Юрий Лотман в работе «Культура и взрыв» писал, что каждый существенный объект выступает в двух разновидностях. В своей непосредственной функции, обслуживая узкий круг прямых потребностей, и в метафорической, когда признаки события переносятся на целый набор социальных факторов, моделью которых этот объект и становится. Метафорическое значение может вести себя исключительно агрессивно, становясь важнее прямого смысла. Это наверняка произойдет и с чемпионатом мира по футболу. Последние годы мир оказался в зоне столь высокой общественной турбулентности, что любой по Лотману существенный объект оказывается всеобщим предлогом для лечения разнообразных комплексов и международным парадом метафорических значений. В частности, Дональду Трампу чемпионат мира, не по слишком популярному в его стране виду спорта, дает еще и на фоне праздника 250-летия независимости США прекрасную возможность потешить президентскую гордость. Другой пример. Сборная Ирана привлечет внимание прежде всего не качеством игры, а тем, что происходит в последние месяцы вокруг Тегерана и Персидского залива. Или команда Конго интересна не тактическими построениями, а карантинными приключениями футболистов, на родине которых зарегистрирована вспышка лихорадки Эбола. Полтора века назад британцы изобрели эту игру в мяч в качестве сублимации войны и способа выплеска дурной мужской агрессивности. Достичь психотерапевтических целей не удалось. Войны не только продолжаются, но становятся все более частыми и более изощренными. Самую кровавую, самую главную, самую позорную для россиян войну, агрессию России против Украины, конечно, не смогло остановить никакое отстранение российской сборной от международных соревнований. Бойкот никуда не сублимировал злую кремлевскую энергию. Да и бойкот этот, может, через год или два и вовсе отменят. Кремлевская пропаганда вывернется в дни чемпионата. Хоть и не участвует в турнире, но сфабрикует, например, свою международную сборную попавших на турнир, выступающих в российской лиге парагвайских, тунисских, кабовердийских, панамских спортсменов и поспорят сами с собой, способна ли была бы такая умозрительная команда выйти, скажем, в четвертьфинал. В Москве многие по-прежнему уверены, что весь международный спорт вращается исключительно вокруг России. Недавнюю неудачу сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, например, объясняют тем, что эта команда деградировала из-за неучастия в соревнованиях якобы единственного достойного соперника, то есть красной машины. Метафорические значения в Кремле и на его окраинах ведут себя вот именно что агрессивно. Любое поражение объясняется русофобией, каждая победа возводится в ранг государственного триумфа. Моим дебютным мундиалем болельщика был всемирный турнир под номером 11 в Аргентине 1978 года. Для 13-летнего подростка это мероприятие оказалось не столько делом спортивным, сколько грандиозным жизненным откровением, распахнувшим окно в бескрайний многоцветный мир, картинка которого даже на черно-белом экране телевизора «Горизонт» разительно отличалась от унылого московского пейзажа во дворе блока бетонных многоэтажек. Антисоветская футбольная пилюля стала мощным лекарством против скуки и жизненной неуверенности. Где-то же есть другой, яркий мир, понял я. Турнир оказался фабрикой грез, производительной голливудской. Знатоки вопроса предполагают, что 104 матча нынешнего чемпионата мира вряд ли порадуют зрителей и экспертов общим высоким классом, поскольку качество турнира слишком размыто огромным количеством его экзотических участников. Но, надеюсь, даже в эти тревожные для всех и трагические для многих дни и месяцы футбол позволит всем нам взглянуть на окружающий мир в самых его разнообразных обличьях. Пусть даже в смешном, глупом, карикатурном, тщеславном или патетическом, но через футбольное окно мы наверняка увидим мир и в его прекрасном обличье тоже.
1: Журналист «Радио Свобода» Андрей Шарый об открывающемся сегодня чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Я вернусь в эфир в понедельник, 15 июня. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В России спорят о памятниках, об эмиграции, о будущем оппозиции. В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Решение вызвало бурные споры о культуре, памяти и месте русской классики во время войны. А тем временем Илья Яшин объявил о создании новой политической партии в эмиграции. Одни увидели в этом шанс на объединение, другие – повод для новых споров среди противников Кремля. Обо всем этом в обзоре социальных сетей в программе «Цитаты свободы». О сносе памятника писателю пишет активистка Екатерина Марголис у себя в Фейсбуке.
1: Но дело даже не в писателях, не в их наследии и даже не в биографии. Трепетное отношение и сознательное последовательное конструирование той же Ахматовой собственной биографии отчетливо прочитывается и в ее знаменитом высказывании о Бродском «Рыжему делают биографию». Дело за читателями. Литература и культура – ментальные территории. Культура связана с землей самой своей этимологией – земледелия. Памятники, повторю в какой раз, это проекция автора текста со страниц, с ментальных и культурных пространств на территории реальные, земные, их физическое присутствие в живом контексте современности. Образ автора из метафорической фигуры, из ряда букв или портрета на четвертой сторонке превращается в трехмерную фигуру реального пространства, обретает материальность – мрамор ли, бронза ли, гранит. Государство неизменно хочет контроля и рукотворности. Поэты же, от Горация до Пушкина, ценили памятники иные, нерукотворные, память и наследие. Но даже Ахматова, не скрывавшая своего отношения к Украине, украинскому языку и литературе, чем вызывало справедливое возмущение Лидии Корнеевны Чуковской, мечтала лишь об антигосударственном памятнике в очереди к тюрьме, к крестам. И если когда-нибудь в этой стране поставить задумают памятник мне. А вовсе не собиралась аукаться в Киеве или в Одессе. «Последняя с морем разрушена связь», — пишет она черным по белому. Не знаю, что хотел Булгаков, но сомневаюсь, что и при его отношении к украинскому языку и украинцам, опять-таки черным по белому, описанному в «Белой гвардии», он бы цеплялся за собственный постамент в Киеве, как это делают любители русского мира или индоктринированные вросшим в сознание мифом о великорусской культуре, которой почему-то, несмотря на ее заявленное априори величие, нужно непременно по собачьи метить территории своими истуканами. Но все очень просто. Если ментальная территория того или иного автора есть территория империи, шовинизма и пренебрежения к другой культуре, то и памятники на реальных улицах, с какими бы намерениями и в каком бы контексте они не были поставлены, изначально сегодня стоят именно как материальная метка ментальной территории империи. Их демонтаж – закономерный этап демонтажа империи на суверенной территории не только собственной страны, но и собственной головы и культуры. Дьявол же в деталях семантики. Почитайте прессу на разных языках. Слова «демонтаж» и «снос» отличаются лишь встроенной в семантику оценкой. Одно нейтрально, другое несет в своем значении разрушение, которое никогда не может быть нейтральным. А в реальности статую, демонтированный вчера в Киеве памятник Булгакова, просто передали в частную коллекцию дочери Николая Рапая, автора скульптуры. Памятник, кстати, был поставлен совсем недавно, в 2007 году. Колониализм имеет длительные, многогранные, многослойные и часто не всегда различимые сами жертвами последствия.
0: А вот что пишет украинский блогер Михаил Костров у себя в Фейсбуке.
2: Булгаков один из моих любимых писателей. Я не знаю, что значит слово «великий», кто может судить о величии, но его произведения переведены более чем на 50 языков. Его изучают и будут изучать в ведущих университетах мира. Де-факто Булгаков принадлежит человечеству. Его судьба и творчество тесно связаны с Киевом, и он навсегда останется киевлянином. Булгаков, безусловно, имел дар предвидения, поскольку Шариковщину предсказал с гениальной точностью. Можно снести памятник, уничтожить музей, даже сжечь книги на площади. Но память невозможно уничтожить. Перефразируя кота-бегемота, можно сказать, что время всех рассудит. В эти дни мне очень откликается та интонация, с которой профессор Преображенский относился к власти и ее чинушам. Интонация брезгливости.
0: Свое мнение высказывает писатель и историк Александр Желенин на своей страничке в Facebook.
3: Еще раз про икону русской интеллигенции. Булгаков и Путин. Что общего? Оба русские имперцы, оба презирают народ вообще и украинский народ в особенности. Да, выражают они это по-разному. Булгаков с помощью образов, собачье сердце, Путин, похохатывая над своим народом в узком кругу и публично отрицая право украинцев быть самими собой. На публике Путин, как типичный политик фашистского толка, должен быть отцом своего стада. И надо признать, этот образ ему удается. Стадо любит его. Булгаков, между прочим, не интеллигент. Он аристократ, элита. В традициях русской интеллигенции начала 20 века как раз было сострадание, сочувствие к народу. А для Булгакова народ Шариковы. Все свои беды мастер видит в том, что кругом одни Шариковы. И если их всех вновь посадить на цепь в будку, то его проблемы закончатся. Защиту от Шариковых Булгаков искал и нашел у тирана. Не буду повторять то, о чем писал в предыдущих постах. О том, как Иосиф Виссарионович ценил его творчество, помогал с трудоустройством в лучший московский театр, МХАТ и так далее. Булгаков высмеивает Шариковых в открытую, в своих произведениях. Путин ржет над ними втихаря, используя их в мясных штурмах. Каждому свое. А покушусь-ка я на святое, на Булгакова нашего Михаила Афанасьевича. Его, на мой взгляд, нужно демонтировать не только с Киевской улицы, но и с того постамента, на котором он стоит в головах постсоветской публики. Вне зависимости от литературного таланта, Булгаков был типичным русским имперцем. Прочтите его «Дни Турбиных». Эта пьеса нравилась Сталину, который смотрел ее несколько раз. Не случайно смотрел. Повторю здесь часть предыдущего поста о творчестве Булгакова и отношении к нему. 18 апреля 1930 года Сталин сам позвонил Булгакову и порекомендовал ему устроиться в Главный драматический театр Москвы, в МХАТ. И какая неожиданность! Булгакова тут же приняли на работу ассистентом режиссера. Проработал он там после этого 6 лет. В 1932 году Сталин лично распорядился, чтобы «Дни Турбиных» были восстановлены в репертуаре МХАТа после того, как в советской прессе в 1929 году пьесу назвали «извращающей украинское революционное движение и оскорбляющей украинцев». «Собачье сердце». По нему стонало и продолжает стонать от восторга позднесоветская и нынешняя постсоветская интеллигенция. Произведение это сколь талантливое, столь и реакционное по своей сути. Его основная мысль, очень четко проведенная Булгаковым, состоит в том, что есть скот, люди-животные, которые всегда должны оставаться в своем животном состоянии. Их задача служить истинным людям, своим господам, повиливать хвостиком и ни на что больше не претендовать. Чем более остроумно и талантливо такие вещи внедряют в сознание общества, тем хуже для этого самого общества, потому что оно обречено на то, что большая его часть так и останется быдлом. Но в таком случае нечего жаловаться, господа хорошие, когда это быдло, приходя к власти, имеет всех этих профессоров преображенских и их авторов во все щели.
0: Политолог и общественный деятель Дмитрий Спивак говорит у себя на YouTube-канале о сносе памятника следующее.
4: «В мире есть только две силы – доллары и литература», – так писал великий Михаил Афанасьевич Булгаков. «Сегодня большая литература проиграла». Потому что современные Швондеры и Шариковы снесли памятник автору на Андреевском спуске в городе Киеве. Снесли они, а стыдно почему-то мне. Стыдно за себя, за Киев, за Андреевский спуск, за киевские власти, за страну, за людей, за культуру, за литературу, за здравомыслие. Вот они снесли, потому что это потомки тех, кого создавал великий автор, гений литературы. Вот снесли, чтобы не читали, чтобы мы не видели их сущность. Снесли в угоду кому-то, в угоду чьим-то интересам, рассказывая про псевдопатриотические вещи, борьбу там с каким-то инакомыслием или там имперским воздействием чего-то. Стыдно мне еще и потому, что живого тогда автора, великого мастера Булгакова, гноил тогда ОГПУ и Сталин, загоняя в нищету и болезни, запрещая все, что он писал, изымая собачье сердце, не разрешая там ту же Белую гвардию, Дни Турбиных и так далее. И мы это запрещаем и сносим его памятник. То есть коммунисты его запрещали, и свободная демократическая Украина его тоже запрещает, снося его памятник. То есть Украина, которая за декоммунизацию, за борьбу с тем ненавистным коммунистическим режимом, по отношению к Булгакову идет абсолютно теми же путями. Бескультурие под призмой патриотизма – это и есть, собственно, та шариковщина, которую описывал-то автор. Ну и тоже вспоминаю гениальную фразу великого Булгакова, который говорил, что писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока политика будет в оппозиции к литературе. Ну вот, собственно, есть ощущение, что наша политика сегодня в оппозиции к культуре. Не нужен ни Булгаков, не нужна музыка Чайковского, не нужен Павел, никто не нужен. Единственный вопрос, что будем делать с нашим Тарасом Григорьевичем, который не всегда жил в Украине и не все писал на украинском. Что с Гоголем будем делать, с другими? А ведь Булгаков же киевлянин. Более того, даже Владимир Зеленский в 21-м году защищал тогда Булгакова и говорил, что украинские писатели не дадим в обиду и так далее. А сегодня придумывают. И вот осиротел и Киев, и Андреевский спуск. Мы осиротели.
0: Журналист Ростислав Мурзагулов у себя на Ютубе на фоне воздушной тревоги в Киеве говорит про памятник Булгакову такое.
5: Можно было считать Булгакова гением, он гений, мы все с вами его читали. А можно было его считать просто человеком, у которого вот такие вот воззрения, он просто высказывался по тем или иным вопросам. Слушайте, объективно, человек, конечно, говорил жестко, грубо антиукраинские вещи, против украинского государства, против культуры, против языка. А если бы не было войны, здесь бы это спокойно воспринимали. Здесь вообще воспринимают спокойно очень разные мнения. Но тогда, когда вот количество таких заявлений, типа булгаковских, перешло вот в то качество, которое мы сейчас тут имеем, знаете, Булгакова относится так, как относится. И, ну да, снесли памятник. Но все мои друзья пожали плечами, почти все. Сказали, ну, снесли. Как-то так.
0: Историк Дмитрий Стрезиевский у себя в Фейсбуке пишет следующее.
6: В лентах соцсетей не утихает плач по памятнику Михаилу Булгакову в Киеве. Причем свое возмущение выражают порядочные люди, выступающие против войны и Путина. У некоторых даже шок, мол, как так? Украинцы смогли. Булгаков же лично против них не воюет. Не вдаваясь в спор, правильное ли это решение или неправильное, и относясь к ряду книг Булгакова вполне положительно, попробую объяснить логику для антивоенно настроенных россиян. Основной мотив для негативной реакции – как же так? Булгаков хороший писатель, высмеивал советские порядки, родился в Киеве и умер за 10 лет до появления Путина на свет. В чем же он виноват? При этом не учитывается главное – памятники ставят не просто хорошим писателям, художникам, педагогам, композиторам. Памятники ставят выдающимся деятелям, которые еще и свои, то есть имеют явную и неоспоримую связь со страной. Булгаков для Украины явно не свой. Он русский и россиянин до глубины души, начиная с семейных корней, биографии и мировоззрения. Он вкладывал в уста своих персонажей насмешки над украинским языком, культурой и попытками создать государственность, причем без всякой рефлексии и не создавая персонажей с иным мнением, чтобы уравновесить такие высказывания. Нет сомнения, что он действительно так думал и показывал это на практике. Все его контакты с украинским были сугубо по принуждению, а вступление в ряды деникинцев – русское, искренний и добровольный выбор. Его произведение также исключительно русский взгляд. Киев для Булгакова – город в Российской империи, а потом СССР. Никакой привязки к Украине. Булгаков, исходя из украинской перспективы, не общее наследие, он чужой. Представитель той культуры, от которой современная Украина очень хочет дистанцироваться. По крайней мере, сейчас.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. российской эмиграции обсуждают инициативу Ильи Яшина по созданию новой политической партии. Сам Яшин говорит о необходимости объединения и подготовки к будущим переменам в России. Однако в соцсетях уже спорят, нужна ли оппозиции еще одна политическая структура и сможет ли она преодолеть старые разногласия. Как пишет об этом у себя на странице сам Илья Яшин?
2: В субботу прошло очередное заседание Оргкомитета Российской демократической партии. Давайте поделюсь главными новостями. Первое. Учредительный съезд партии состоится 12 и 13 июня в Берлине. В нем примут участие около 120 делегатов, среди которых немало известных людей, политиков, бывших депутатов, журналистов, правозащитников, активистов и т.д. Второе. Рабочее название партии «Мирные силы России» МСР. Третье. Оргкомитет подготовил основные документы партии, которые будут вынесены на съезд. Таких документов три. Декларация партии, которая заявит о ее учреждении. Манифест партии, который отражает наши ценности. Устав партии, который регулирует ее работу. Четвертое. Учредительный съезд пройдет в течение двух дней. 12 июня делегаты будут работать в закрытом режиме, рассмотрят и примут программно-уставные документы, а также тайным голосованием выберут руководящие органы партии. 13 июня мы откроем съезд для прессы. Этот день будет посвящен в основном политическим выступлениям избранных накануне руководителей партии и гостей съезда. Пятое. Сегодня мы открываем аккредитацию для СМИ. Если вы журналист, желающий посетить съезд и осветить его работу, направьте заявку на электронный адрес. В заявке, пожалуйста, укажите вашу фамилию и имя, а также медиа, которое вы представляете. Кроме того, уточните, пожалуйста, планируете ли вы вести видео или фотосъемку. Ну и пожелайте нам удачи.
0: О том, как правильно заниматься политикой и миграцией, говорит Илья Яшин у себя на Ютубе.
8: Как вообще можно заниматься российской политикой, находясь за пределами России? И вот мой ответ. Мы должны создать политическую партию. Именно так. Ни фонд, ни клуб единомышленников, ни ассоциацию. Мы должны создать настоящую политическую партию. И прямо сейчас я тезисно объясню, почему это важно и своевременно. Первое. Как и многие мои соратники, я занимаюсь политикой не первый год. И я убежден, что задача политиков не просто просвещать общество, объяснять какие-то волнующие людей проблемы или комментировать текущие события. Задача политиков – бороться за власть в своей стране. А политическая партия – это в первую очередь инструмент борьбы за власть. Мы с вами видим, что партийная система в России фактически разрушена за годы правления Путина. Оппозиционные партии внутри страны или запрещены, или жестко придавлены к земле ментовским ботинком. Те же партии, которые как-то функционируют и сохраняют фракции в Госдуме, по сути являются группами, которые напрямую управляются с администрацией президента. Все они – партии Путина и партии войны. Создание же независимой партии, пусть и за границей, это четкий сигнал российскому обществу, сигнал всем нашим единомышленникам. Мы поднимаем знамя и открыто декларируем, что есть политическое и организованное объединение людей, которые ставят перед собой задачу прийти к власти в России, обеспечить нашей стране мирное, свободное и демократическое развитие на основе гражданского согласия и добрососедских отношений с другими странами. Цитируя классика, есть такая партия. Мы заявляем обществу, вот наш манифест, который отражает наши ценности, вот наша программа, вот наше коллегиальное руководство. Если вы разделяете наши ценности, наши цели и задачи, вы можете стать частью этой политической партии. Второе. Мы приглашаем сторонников оппозиции к совместной политической работе. Если вам надоело быть безучастными наблюдателями, вы можете стать членом партии, партийным организатором, вы можете создавать партийные ячейки и избираться в руководящие органы. Понятно, что тут есть значительный нюанс. Если вы живете в безопасности за границей, то такую работу можно вести открыто, публично и легально. Если же вы физически находитесь в России, то подобная деятельность сопряжена с большими рисками, поскольку независимая политика в России, ну, по сути, приравнена властями к уголовному преступлению. Поэтому мы продумываем механизмы защиты наших сторонников внутри страны. Это отдельный большой разговор, которому мы уделяем существенное внимание. Но так или иначе, наша партия создается не как закрытый клуб, а как демократическая организация с коллегиальным руководством и широкой клавиатурой действий.
0: О том, как работает со журналистом с новой партией, рассказывает Мария Безрук из литовского Делфи у себя в Фейсбуке.
1: Воскресное утро омрачилось тем, что Илья Яшин отказал мне в аккредитации на съезд своей новоиспеченной партии МСР. Дети, узнав об этом, возмутились. Как так? Мама, ты же так его поддерживала, пока он был в тюрьме. Сложно объяснить чистым созданием, воспринимающим мир с обостренным чувством справедливости, почему человек, которому моя 8-летняя дочь отправляла в колонию рисунки, едва освободившись, превратится в скромное подобие того, с кем активно борется на словах. Горько наблюдать за тем, как оппозиционные политики в изгнании вместо консолидации антивоенных россиян активно занимаются их разобщением. Не желая видеть на своем съезде тех, кто может задавать неудобные вопросы, Яшин и его команда выстраивают зеркало той системы, борьбу с которой они декларируют. Вспоминается случай из довоенных времен, когда мне было отказано в аккредитации на пресс-конференцию с участием Нарышкина. На вопрос, в чем причина, пиар-служба РИА Новостей сослалась на ФСО, сотрудники которой утверждали списки журналистов и сочли меня неблагонадежной. «Извините, мы вас знаем как серьезного профессионала, но тут мы бессильны», — посетовали коллеги из агентства. «Что ж, можно поздравить организаторов первой оппозиционной партии в эмиграции. Вы действуете строго в фарватере ваших оппонентов, пренебрегая демократическими постулатами свободы слова».
0: На раскол партии намекает у себя в Твиттере и Олег Кашин.
3: Илья Яшин отказался комментировать вот так публичное заявление Максима Резника. Представители команды Яшина в разговоре с корреспондентом «Вот так» подтвердили, что конфликт существует, но, по их словам, не имеет под собой никакой политической составляющей. Разногласий в вопросах будущего управления партией ранее также не возникало. Основная причина раздора, по словам одного из собеседников, лежит в другой плоскости. Максим Львович сейчас болен, и ему нужно лечиться. Это довольно тяжелая ситуация, поэтому мы приняли решение не комментировать ее перед съездом. Источник «Вот так», знакомый с организационной работой партии, объяснил, что речь идет о проблемах Резника с алкоголем. В свою очередь, Резник не стал отрицать сам факт алкогольной зависимости. Он подтвердил «Вот так», что в связи с перенесенным гипертоническим кризом и микроинфарктом прошел курс медицинского лечения и медикаментозной терапии алкогольной зависимости с применением длительно действующего блокирующего препарата. Резник разговаривал с журналистом «Вот так» из больницы вскоре после успешного завершения хирургической операции. «Мое физическое и интеллектуальное состояние оцениваю как хорошее. Это подтверждается не словами, а результатами работы. За последнее время мной был подготовлен объемный пакет документов, в том числе проект новой редакции устава. Поэтому считаю правильным обсуждать не слухи и ярлыки, а содержание подготовленных мной предложений», — заявил Максим Резник. При этом Резника уже исключили из чата оргкомитета партии. По его словам, это произошло по инициативе Яшина, обосновавшего это проблемами коллеги-политика с алкоголем.
0: Журналист Александр Хоц у себя в Твиттере гораздо более критичен к новой партии россиян.
9: Забавно наблюдать за перепалкой Максима Резника и Ильи Яшина по поводу структуры новой партии, которую Яшин создает с прицелом на выборы. По сути, Резник обвиняет коллегу в бонапартизме, упрекая в том, что он планирует партию под себя, в ущерб демократии и коллективному руководству. Посмотрим, чем закончится этот цирк, где миротворцы занялись любимым делом – устройством очередной бессмысленной структуры, которая никак не влияет на жизнь в России. В этом заключается роковая ошибка легалистов, которые видят любое политическое действие только через призму институтов, кресел, депутатских и прочих органов. Но в эпоху смуты никакие институты в распадающейся России не работают, а уж тем более из эмиграции. Повторить финт Ленина, который создал партию до возвращения на родину, Яшину не удастся, потому что в путинской России у либералов нет достаточной социальной базы. В случае краха системы главную роль будут играть силовые структуры и мафиозные кланы, которые займутся силовым переделом власти. К этому и надо готовиться. Но никаких мирных эмигрантов к власти не допустят. По сути, Яшин повторяет ошибку системного политика Навального, который тоже делал ставку на выборы, партийную работу в виде штабов и на легальную борьбу по правилам режима, почему-то веря в силу институтов, которых уже не было. После Путина от правового государства осталось пепелище, и всерьез надеяться, что с помощью мирных процедур можно оттеснить хозяев жизни от их властного ресурса, может только сумасшедший. В России нет выборов, потому что нет электората и гражданского общества в целом. Фашизация, которую мы видели при Путине, это глубинный процесс, необратимого распада общественного организма. Возродить на базе этой мертвой субстанции какое-то общество, способное к выборам и идейной организации, это все равно, что ждать от трупа активной жизненной позиции. Но в морге не бывает выборов. Судьбу мертвецов решают хозяева морга. Не случайно Яшин сформулировал главный вопрос россиян. Люди хотят мира и покоя. Мол, отстаньте от нас своей войной и политикой. В одном из текстов Яшин напомнил, в декабре 2011 года, выступая на 100-тысячном протестном митинге в Москве, Алексей Навальный сказал: «Я вижу на этой площади достаточно людей, чтобы взять Кремль штурмом, но мы – мирная сила. И где теперь этот политик, сделавший ставку на мир с фашистским режимом?» Короче говоря, вся эта партийная возня вокруг фейковой партии мира, которая якобы сможет занять место в драке за власть и на что-то повлиять из-за миграции, это не просто бессмысленная, а вредная затея, потому что она отвлекает от единственного способа повлиять на судьбу России, от помощи Украине раздавить империю силовым путем. Поэтому, в какой бы конфигурации ни расселись в кресло эти голуби мира, их партия останется позорным и бессмысленным проектом в истории русской эмиграции.
0: Блогер Сергей Беспалов пишет в своем фейсбуке:
2: «Самое время про политику написать. Илья Яшин собрался создавать новую партию. Пару недель вся лента была в подколках Илье по этому поводу. В рамках концепции «Если Невзлинские против колхозов, то я за» напишу пару мыслей. Первое. Читаем Конституцию России. Илья может делать, что хочет. Второе. Эту бы энергию да на выборы в Кнессет Израиля. Третье. Нет, не пойду и не собираюсь поддерживать. У Ильи свое право, у меня свое». А по поводу партстроительства давно есть у меня в голове одна мысль. Все партии мира можно условно разделить на партии идей, партии интересов. В первом случае партия продает свое видение мира и устройство государства. Во втором – интересы избирателей в самом бытовом смысле этого слова. Партии первого типа в России были – СПС и Яблоко, например. А вот со вторым типом в России справился только Путин, который приписал себе все хорошее и продал женщинам 55+, как основному голосующему населению страны. Так что, что бы там ни думал Невзлин, без него кто-то придумает, как говорить с россиянами, получится у Ильи хорошо. Не получится, на нем свет клином не сошелся.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
6: Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем...
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Американский час с Александром Генисом. Впервые в эфире 6 июня 2011 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Интеллектуалы в политике. Сорокин. Писатель и диссидент. Памятник Бродскому. Музыка независимости. Как китайцы путешествуют по Европе. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым.

0: Сегодняшний «Американский час» откроет Нью-Йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я хотел бы начать наш сегодняшний разговор с 90-летия Сахарова. Этот юбилей, который так или иначе отметили во всем мире, прошел в несколько смутном настроении. Много писали о том, что бы было с Сахаровым сегодня и насколько актуально его наследие?
1: Ну, во-первых, выяснили, спрашивая у людей на улицах, проводя такие мини-опросы, что молодежь современная просто-напросто не знает, кто такой Сахаров.
0: И это, конечно, трагично, потому что Сахаров стоял у развилки, может быть, самой важной в истории России. В связи с этим я хотел бы обсудить с вами статью, которая недавно появилась в «Нью-Йорк Таймс». Эту статью написал американский журналист, политолог Марк Мойер, который провел много времени в Ираке и изучал как раз переходный период, который во многом похож на то, что происходило в России во время перестройки. Он пишет о том, что интеллектуал – это самый неподходящий лидер в эпоху революции.
1: И да, и нет. Потому что, конечно же, интеллектуалы – это особая каста, а политики – это тоже особая каста. Люди склонны о политиках говорить чрезвычайно уничижительно, как будто это не профессия. А это такая же, по-моему, реальная профессия, как и поэт, как инженер, как любая творческая профессия. Она требует определенных навыков, она требует определенных способностей, определенного психического склада.
0: Политиков не любят, но интеллектуалов в Америке, во всяком случае, тоже не любят. Я не раз встречался здесь с высказыванием, не знаю, кому оно принадлежит, потому что его приписывают всем. Это такой апокриф, который ходит от одного к другому. Последний раз это якобы сказал Эйзенхауэр. Так вот, согласно этому афоризму, считается, что правительство, набранное наугад из телефонной книги, будет лучше, чем правительство, созданное из профессоров университета.
1: Я, вы знаете, склонен с этим согласиться, потому что интеллектуалы действительно оказывались слабыми и неэффективными политическими лидерами.
0: С одной стороны, это так, но, как всегда, можно найти и другие примеры. Например, возьмем Прибалтику. Во время переходного периода, во время всех этих хоровых революций, характерно, что именно интеллектуалы возглавили правительство и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и смогли построить общество, которое смогло войти в НАТО, войти в Европейский Союз, и вот пройти через такую трудную историческую фазу.
1: Я напомню об имени, которое я сейчас склонен забывать. Леопольд Сенгор, президент Сенегала с 1960 по 1981 год. Он был незаурядным поэтом, писал по-французски и пользовался большим уважением как поэт. И одновременно довольно твердой рукой правил Сенегалом. И о нем остались воспоминания как о лидере авторитарного свойства, но одновременно и как бы понимающего тот мир, в котором он жил.
0: Ну хорошо, тогда я напомню другую фамилию интеллектуала, который, на мой взгляд, является лучшим президентом нашего времени, а именно Вацлав Гавел, который сумел не только вернуть Чехословакию в западную цивилизацию, но и сумел осуществить бархатный развод Чехии и Словакии. Без конфликтов, без кровопролития. По-моему, это гениальное достижение.
1: Ну, у Гавела еще, когда он был президентом, находились ожесточенные критики, как внутри Чехословакии или Чехии потом, так и вне ее. А уж когда он ушел, и на его место пришли прагматические политики, и тем более к его наследию сейчас, по-моему, в самой Чехии относятся все более скептически.
0: История расставит все по своим местам, и, конечно, это судьба демократических вождей. Как только кризис минует, они становятся не нужны. Вспомним, что Черчилля тоже выгнали сразу после победы во Второй мировой войне, так что это нормально. Вопрос другой. Так все-таки какой же вывод? Может интеллектуал быть у власти или нет? Есть ему там место или нет?
1: Россия, по-моему, это страна, которая не склонна видеть интеллектуалов у власти. И, в свою очередь, российские интеллектуалы оказываются, хотя они любят поговорить о политике и любят давать советы правительству, когда они находятся на зрительских трибунах, никто из них не захотел реально заняться политикой.
0: Но Сахаров хотел. Сахаров готов был этим заниматься как раз. Ему не дали.
1: Сахаров, может быть, был недостаточно харизматической личностью для того, чтобы возглавлять государство в том или ином виде. А посмотрите на Солженицына, который был, безусловно, харизматиком, и которого обвиняли в таких вот диктаторских устремлениях, но который каждый раз, когда дело доходило до того, чтобы реально как-то подхватить вот эти государственные вожжи, довольно твердо от этого отказывался. И он даже не кокетничал.
0: Мы недавно с Татьяной Толстой беседовали на эту тему и пришли к выводу, что если бы наше было идеальное правительство, то президентом России был бы Сахаров, а его премьер-министром Гайдар.

0: Недавно в Нью-Йорке прошел съезд пен-клуба. Такое любопытное собрание, во время которого представители литератур самых разных стран собираются в Нью-Йорке и ведут беседы с журналистами, со зрителями, с другими писателями. Это такой публичный форум авторов. И на этот раз среди них был писатель, лауреат нашей премии «Либерти» Владимир Сорокин. Я хочу напомнить, что Сорокина еще не так давно не пускали в Америку, ему не давали визу, потому что его перепутали с его персонажами. И на этот раз он приехал в Америку, я бы сказал, триумфально. Вышло две книги его в переводах. И встречали Сорокина с большим интересом. В «Нью-Йорк Таймс» было огромное интервью с ним, в котором Сорокин сказал немало интересного.
1: Мне кажется, наиболее примечательным в этом интервью было то, что он принял свою позицию, а эта позиция для него новая, а в Америке же она, как мне кажется, доминирует, когда рассматривают Сорокина. Его здесь считают писателем-диссидентом.
0: Сорокина, может быть, еще никем не считают, но всех русских писателей считают диссидентами. Привыкли в каждом русском литераторе видеть Солженицына. И это в данном случае с Сорокиным во многом правильно.
1: Эта репутация началась с его книги «День опричника», которая как бы поделила сторонников Сорокина на две части. Есть такие, которые считали эту книгу попыткой Сорокина стать мейнстримным автором, начать соревнование с Пелевиным. А другие, и я, между прочим, в их числе, характеризовали «День опричника» как, быть может, наиболее удачное произведение Сорокина, потому что в нем совместились, как мне представляется, его лучшие качества. Потрясающее умение стилизации. Он непревзойденный стилизатор. Другого такого, по-моему, новая русская литература вообще не знает. Интересные очень философские позиции и, в данном случае, политическая острота и актуальность темы и сюжета.
0: Вот именно об этом Сорокин и сказал своим американским слушателям и журналистам. Он сказал, да, все, я согласен, я диссидент. Потому что эту книгу «День опричника» он сравнивает с книгой Орвелла 1984. И он считает, что это роман предупреждения. И, в общем, это сатира, это гротеск, это черный юмор, но это открытая диссидентская вещь. И сам Сорокин стал на эти позиции, что отнюдь не характерно для той школы, в которой он вырос, правда?
1: Да, в том-то и дело, потому что его ранняя проза была экспериментальной, что и принесло ему широкую известность в узких кругах, как в таких случаях говорят. И там, где его несли как знамя, как какую-то икону модернистского движения, казалось, что он не может быть и не должен быть актуальным писателем. Он не должен обращаться к обществу в целом с каким бы то ни было манифестами. А в этом смысле «День опричника» — это, конечно же, сатирический манифест.
0: Знаете, я разговаривал с Сорокиным на эти темы еще в 1990 году. К тому времени борьба советской власти, диссидентская литература уже по-своему стала банальной, даже несколько пошлой. И вот эта вот группа, к которой он примыкал, московских концептуалистов, они рассматривали себя выше политики. Главная их эстетическая позиция была такой. Они ссылались на опыт Пикассо, который сидит в Париже и смотрит, как ходят немецкие танки, а он рисует яблоко. Вот они будут рисовать яблоко и не будут заниматься политикой. Но интересно, что если советская власть не смогла вывести из себя Сорокина, то постсоветская смогла.
1: Вы знаете, путь писателя-диссидента очень нелегкий. И те люди, которые нападают Сорокина за то, что он вступил на этот путь, которым кажется, что вот на этом пути можно пожинать легкий успех, тиражи, заработки и так далее, они заблуждаются, потому что это мучительный путь. И вот, скажем, «Метель», недавняя книга Сорокина, показывает, как трудно

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: В Москве открылся памятник Бродскому. Он не успел к круглому юбилею, к 70-летию Бродского, но почти попал к дню рождения. 24 мая исполнилось день рождения Бродского, а через несколько дней открылся, наконец, памятник. Я видел его только в проекте, когда год назад я был в Москве, во время юбилейных чтений в честь Бродского, Георгий Франгулян показал нам проект этого памятника. Сейчас он стоит в Москве, и этот памятник чудесно описан, по-моему, Еленой Дьяковой в «Новой газете». Я прочту кусочек, чтобы мы с вами имели представление о том, как он выглядит. Этот памятник Бродскому почти плоская тень, почти стаффаж или барельеф, лишенный опорной стены. Что-то петушье в запрокинутом, отлично выделанном профиле. Силуэт готов и взлететь, и рухнуть. Любезный, усталый, надменный при галстуке тонкой чеканки Бродский поздних фото, стильный портрет Набиалиата, человек иной и новой для Москвы породы, природы. Все это видно, если смотреть на монумент с фасада. Правда, мы знаем такого Бродского. Это действительно, конечно, похоже на описание, да, его поздней внешности. Но можно смотреть, продолжает Дьякова, и с испода статуи барельефа. Он открыт зрителю. Там вогнутый силуэт, почти анатомическая модель в тенях, зеленых венах и тромбах патины. Он вдавлен изнутри в свой же отточенный профиль. Сам себе двойник. С фасада блестящий американский интеллектуал, с испода русский поэт, петербуржец 20 века, ссыльный в архангельской деревне. В целом Бродский. В общем, конечно, мне нравится вся идея памятника. Вопрос другой. Как бы сам Бродский отнесся к этому?
2: Мне кажется, что этот памятник является одной из попыток Москвы апроприировать петербургского поэта. И в этом плане, я думаю, Бродский скорее бы отнесся к этой идее скептически, потому что для него противопоставление Москвы и Петербурга имело существенное значение, и он, конечно же, себя ощущал коренным настоящим петербуржцем в прошлом и настоящим нью-йоркцем, если угодно, в настоящем. Но Москва – это такой город, который действительно любит и может, и делает это, она подгребает все под себя. Вот она подгребла под себя и Бродского.
1: Соломон, а вы когда-нибудь разговаривали с Бродским о памятнике? Возникала эта тема в ваших беседах?
2: Знаете, у него же есть известные строчки. «Я памятник воздвиг себе иной к постыдному отечеству спиной». У него было амбивалентное отношение вообще к памятникам, и в стихах это амбивалентное отношение не раз проскальзывало, потому что у него не раз появлялись сатирические строчки, посвященные тем или иным монументам. Но думаю, что он, как и всякая крупная творческая фигура, задумывался о том, будет ли ему поставлен когда-нибудь где-нибудь памятник. Я помню, у меня был разговор с Баланчиным, который говорил, что его совершенно не интересует, будут ли после его смерти идти его балеты, что балет — это очень такое эфемерное предприятие. И я сказал ему: Георгий Мельтонович, неужели вам ни в каком качестве не хотелось бы остаться? Он задумался и сказал: ну, может быть, небольшая статуя.
1: Надо сказать, что у Бродского к скульптуре особое отношение. Вспомните его пьесу «Мрамор». Там ведь фигурируют античные бюсты. И, как вы помните, он все бюсты сбросил в колодец, но один оставил. Овидия, говорит, личные отношения у него были с Овидием.
2: Он сам говорил о своем творчестве, что ему бы хотелось, чтобы остались какие-нибудь крысиные хвостики, как у Архилоха, и по ним нужно было бы восстанавливать, как при археологических раскопках, облик поэта. Но, как мы с вами знаем, существует бронзовый бюст Бродского, который был сделан еще при жизни, с натуры, и который Бродскому настолько, как мы знаем, понравился, что он добился того, что его отправили в Петербург, где он, по-моему, стоит и до сих пор где-то.
1: Я думаю, что даже не столь важно, как отнесся бы Бродский к своему памятнику. Его уже нет. Но важно, что этот памятник может сыграть в русской культуре роль, подобную той, которую играл памятник Маяковскому в Москве 60-х, где собирались поэты, где читал Евтушенко свои стихи, Вознесенский, где создавалась культура оттепели, которая так сильно повлияла на наше поколение. И, может быть, бронзовый Бродский окажет такое же влияние на следующее поколение, как живой Бродский на нас.

0: Музыка независимости. Соломон, кто у нас сегодня?
1: Вы знаете, мы показывали все творчество композитора в связи с нашей темой «Музыка независимости». Но ведь музыка, как мы знаем, не звучит сама по себе. Ее доносят до слушателей-исполнителей. И сегодня я хочу сказать об Алексее Любимове в связи с этим. Одном из моих самых любимых современных музыкантов. Он и пианист, и клавесинист, и органист, и дирижер. И блестящий писатель о музыке, когда он пишет и говорит о музыке, это всегда очень интересно. Ему 66 лет, он живет в Москве и Франции, преподает в Московской консерватории, где он специализируется на аутентичном исполнительстве. Вещь до сих пор в России довольно редкая, и именно благодаря усилиям, стараниям Любимова аутентичное исполнительство нашло себе место в Московской консерватории. Так вот, Любимов сделал, как, может быть, никто другой, много для пропаганды вот тех композиторов из бывших советских республик, о которых мы говорим в наших передачах «Музыка независимости».
0: Соломон, прежде чем вы покажете его творчество, я хотел бы задать вам технический вопрос. Музыка, о которой мы говорим, она очень непростая, она сложная уже потому, что это минимализм часто. И часто в этой музыке пауза занимает больше места, чем ноты. Как ее слушать? Вот как вы, специалист, слушаете музыку, которая так не похожа на Моцарта или Баха?
1: Как раз эта музыка не обладает внешним набором каких-то особенных технических вот таких выкрутасов. В этом смысле она скорее простая. Ее не так просто воспринимать потому, что слушание этой музыки требует величайшего напряжения, величайшей сосредоточенности внутренней. Вот в чем дело. Ее нужно слушать очень внимательно. Конечно, лучше ее слушать в концертном зале, где тебя окружает тоже аудитория, которая так же настроена, как и ты. И это всегда высказывание очень личностное, очень тихое, доверительное от одного человека, от одной личности к другой. И Любимов обладает вот этим вот необыкновенным даром персонального исполнения этой музыки, когда кажется, слушая Любимова, что ты остаешься один на один с творчеством этих композиторов. Я всегда с особым чувством вспоминаю выступление Любимова здесь, в Нью-Йорке, в концертном зале Стейнвея, фирмы, которая выпускает фортепиано. И Любимов там играл целую группу произведений тех авторов, которых мы представляем в нашей серии «Музыка независимости». И это произвело особое впечатление. Это не большой зал, собралась очень единодумающая, если угодно, аудитория. Он играл вот так вот доверительно, интимно. Фортепиано звучало почти как человеческий голос. И вот тогда прозвучала пьеса Тиграна Мансуряна под названием «Ностальгия», в которой Мансурян, армянский композитор, протягивает какие-то неуловимые нити к армянской культуре прошлого. Причем Мансурян часто говорил, что композиторы, которые на него оказали особое влияние, это были Шопен, Дебюсси и Мессиан. Все очень тонкие, изысканные авторы, мастера миниатюры, мастера фортепианной музыки. И отзвуки этих композиторов, конечно, слышны и в «Ностальгии» Тиграна Мансуряна в исполнении Любимова.

Любимов на вид до сих пор наивное дитя, хотя, как я сказал, ему 66 лет, но на самом деле это очень твердый человек, очень энергичный человек, настойчивый, потому что пропаганда тех авторов, о которых я говорил, а он доносит их музыку уже много десятилетий до аудитории, она требует колоссальных сил. Сопротивляются менеджеры, сопротивляются директора концертных залов, никто не хочет усложнять этих программ. Любимов всегда настаивает на своем, он бескомпромиссен. Это настоящий рыцарь современной музыки. И один из его любимых композиторов — это Валентин Сильвестров, украинец, о котором мы уже говорили. И вот в том же концерте в Нью-Йорке, о котором я вспоминал, прозвучала потрясающая пьеса Сильвестрова «Вестник», наполненная реминисценциями из подлинных тем Моцарта или тем а-ля Моцарт. Это некий пастиш. И одновременно воспоминания как бы о покойной жене Сильвестрова, Ларисе Бондаренко, которая сыграла огромную роль в его жизни. И вот это нечто как бы неописуемое по своей прозрачности, легкости, грусти и одновременно вот какой-то светлой

0: Говорит Радио Свобода. Вы услышите во второй части «Американского часа», как китайцы путешествуют по Европе. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым.
1: Голосовой помощник Радио Свобода.
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Золотой запас свободы. «Американский час» с Александром Гиннесом. Впервые в эфире 6 июня 2011 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа». Как китайцы путешествуют по Европе. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Вылазка за железный занавес была самым драматическим переживанием в жизни всякого гражданина тоталитарного общества. В России, к счастью, сейчас уже изрядно об этом позабыли. Но я-то хорошо помню себя и свой первый шок от встречи с Западом, который я испытал не в соборе или в музее, а в венском супермаркете со 100 сортами колбасы вместо одной отсутствующей. Поэтому я всегда с сочувствием и пониманием относился к советским туристам, когда встречал их в своих путешествиях. Что говорить, советский турист за границей был ее самой экзотической деталью. Как, впрочем, и я для них. Это выяснилось на Эгейском пляже возле циркового шапито с фанерными зверьми. Неподалеку от льва загорал его укротитель. На меня он смотрел, не моргая, но и решительный разговор у нас, как у Остапа Бендера со Скумбриевичем, произошел вдали от суши. Бронзовый атлет плыл за мной мощным брасом. Я от него, как умел, то есть по собачьи. Преодолев 3 рывка, разделяющие нас часть очень синего моря, он отрывисто спросил: «Твой ягуар?» «Мне кажется, — ответил я, с трудом вынырнув, — что хищники по вашей части». Речь, оказывается, шла о запаркованной на берегу машине, которую я умею отличать только по цвету. Но циркач мне не поверил. Он твердо знал, что иммигранты не станут продавать родину по дешевке. Теперь, когда отечественные туристы стали привычным антуражем западных стран, об этом смешно вспоминать. Сегодня пришла пора других новичков на Западе – китайцев. Недавно в журнале «Нью-Йоркер» был опубликован отчет американского журналиста, посетившего Европу вместе с экскурсантами из Китая. Они смотрели на Европу, он смотрел на них. Сегодня я попросил Владимира Гандельсмана пересказать для наших слушателей этот очерк, рассказывающий о том, каким видят Запад жители все еще коммунистического Китая.
2: Это путешествие началось с того, что накануне одного из недавних новогодних праздников, накануне года кролика, газеты буквально запестрели рекламой, приглашающей к зарубежным поездкам. Корреспондент «Нью-Йоркера» Иван Оснос решил отправиться с одной такой туристической группой из Китая в Европу.
1: Простите, Володя, я вас сразу перебью, чтобы объяснить, откуда у американского журналиста такое демонстративно русское имя. Дело в том, что его отец – известный издатель, который напечатал в Америке всего «Аксенова». Ну вот, а теперь продолжайте.
2: Так вот, Иван выбрал тур под названием «Классическая Европа». Об этом его и, соответственно, наш рассказ. Тур 5 стран за 10 дней, перелет во Франкфурт, отели, еда, страховка, все вместе в переводе на доллары 2200. Кроме того, каждый обязан внести денежную гарантию в размере 6700 долларов. Это больше, чем двухгодичная зарплата среднего рабочего. Зачем? А на случай, если кто-то вдруг исчезнет за границей. В путь отправилось 38 человек. В предписаниях было написано, во-первых, не брать с собой никаких подделок европейских товаров. За подделки на таможне штрафуют. Другое предупреждение – не давать денег цыганам. Если они просят показать бумажник, немедленно звать на помощь гида. Никаких разговоров с незнакомцами. Если кто-то просит его сфотографировать, значит, скорее всего, он вор.
1: Прямо по Конфуцию, для которого опора государства – благородные мужи, постигнувшие необходимость неукоснительного соблюдения установленного порядка. Но кто же эти туристы, которые могут себе позволить такую соблазнительную и такую недешевую по китайским стандартам поездку? Каков их социальный статус?
2: Все туристы – средний класс. Огромное сообщество, насчитывающее в Китае уже около 200 миллионов человек. Для большинства это первое путешествие из Азии в Европу. Неудивительно, что едва сели в самолет, как мальчик лет 10 поинтересовался у Ивана, у всех ли иностранцев такие длинные носы. Путешествие началось. Говорили по-китайски, но лет 18 сосед восклицал по-английски, когда удивлялся чему-нибудь. «О, моя леди Гага!» Это он подхватил в школе. Все у них расписано. Гид попросил сверить часы. Он в пути главный, и переводчик, и культуролог, и советчик. Не тратить драгоценные минуты на фотографирование. Вычислено французскими учеными, что оптимальная продолжительность экскурсионной лекции 75 минут. Еду вымачивать в кипятке перед тем, как лечь спать. Это для того, чтобы наверстать разницу во временных поясах. Есть много фруктов, чтобы сбалансировать европейское злоупотребление хлеба и сыра. Ну и так далее, множество предписаний.
3: Одно из них, насколько я знаю, есть только китайскую еду. Ну а как они передвигаются по самой Европе?
2: На автобусе. Здесь тоже забавное замечание автора. В Китае шофер автобуса – это супермен, который может быть за рулем 24 часа. В Европе всего 12. Переездил – штраф 8 тысяч евро и лишение прав. Последнее предупреждение гида – не прятать деньги в гостиницах, чтобы потом их не забыть. Некоторые туристы прячут деньги в туалете, в вентиляционных трубах, в занавесках. Итак, первая остановка – Триер, Германия. Очень популярное для китайских туристов место.
3: Это же родина Маркса. И когда-то коммунисты Китая ездили сюда смотреть памятник Карлу Марксу, как и советские туристы, впрочем.
2: Да, в путеводителе, написанном каким-то дипломатом, сказано, что это китайская Мекка. Музей, к счастью, был закрыт, осмотрели снаружи. Гид, его звали Ли, сказал, что чем скорее здесь закончим, тем скорее доберемся до Парижа. Рядом был ресторан «Дольче Вита». Потом какой-то ребенок завопил «хочу в супермаркет». Человек лет 50, глядя на барельеф Маркса, сказал, «Немногие в Америке знают это имя, не так ли?» «Больше, чем вы думаете», — ответил Иван. «Наши молодые», — продолжал китаец, — «ничего об этом не знают». Около китайской Мекки простояли 11 минут и пошли в супермаркет.
3: Это тем удивительнее, что до недавних пор китайцы никогда не странствовали ради удовольствия. Конфуций строго наставлял, пока родители живы, не покидай их.
2: Да, это так. И все-таки буддийские монахи в древности наведывались в Индию и даже добирались до Африки. В течение столетий китайцы оседали в разных странах. Но Мао считал туризм антисоциалистической затеей и так продолжал. Продолжалось до 1978 года, когда он помер. Тогда стали ездить не только по работе или для учебы. Сначала к родственникам в Гонконг, Таиланд, Сингапур и Малайзию. С 1997 года в другие страны. В прошлом году, представьте себе, более чем 57 миллионов китайцев ездили за границу. Китайский туризм процветает и занимает третье место в мире. А скоро число туристов удвоится в пределах нескольких лет. Но вот Европа не была в числе фаворитов для туризма. Зато сейчас по-другому. Как раньше аппаратчики посещали дом Маркса, ныне более изысканные китайцы ищут места, чтобы насладиться чем-то, что присуще их вкусу. Например, едут в Кембридж полюбоваться ивами на берегу реки. «Они стоят, как невесты на закате», – так писал об этих ивах китайский поэт в начале 20 века, учившийся на Западе. Есть еще одна специфическая приманка. В Европе можно разом объездить множество стран за одну неделю. Как сказал гид Ли, в Китае, кажется, предпочтительнее купить 10 вещей за $100, чем одну за ту же цену.
3: А англичане говорят, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Вообще, нравы, привычки китайцев и европейцев весьма различны. По этой причине, вероятно, возникает немало недоразумений.
2: Ну, конечно. Например, китайский гид говорит, что надо привыкнуть к европейской медлительности. Когда вы покупаете что-то в Китае, продавец обслуживает одновременно троих и никогда не ошибается в сдаче. А здесь по одному. Ли описывает и изображает стиль средиземноморской жизни – просыпаются медленно, чистят зубы, готовят кофе и прочее, прочее. Все туристы смеются. Нет, он не говорит, что европейцы дураки, иначе они бы не создали такую технику. Но они понимают как-то математику на свой лад. Он восхищается уровнем жизни в Европе, но чтобы восхититься европейской экономикой, нет, ни разу.
3: Характерное сочетание восхищения и притяжения к другой стране с гордостью за свою. Что-то знакомое.
2: Да, я, Саша, нахожу в этом много общего с русскими туристами тоже. Такое непрерывно сравнивающее сознание и склонность к немедленным выводам, немедленному мнению. Я бы сказал, мнение-мания. Но вот китайцы в Париже. Смотрите. В центре нет небоскребов. Это привлекает их внимание. В Шанхае ничего не увидишь из-за небоскребов. Европейцы сохраняют все старое и ценное. Иван разговаривает с одним пожилым китайцем-бухгалтером, который, в отличие от прочих, ездит за границу уже лет 6. Почему? Для него Европа – это культура. По опросу для китайцев, Европа ассоциируется с культурой, с большой буквы. Это верхняя планка. И есть и другого рода притяжение к Европе. Когда-то Европа правила миром. Китай тоже был в силе. Китайцы задают себе вопрос, а почему мы отстали?
3: И это кардинальный вопрос вообще истории человечества, потому что было два полюса. Был полюс, скажем, античности и полюс Китая. И как же произошло, что цивилизация, которая знала печатный станок за 600 лет до Гутенберга, остановилась в своем развитии? Это и есть самый интригующий вопрос всей нашей истории.
2: Да, это и сейчас главный вопрос для аналитиков в Китае, и его решение – гарантия будущего процветания. Вот этот упомянутый бухгалтер говорит, что виной тому иностранные захватчики. Ну, мы вспомним в скобках татаро-монгольское иго в России. И то, что не был дан быстрый отпор. Историки винят также бюрократию и деспотию. Собеседник Ивана указывает на другие причины. На то, что китайцы забыли и отбросили три главные идеи – буддизм, даосизм и конфуцианство. И все-таки гордость за Китай все время у них присутствует.
3: Их можно понять. Гордость связана с бурным развитием экономики, конечно. Но в то же время больше всего иммигрантов в Европе, да и в Америке, именно из Китая.
2: Правда, сейчас многие возвращаются и находят перспективную работу на родине. Опять же, как иногда и русские. Гит Ли был настроен порассуждать о своей стране и демократии в Европе. Конечно, здорово, говорит он, что у людей свобода слова и выборов. Но разве однопартийная система не имеет своих преимуществ? Вот это, он показал на шоссе за окном, строилось десятилетиями. А почему? Оппозиция. В Китае это было бы построено за полгода. И это единственный путь для роста экономики. Заморские аналитики никогда не поймут, почему китайская экономика растет так быстро. Да, одна партия, но управляют те, кто выбран из числа самых-самых. Это в стране, где живет 1 300 000 000 человек. Суперэлита.
3: Но помимо Европы и Китая есть еще третий полюс притяжения – Америка.
2: Иван прямо спросил, верит ли китайский гид американским политикам, утверждающим, что у них нет возражений против экономического роста Китая. Нет, не верит. Они позволяют нам расти, говорит Ли, но отслеживают этот рост и лимитируют его. Ну ничего, они, американцы, продолжает Ли, привыкли быть на первом месте, но через 20-30 лет будут на втором.
3: Давайте подведем итог. Каким выводом привела эта поездка американского журналиста?
2: Ивана Осноса, который хорошо знает Китай, энтузиазм гида как-то не подвигал к оптимизму. Миф о богатом Китае, который обгонит и перегонит Запад, по мнению Ивана Осноса, если наивно предполагать, что открытое китайское общество подтащит Китай к Западу, то наивно и отрицать те изменения, которые происходят. Сегодняшние путешествия китайцев, как и все китайское государство, опираются на хрупкую надежду установить порядок в хаотическом мире, где они пасут своих граждан и пытаются уберечь их от угроз западных воров и западной кухни. Вот так примерно. И с третьей стороны, они в своем первом путешествии увидели нечто, что не видели никогда. Шумную свободную прессу, социально безопасную среду, выкованную политическими разногласиями и спорами и многое другое. И как-то постепенно, может быть, подсознательно, впитывали и пытались это понять.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Годовщина, 50-летие со дня смерти Карла Густава Юнга, хороший повод, чтобы поговорить о мудреце, чьи идеи казались особенно важными на переломных этапах истории. Во время Второй мировой войны Юнг писал, что перерождение Германии для него не было сюрпризом, потому что он знал сны немцев. А для тех, кто не знает чужих снов, Юнг предлагал другой материал – искусство, которое, по его словам, интуитивно постигает перемены в коллективном бессознательном. Эта мысль, а скорее рецепт, была особенно важна в Новой России, где в перестройку обильно издававшиеся тогда книги Юнга служили контурными картами для перемен в психологическом пейзаже. Юнг оказался чрезвычайно важным для объяснения тектонического сдвига, вызвавшего смену парадигм, то есть набора ценностей, типов сознания, мировоззренческих стратегий и метафизических установок. Надеюсь основательно поговорить обо всем этом, я пригласил сегодня в студию Бориса Парамонова, нашего эксперта по психоанализу.
2: Юнговскую юбилейную дату особенно уместно вспомнить в Америке, в Соединенных ее Штатах. Начать можно с того, как Карл Густав Юнг и тогдашний его учитель Зигмунд Фрейд на одном пароходе прибыли в Соединенные Штаты в 1909 году по приглашению университета Кларка прочесть ряд лекций о любопытной тогдашней европейской новинке – психоанализе. Когда пароход входил в гавань, Фрейд сказал Юнгу: «Туземцы не знают, что мы привезли им чуму».
1: Об этой совместной поездке существует целая литература. Во время ее происходили всякие таинственные события. Например, Фрейд в присутствии Юнга упал в обморок.
2: Как можно понять, он бессознательно воспринимал Юнга как фигуру ему враждебную, как сына, покушающегося на власть отца. Один из базовых психоаналитических сюжетов. Между тем, в реакциях Фрейда на ученика присутствовал и другой мотив, и об этом пишет вскользь Юнг в своих мемуарах. Похоже, что он ощущал умственное и человеческое превосходство Юнга и смотрел на него скорее как сын на отца, а не как отец на взбунтовавшегося сына. Вот, собственно, подлинный сюжет их взаимоотношений. Юнг перерос Фрейда, чего тот, естественно, признавать не хотел. Теории Юнга не принял, и произошел разрыв этих квазисемейных отношений.
1: Пора поговорить о смысле и содержании их конфликта. Фрейд считал ересью попытку Юнга придать психоанализу религиозное или квазирелигиозное измерение. Кто же все-таки из них был, так сказать, главнее?
2: Юнг, несомненно, расширил психоанализ, внес в него новые темы и даже назвал по-другому, зеркально, не психоанализ, а аналитическая психология. Главная заслуга Фрейда – открытие бессознательной душевной жизни, вытесненных из сознания глубоких психических переживаний, по той или иной причине неприемлемых сознательным «я» человека, его эго. Но для Фрейда бессознательное – это вместилище исключительно сексуальных переживаний и травм. Мы говорим, и правильно, о пансексуализме Фрейда. Либидо, сексуальное влечение, он поставил во главу угла. У него бессознательное – это свалка нечистот, то, что Фрейд назвал «оно». Туда человек удаляет все то, с чем он не может примириться в своей сознательной жизни, определяемой господствующими социально-культурными нормами, так называемым сверхя или суперэго. То есть удаляется, вытесняется либидо неверно, на запрещенное объект направленное.
1: И здесь источник неврозов и путь к выздоровлению. Ведь по Фрейду диагноз – это уже терапия.
2: Дело в том, что неврозы происходят как раз тогда, когда это вытеснение не полностью удается. Невротический симптом всегда указывает на некий травматический сюжет сексуального характера. Нужно понять символику симптома. И когда мы введем в сознание этот вытесненный материал, происходит излечение, симптом исчезает. Коренная причина душевных заболеваний по Фрейду в том, что человек сохраняет массу атовистических животных, антисоциальных влечений, а нормы цивилизации не дают им хода, запрещают и вытесняют их. Жизнь в культуре, говорит Фрейд, делает человека глубоко несчастным. И это не его вина, это рок, назначение человека, условия человеческого существования, плата за выход из животного состояния, каковой выход, однако, никогда не бывает полным.
1: Укладывая на кушетку пациента, аналитик видит в нем сразу крокодила, обезьяну и лошадь. Всю нашу эволюцию, а не только ее культурный этаж. Но это Фрейд. А что Юнг?
2: Восстание Юнга против Фрейда началось с того, что он пересмотрел само понятие бессознательного. Для Юнга это не сублиминальная свалка, куда выбрасываются неподлежащие сознательному синтезу атавистические влечения, а богатейший источник человеческого существования во всей его полноте. Бессознательное, можно сказать и так, это душа, психея, но не индивидуальная. Юнг сохраняет термин «либидо», но если для Фрейда это исключительно носители сексуальных влечений во всей их животности, то для Юнга это изначальная бытийная энергия. Бессознательное ценно, нужно учиться его синтезировать. Метафорически говоря, это та мать-земля, припадая к которой Антей обретает силу, а Геракл Фрейд хочет Антей оторвать от земли, порушить эту естественную в психическом отношении связь.
1: Неудивительно, что Фрейд соблазнял науку, а Юнг соблазнял поэзию.
2: Рубежное событие произошло в 1912 году, когда Юнг опубликовал книгу «Символы и трансформации либидо». Фрейд говорил, что невротические переживания, и не только они, но и вообще все образования культуры, ничто иное, как символы либидо. Юнг в беседах возражал, но тогда вся человеческая культура предстает фарсом, если это не более чем вытесненное сексуальное влечение. Да, отвечал Фрейд, это так, и это рок. И вот Юнг обернул это отношение. Не все в жизни человека – символы и шифры либидо, а само либидо – символ, скрывающий в себе подлинные, высокоценные продукты душевной работы. Сексуальные сюжеты – не последняя истина о душе, а, в свою очередь, символизация этой энергии. Нужно не подавлять, но и не разоблачать либидо, а научиться им управлять, пользоваться его неисчислимыми богатствами, припадать к этому живительному источнику. Это привело, конечно, к резкой переориентации самих методов психотерапевтической работы. Для Фрейда невроз – враг, которого нужно выманить из крепости бессознательного, разоблачить и уничтожить. Для Юнга чуть ли не наоборот. Невроз нужно понять как указание на ценное содержание бессознательного и соответствующим образом его истолковывать, чуть ли не культивировать. Этот сюжет можно резюмировать так, и это сделал сам Юнг. Если Фрейд понимал бессознательное как подполье индивидуальной жизни, редуцировав, сведя бессознательное к сексу, то Юнг произвел, как он говорит, амплификацию бессознательного, то есть расширение, увеличение, увидел его психическим основанием человечества, не одного отдельно взятого человека. Бессознательное коллективно. И тогда сюжеты бессознательной душевной жизни приобрели совершенно иное значение. Юнг вывел эти сюжеты из душного сексуального подполья на просторы и выси человеческого существования. Именно так. Глубина – предусловие высоты. Из глубины мы взываем Господу, а не провалимся в ад. Если взять Данте, то для Фрейда бессознательное – это ад, а для Юнга – путь из ада на ту высоту, где любовь движет солнце и светило.
1: Кто из них больше продвинулся к истине? Где тут наука, а где скорее искусство, о чем, между прочим, все время говорят критики Фрейда, оценивая его психоанализ?
2: Фрейд, если не совсем наука, то все-таки психоанализ куда научнее аналитической психологии Юнга. Он не научен в той мере, в какой о человеке вообще невозможно научное знание. О душевно-духовных его измерениях, конечно. Человек, как материальное тело со всеми потрохами, остается в распоряжении науки. Зачислен по химии, как говорил Герцен, что было у него метафорой смерти. Но когда человек жив, то ведь он не сводим к телесности и ее законам. В том-то и дело, что человек как целостность не подпадает под научный анализ. Наука вообще не изучает целостности. Ее метод – методологическая абстракция, искусственное выделение группы явлений, внутри которых устанавливаются закономерные соотношения. И вот фрейдовский психоанализ потому научнее, что он методологически сужает человека, редуцирует его, в данном случае, к сексу.
1: То есть психоанализ работает как раз потому, что он редуцирует человека до невротика.
2: Да, психоанализ берет человека суженным, то есть научно. Говоря философски, Фрейд создал новый метод, но не новый предмет изучения. А ошибка его главная и очень распространенная на всей истории мысли, в том числе философской, та, что он метод превратил в мировоззрение. То есть изучать и лечить человека, сведя его к сексу, можно, но возводить секс в последнее основание бытия нельзя.
1: Но тогда юнгианство не наука и не работает как психиатрическая практика.
2: Думаю, что дело обстоит именно так. Юнгианство – некое интегральное мировоззрение, говорящее именно о целостности человека, избегающее методологических сужений. Но знание, им даваемое, потому и нельзя назвать научным.
1: Как же в таком случае назвать учение Юнга? Искусством? Или, может быть, философией?
2: В том-то и дело, что ни то, ни другое. Философия, как ни крути, рациональное знание, а искусство создает эстетически значимые предметы. Ни того, ни другого Юнг не дает. Его учение можно назвать по старинке гнозисом. Это некое усмотрение истин о бытии, никакой верификации, однако, не подлежащих.
1: Борис Михайлович, нам пора подводить резюме. Как обстоит с юнгианством как мировоззрением? Ведь оно стало весьма популярным, причем именно в Америке.
2: Да, здесь было очень в ходу некое поп-юнгианство. Есть такой Джозеф Кэмпбелл, популяризатор Юнга. Его книги стали бестселлерами. Коренной, естественный и социально-исторический индивидуализм американцев в этом случае понимается не просто в его фактической данности, но при помощи жвачки из Юнга поднимается на высоту исполнимой и достигнутой духовной задачи. Как у Селлинджера, некий оптовый похоронщик говорит ученикам частной школы: «Мне в моей жизни помогает только Господь». А Холден Колфилд представляет картину. И едет такой богомолец в своем кадиллаке и молится: «Пошли мне, Господь, побольше покойничков».

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандерсман и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
1: «Американский час» с Александром Генисом. Эфир 6 июня 2011 года. Золотой запас свободы. Наша лондонская студия. Виктор Франк о философе Бертране Расселе. Эфир 8 февраля 70 года.
2: В Англии в возрасте 97 лет скончался знаменитый математик, философ, писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии лорд Бертранд Рассель. Его памяти посвящает свою еженедельную беседу и серии «По сути дела» наш комментатор Виктор Франк.
3: Мне уже приходилось говорить на днях о значении Бертранда Расселя, но он был явлением настолько красочным и крупным, что говорить о нем можно и должно неоднократно. 33 года тому назад, в 1937 году, Рассель написал свой собственный некролог. Он предполагал, что умрет 90 лет от роду. Как видим, даже этот гениальный математик точного года своей смерти рассчитать не мог. В этом некрологе он писал: «Со смертью третьего лорда Расселя, или Бертранда Расселя, как он предпочитал именовать себя, в возрасте 90 лет, порвалась связь с весьма отдаленным прошлым. Он был последним остававшимся в живых представителем мертвой ныне эпохи». И действительно, не только в силу своего почти библейского возраста, но и в силу своих традиций, своего мировоззрения, своего умонастроения, Рассель принадлежал к эпохе, ставшей уже легендой. Его дед, воспитавший рано осиротевшего мальчика, например, был премьер-министром Англии до смерти Пушкина. Отец философа был прямым учеником знаменитого рационалиста Джона Стюарта Милля, который оказал такое влияние на наших шестидесятников. Да и сам Рассель, родившийся в 1873 году, до конца своих дней оставался по существу ярым радикалом викторианского периода английской истории. Несмотря на его исключительно четкий и мощный ум, недаром он славится одним из создателей математики 20 века, Рассель был романтиком, Дон Кихотом, всегда готовым вступить в бой с ветреными мельницами пошлости, глупости, грубости и бесчеловечности, где бы, на какой стороне идеологического спектра он их не находил. В своей автобиографии он писал: «Три страсти определяли мою жизнь: жажда любви, поиски знания и нестерпимая жалость к людским страданиям». Что ж, эта программа не дурная. «Я искал любви», – писал он далее, – «потому что она несет с собой экстаз настолько мощный, что я бы охотно пожертвовал всей остальной жизнью за несколько часов восторга». Может быть, Рассель искал любви с такой страстью, потому что в детстве ее был лишен. И мать его, и отец – умерли, когда ему не было 4 лет. Программу свою он выполнил. Был женат 4 раза и от разных матерей прижил 4 детей. Что касается знания, то он прославился в качестве математика, когда ему было 30 лет с небольшим, и в качестве философа 20 годами позже. Но нам, младшим его современникам, Бертранд Рассель был известен в основном в силу его третьей страсти – нестерпимой жалости к людским страданиям. Как говорит где-то его соотечественник Грэм Грин, жалость – чувство неразборчивое. И действительно, кого только Рассель не жалел, кому только не старался помочь, за кого только не хлопотал, пользуясь своим огромным престижем. Во время Первой мировой войны он был ярым пацифистом, потерял свою профессуру в Англии, сидел в тюрьме. После войны сочувствовал и помогал индийской освободительной борьбе во главе с Махатмой Ганди. После Второй войны он ратовал против гонки атомного вооружения. Война во Вьетнаме возбуждала его возмущение. Последним же его протестом было письмо Косыгину по поводу исключения писателя Александра Солженицына из Союза советских писателей. Обличали его все. и английские, и американские, и советские публицисты. Но это не мешало ему делать с арогантностью, присущей подлинному аристократу, то, что он считал правильным. Повиноваться голосу нестерпимой жалости к людским страданиям. К советскому коммунизму у него было отношение не то чтобы сложное, а скорее старомодное. Отношение гуманного радикала XIX века к явлению, которого этот век не знал, к тоталитаризму. Так мог бы обличать тоталитаризм, скажем, Александр Герцен. В 1920 году Рассель провел 5 недель в России и написал по возвращении небольшую книгу, озаглавленную «Практика и теория большевизма». Рассель с юности был убежденным социалистом. Поэтому он ехал в Россию, одушевленный горячей симпатией к новому строю. В предисловии к этой книге он писал: «Наиболее важная сторона русской революции состоит в попытке осуществления социализма. Я верю, что социализм нужен миру. Я верю, что героизм России окрылил человеческие чаяния на тот лад, который сделает в будущем возможным осуществление социализма. Рассматриваемый в качестве блестящей попытки, без которой окончательный успех социализма оставался бы весьма маловероятным, большевизм заслуживает благодарности и восхищения прогрессивной части человечества». Но если Рассель приветствовал цель, то его отталкивали средства, применявшиеся большевиками. В предпоследней главе, озаглавленной «Революция и диктатура», Рассель писал: «Было бы абсурдом утверждать, что правители огромной империи, вроде Советской России, привыкнув к власти, сохранят пролетарскую психологию, что их классовые интересы совпадают с интересами простого трудящегося. Уже теперь советское правительство обладает классовым сознанием и классовыми интересами, коренным образом отличающимися от сознания и интересов реального пролетария, которого не следует смешивать с бумажным пролетарием марксистской теории. В капиталистическом государстве, — писал Рассель полвека тому назад, — правительство и капиталисты в общем и целом работают рука в руку и образуют один единый класс. В Советской России правительство впитало в себя и капиталистическое, и правительственное мировоззрение, и этот сплав придал ведущему классу новую силу». И Рассель писал в заключение: «Я вынужден отвергнуть большевизм по двум причинам. Во-первых, потому что цена, которую человечеству придется заплатить за осуществление коммунизма большевистскими методами, была бы слишком страшной. А во-вторых, потому что я не верю, что даже после уплаты этой цены конечный результат был бы тем, к которому на словах стремятся большевики». Так пророчески писал английский мыслитель и общественный деятель Бертранд Рассель 50 лет тому назад. Он уже тогда предвидел рост того нового класса бюрократии, который описал в наше время югослав Милован Джилас. Расселя, человека XIX века, отталкивала и страшила голая человеконенавистническая жажда власти, опьяненность властью и силой, столь характерной для нашего века. Повторяю, Рассель был человеком неудобным для всех сторон. Когда он видел жестокость и неправду, ему было совершенно безразлично, под каким идеологическим флагом совершается эта неправда. Он обличал ее, будучи одержимым нестерпимой жалостью к людским страданиям. Да, Рассель часто увлекался и ошибался, но его ошибки проистекали не из слабости или недомыслия, а из великодушия. Таких людей в наше время почти не осталось. Они принадлежат XIX веку, веку Маццини и Герцена, Кошета и Джона Стюарта Милля. Помянем же добрым словом старого кудесника, мудреца и бунтаря Бертранда Расселя и пожелаем, чтобы его нестерпимая жалость к людским страданиям не пропала на нашем свете вместе с ним.
1: Виктор Франк о Бертране Расселе. Эфир 8 февраля 70-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России?
4: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
5: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
6: Перемены нужны масштабные.
7: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
8: Да никаких, все нормально.
9: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
10: Глобально. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
11: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
13: Как закрыть глаза на проблемы в экономике?
14: Инвестпауза нет. Инвестиционный процесс продолжается. Можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности.
13: Владимир Путин сдержанно не верит собственному экономическому блоку.
15: С конца прошлого года мы наблюдаем ожидаемое снижение инвестиционной активности. Это происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет.
13: И крупному бизнесу, предлагающему устроить рублю небольшой отрицательный рост.
16: Есть риск, что инвестиционная пауза может перейти в длительную инвестиционную заморозку.
13: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Еще в апреле этого года на основе данных Росстата пришлось говорить очень даже громко и вслух о рекордном за 5 лет падении инвестиций в российской экономике. Маршрут Владимира Путина от отрицания до принятия